0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.nuradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама. Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская, 2Е.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
9: Ты в своем уме?
10: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
11: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
12: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
13: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
15: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
16: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
14: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
17: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
18: Это надо видеть. 6+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
19: Новое на новом.
20: Искрами глаз зажигать небе звезды.
1: Фейген. Искрами.
20: Пока у нас есть еще 20 минут до утра.
21: Пока ты спала, я проникал в твои сны.
1: Ваня Дмитриенко. Я

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 29 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой НЗТ Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
5: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
9: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьер. С 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
16: «Новое» — это мы.
17: Всем привет, это Зивер.
18: Всем салют, это PLC.
19: Это Диджи Смэш.
20: Это Настя Кудри.
21: Это Саня СТ.
22: Это Эльвира Т.
23: Всем привет, с вами Айова.
24: С вами Леша Свит.
25: С вами Лена Темникова.
26: Всем привет, с вами Хамалиновый.
27: С вами Клава Кок.
28: С вами Гаязов Бразер.
29: «Новое радио».
30: Присоединяйся погромче.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

роман, стакан в груди. Супер хиты.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
2: 215-50-09. Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорные 3/5.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Это новое радио.
7: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 29 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Такая круть! Еще хочу!
9: Это ты о чем?
8: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
9: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
8: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
10: Для лиц старше 9 лет.
11: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
12: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
10: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на nato.rf и jkakademik.rf.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООСЗ «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 29 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
5: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.
6: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
10: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
11: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
12: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
13: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
14: Это надо видеть.
15: 6+. Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое радио. Radio.ru. Новое радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

авторитета на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клёна, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
5: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сазайгоди» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Новое. Новое. Это мы.
7: Привет всем, это Сергей Лазарев.
8: С вами Тима Белорусских.
9: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
10: Это «Звонки».
11: С тобой Даня Нилетто.
6: Новое. Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.
18: newradio.ru.
6: Новое. Супер хиты, хиты.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Ставь!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 29 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
3: Это надо видеть.
4: 6+.
5: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
7: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
6: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.com.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Здрасте, здрасте, ребята, привет. Это моя тухлая телега в 7 утра на радио. Это Калинин, что на повестке дня. Вот бы был бы какой-нибудь у меня секретарь или ассистент, как у Киркорова. Он бы мне все бы рассказал бы, что кто, что, кто себя плохо вел, какое сегодня число, сколько дней до Нового года. Ну, пока так приходится справляться в одиночку. 29 сентября написано, что я с трудом вспоминаю, что вторник. Наверное, я счастливый человек, реально пофигу, какой сегодня день. Главное, две категории есть. Знаешь, что завтра вставать нахрен в 6 утра, или завтра можно поспать до часу дня. Вот две вещи я знаю. А остальные это все детали. Так, у нас сегодня гости, по-моему, будут. И Сократ с Лерой. И еще один гость придет через минуты 4. Нет. Или как он говорит, через одну минуту. Вчера был спор. Я говорю, что он в 7.06 приходит, а он говорит, в 7.02. Сейчас проверим. Я про второго мальчишку. Начинающего рэпера. Так, ну это будет попозже. А пока Дима Билан увидел эту песню, тут стоит, думаю, ну господи, ну что за...

0: один плюс один.
1: Так, привет. Так. Во-первых, привет. Во-вторых, я сразу с претензией, но не к тебе. Смотрите.
2: Ко мне тоже можешь.
1: А к тебе, да пока нет к тебе претензий.
2: А, ты просто не слышал.
1: Да?
2: Да.
1: Это же песня, переделка с Евровидения, да, вроде?
2: Never Let You Go.
1: Да, да, да. И вот я...
2: Знаешь, для чего это делается?
1: Что именно?
2: Перепевать одну и ту же песню.
1: Просто по кайф.
2: Нет.
1: Ну, для русского рынка, чтобы помогли.
2: Для русского...
1: человека.
2: Ну, в смысле, конкретно для русского, чтобы можно было поставить.
1: А, реально?
2: Гадалки не ходить.
1: Реально?
2: А ты что думал? Ну ладно, что за телегу?
1: Ну и вот, и тут, ну тут видно, честно говоря, что быстро как-то на коленке слепили, мне кажется, эту версию. Да, потому что...
2: Вот клянусь, я тоже об этом задумался. Что-то там... Так устроен этот мир.
1: Да, тут просто типа ни о чем текст.
2: Что имеем, не храним. Ладно, это бы взяли из поговорки.
1: Ни о чем, не в смысле плохой, а вот ни остальное. О чем, а в смысле ни о чем, что если вот пытаться понять, о чем он вообще ни о чем, имеется в виду. Он просто как будто какие-то просто...
2: Я боялся это сказать.
1: Какие-то просто слова быстренько по тембру подобрали, и все, потому что что за... Так устроен этот мир, что имеем, не храним, правда одна нет или да... Ну, иногда знаешь, любовь не права.
2: Да.
1: Потом опять, что имеем, не храним, ну так устроим мне этот мир. Да или нет, тысячи лет мы не находим ответ.
2: Ну, никогда, я уверен, никогда артисты не признаются, что текст там какой-то несодержательный или что-то. Ну, Дима может, он нормально относится к себе, там,
1: ну, да.
2: Достаточно доли самоиронии. Ну, я тоже думаю, взяли поговорку просто и вокруг нее набросали, типа...
1: Да!
2: Это как вот листья салата накидали.
1: Абсолютно. Абсолютно. Типа вот как это, зеленью посыпали вот так вот, кусочек мяса, и все. Потому что вот реально вокруг вот так устроен этот мир, что имеем, не храним. А остальное как будто просто докидывали. Я предполагаю, что там never let you go, before, и они такие, так, надо как-то перевести. Ну давай так устроим этот мир, что имеем, не храним. А остальное? Да, остальное сейчас так быстро.
2: Разберемся. Сейчас я пойду покурю, допишу.
1: Да.
2: Ладно, при этом, конечно... Дима, легенда, крутой,
1: да,
2: чел вообще 100%.
1: Да.
2: А вы все время говорите, я слов не разберу, ничего не понятно. Может, вам и не нужно там понимать, что, потому что там нечего понимать. Просто как бы сочетание текста, музыки и все это вместе вот дает какую-то эмоцию. А там я текст не разбираю. Нахрен
1: ну, да.
2: Он тебе нужен его разбирать?
1: Абсолютно.
2: Тем более в популярной музыке. То ли дело, конечно, в песне
1: Ну вот что это, вот смотри, по разбитым сердцам, возможно, можно и... Возможно, можно.
2: Можно и нельзя. Книгу я не знаю.
1: Не, во-первых, возможно, можно. Ладно, идем по разбитым сердцам. Возможно, можно идти. Но куда, если там спасения не найти? Можно все поменять, разорвать с нуля, начать. За любовь любовью платить. Как же дальше сможем мы жить? Эта фраза еще и повторяется в первом куплете. Там тоже заканчивается. За любовь любовью платить. Как же дальше сможем мы жить? Ну, понятно.
2: Вот такой вот анализ, ребят, на вас вылез, выпал в 7 утра по московскому времени.
1: Ну, да.
2: Разгребайте сами.
1: Не, просто у Димы Билана есть и там тексты серьезные в песнях, но тут видно, что так просто придумали фразу.
2: Ну, возможно, можно. Это отсылка к песне «Невозможное возможно», скорее всего.
1: Не прочитал.
2: Это новое радио.

0: Один плюс один.
1: Какая-то невероятная холодина, честно говоря, на улице. Я вышел, даже не поверил, что так холодно. Обратился к прогнозу. Ну, это вот всем же интересно, какая погода в Москве. Тем не менее...
2: Вся страна прильнула сейчас.
1: Обратился к прогнозу погоды. Написано 6 градусов, и по ощущениям как 6. Но в новостях написано, что метеорологи предупреждают. Первые морозы до минус 1 градуса ударят по Москве и области в ближайшие часы.
2: Да, это какой-то антициклон идет, который принесет уже конкретно заморозки.
1: Офигеть, минус один, прикиньте. Какое сегодня? 29 сентября?
2: Да. Но
1: минус один?
2: При этом всей стране интересно, когда начнется отопительный сезон. Говорят, что вот прям то ли первого числа, то ли что-то уже собираются врубать отопление.
1: Но дома холодно прям. За ночь можно было там околеть уже. Я вышел как Чили-Вилли.
2: Интересно, а у Тома Холланда дома холодно или нормально?
1: А у Эрлинга Холланда? Или как Эрлинг?
2: Да.
1: А он мем переделал свой, ты видел?
2: Да.
1: Как он испугался в зеркале. Короче, как он в зеркале испугался, это не на самом деле, это ИИ. Это нереально.
2: Да?
1: Да. Когда он ел и в зеркало увидел, испугался, это ИИ. Он так не делал. А потом они с мистером Бистом пересняли уже по-настоящему. Вот.
2: А ты знал, что мистер Бист ест рис?
1: Почему?
2: Песня такая, мистер Бист, ест рис.
1: Да? А мы послушаем ее?
2: А там, по-моему, в конце какое-то слово не очень литературное. Поэтому я ее давно уже хочу, мы с Олегом даже обсуждали ее поставить. Олег, может мы поставим мистер Бист ест рис?
1: Ну, надо просто это слово убрать и все.
2: Да, да.
1: И все.
2: В детской минутке можно было бы.
1: Да уж, конечно.
2: Ой, что ты хочешь послушать? Анну Асти.
1: Блин, ты знаешь,
2: Зиверт.
1: У нас на новом радио нет песен, которые я не хотел бы послушать. Начнем с этого. У нас все песни, как на подбор, реально. Одна лучше другой.
2: И у меня вот нет таких тоже песен. Все, вот. Только лишь все нравятся очень.
1: Абсолютно.
2: А вам, ребята, напишите в комментариях.
1: А потому что умные люди сидят, их отбирают. Сидят и...
2: Наши слушатели?
1: Песни.
2: Ага.
1: И Катя сидит, отбирает, там, Роман Саныч, Наташа и Титов. Они все сидят, отбирают песни. И
2: а там и отбирать не нужно практически. Там...
1: Ну да.
2: Там у нас все артисты молодцы.
1: Но плохие песни рандомные не попадают. У нас только лучшие суперхиты, суперновинки.
2: Да.
1: И переслушивайте все в радиохабе обязательно потом. Все записи, все, ну короче. Там...
2: Обязательно, ребята. Да.
1: Ну молодец ты.

0: реклама.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: А вот до этой песни там в эфире, но она не на все города была, в Москве и в других тоже. Алексей Чумаков играл «Тут и там».
1: Да.
0: Я смешно переделал его.
1: Я не могу. Она там играла, но не всегда. Но я смешно переделал.
0: Ну не, просто знаете, что там играла сейчас песня Алексея Чумакова «Тут и там».
1: Да.
0: Я ее смешно переделал.
1: Давай, ну расскажи.
0: Пусть в мире много есть удивительных мест, это лучше всех. Парт съест.
1: Ну, там сейчас пионеры посмеялись.
0: Ну, нормально, более-менее, для начала дня. Ребят, как вам? Оцените, пожалуйста.
1: Не знаю, может быть ли что-то веселее, чем борода Чумакова в клипе. Тут и там вот это, вот, которая... Тоненькие такие ниточки пополам.
0: А, у него тоненькая, но я не обращал.
1: Ну, они такие тоненькие и вниз вот так вот, и здесь вот. Ну, раньше так ходили. Я тут новость прочитал, которая меня, честно говоря, ну, не то чтобы она меня удивила. Я не думал, что так все на самом деле... Короче, ну тут женщины, ну назвали, короче, основные причины разводов, вот.
0: Так.
1: Основные причины разводов, и тут, судя по всему, ну
0: потому
1: короче,
0: что первая причина, потому что он козел, наверное, да, такая.
1: А если бы.
0: Нет.
1: В том-то и дело.
0: Она овца. Нет.
1: Нет. В том-то и дело. Знаешь, что на самом первом, на самом-самом первом месте 46% причин разводов вот по этой причине.
0: Пожалуйста.
1: Угадай.
0: Писал в раковину.
1: Нет.
0: Не любит мою маму.
1: Нет. То есть вот это вот все, что они нам там вот все рассказывают. Да я не такая, мне вообще на это плевать. 46% самый большой процент. Бедность мужчины, невозможность прокормить семью.
0: И это причина?
1: 46%, половина разводов из-за этого. А они вот это вот, да с милым рай в шалаше, да я вообще не мерком.
0: Просто человек не хочет зарабатывать.
1: Почему не хочет? Может быть, он наоборот. Может, он наоборот какой-нибудь ультра-турбо-специалист, но он работает, вот специальность его невысокооплачиваемая.
0: Ладно, ладно.
1: А чтобы ты понимал, всего 12% разводов из-за алкоголизма. Или еще похуже, вот увлечение есть, ну, пагубное.
0: Ну, допустим, лудомания, там вот это
1: и все. Да-да, ну и еще одного из супругов. 12%! То есть 12% женщин готовы разводиться с мужиком, который бухает. Там, я не знаю, еще там, ну, и похуже вещи делает, 12%. Но не дай бог! У него... небольшая зарплата, это до свидания сразу.
0: Как-то странно, не похоже на правду.
1: 22% измены или ревность. 22%. Эгоизм, бескомпромиссность, отсутствие взаимопонимания. 21%. 15% несовпадание характеров, разные взгляды на жизнь. И бедность. 46%!
0: Нет, я почему-то почти уверен, что у нас девчонки всегда на это закрывали глаза. Ну, мужик ходит на работу, но не получается супер много зарабатывать. Они его любят, и это не может стать причиной развода. Не верю.
1: Написано, 21% россиянок готовы встречать...
0: Есть, что, типа, развод, когда мужик говорит, что она мало зарабатывает, из-за этого он с ней развелся?
1: Вот я тебе говорю, только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля. А 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной. Подожди, я еще раз прочитаю.
0: Это они на Патриках опрос проводили?
1: 21% россиянок, только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля. То есть 79% женщин не готовы вообще даже рассматривать такое.
0: А как это не будет? Это что значит?
1: Не знаю. То есть...
0: Знаете,
1: даже 88% готовы смириться с тем, что он будет бухать жестко, но если у него тачки нет...
0: Ты знаешь, Лен, меня сглазили, у меня не может быть автомобиля, и не будет никогда.
1: Офигеть.
0: Ну ладно, наверное, это говорили на Патриках где-нибудь, у каких-нибудь мукол
1: спрашивали. Ну я на это очень надеюсь, что это просто там походили, поспрашивали у женщин, у которых они, в общем, и торопились на самолет в Дубай уже, но это очень странно вообще. Типа, девчонки, прикинь, 12% только разводятся из-за того, что, блин, он... А 46% из-за того, что он говорит, слушай, до зарплаты нет.
0: И тема дня хорошая вырисовывается. Из-за чего вы развелись?
1: Давай, реально.
0: Можно такое?
1: Да, а что нет? И прикинь, он такой подходит, он говорит, слушай, у меня вот тут 2000 только до зарплаты осталось. Она такая, все, пошел нафиг, бомжара! Иди отсюда, ты чё? бичуган, я не буду с тобой встречаться. А другой подходит такой и говорит, слушай, я, короче, все деньги спустил в казик, я вообще бухой сейчас. И у меня друзья, они все еще и, они вон бегают там, ландшафтным дизайном занимаются. И, ну вот, ищут что-то в клумбах, и я с ними. Она такая, ну ладно, стерпится, слюбится. Офигеть.
0: Сейчас. Мне кажется, надо песню про разводы послушать.
1: Да.
0: Сейчас. Мне кажется, вот это подойдет.
1: Давай.
2: У твоей Москвы
1: Ого.
2: Его небы стало общей.
1: Ну, про разводы, поняли.

0: конечно же, вы.
1: Какая хорошая песня, не правда ли?
2: Ты про Kanye West Stronger?
1: Да, я про нее подумал.
2: Ага,
1: ну не про это же, нормально.
2: Не, да. Ну это тоже нормально.
1: Очень прикольно. Добрая, хорошая.
2: Да,
1: Сюткин,
2: да, и правда.
1: Сюткин, респект.
2: Угу.
3: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
4: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Новое радио.
8: Мистер Бист. Рис. Мистер Бист. Ест рис. Посмотри вниз. Там Мистер Бист. Каратист. Мистер Бист. Юрист. Мистер Бист. Гитарист. Это риск, но я скажу, что Мистер Бист. Тана.

Мистер Бист, рис, мистер Бист, ест рис. Посмотри вниз, там мистер Бист, каратист. Мистер Бист, юрист, мистер Бист, гитарист. Это риск, но я скажу, что мистер Бист, тан.

0: Ну, вот такая композиция, дорогие друзья.
1: Обожаю. Я так понял, там просто бит, типа, там даже не было других инструментов.
0: Это, короче, мимас такой, и там какой-то танец под него был, и блогеры там снимали.
1: Какой под... танец, покажи.
0: А я не помню.
1: Ну, придумай.
0: Я же в ТикТоке же не сижу.
1: Да?
0: Ну, такой. Ну, типа. Приблизительно такой.
1: Это мистер... вот я тебе деньги кинул.
0: О, спасибо огромное. Да. И мистер Бист это увидел, и тоже там то ли танец повторил, то ли что-то. И этот ролик набрал 80 миллионов.
1: Реально?
0: Да, да, да.
1: А, да, там оно же полетело даже, я видел, да, что-то какие-то тренды снимали зарубежные, в том числе
0: под эту
1: песню.
0: Мистер Бист, есть рис.
1: Прикинь, вот ты так что-то по приколу написал, а потом это улетело и во всем мире тренд под тренды снимали.
0: Мистер Бист сам, да я бы вообще был бы так счастлив.
1: Да, ты бы вообще отлетел сразу в страт... это, как это... Раз уж Рил залетел в стратосферу,
0: кстати,
1: давайте знакомиться.
0: Настолько вот, ну настолько не хватает выдумки. Ну каждый пишет в соцсетях, раз уж этот улетел в стратосферу.
1: Да,
0: ну
1: да,
0: что,
1: да.
0: Ну что ж такое-то, а?
1: Если я смотрю какой-то смешной Рилс и открываю в комментариях, если уж Рилс залетел в стратосферу, для меня это повод заблокировать этот аккаунт, чтобы он мне больше не рекомендовал,
0: да,
1: Рилса с
0: этого аккаунта.
1: Пользуясь
0: случаем, я делаю Бента тортики, еще и UGC Creator,
1: да,
0: ее красота инфлюенсер.
1: И как, кстати, вот гора еще продаю, все сразу. И вот это вот тупое улетел в стратосферу.
0: В стратосферу он улетел.
1: У всех одна и та же, по одному скрипту.
0: И, честно говоря, меня немножко тоже расстраивает, что все одни и те же комментарии пишут, вот это чужие. Кто-то как-то написал и начинает одно и то же.
1: Ну, нет, если смешные какие-то, нет, то еще ладно, они какие-то подходят там, допустим, под ситуацию. Но когда все начинают одно и то же,
0: нет,
1: улетел в стратосферу.
0: Ну, одно и то же. Из-за этого, типа, я сам виноват, что плачу за интернет. Вот это,
1: ну,
0: вот
1: первый месяц смешно было.
0: Ну, первый месяц, это уже 10 лет, наверное, все,
1: ну,
0: пишут,
1: да,
0: приблизительно. Давайте что-нибудь придумаем.
1: В этом и проблема. Но вот видишь, из минусов там в комментариях, благодаря таким комментариям рождаются новые смешные комментарии.
0: Да?
1: Ну, вот эта вот стратосфера, это, конечно, отвратительно. Во-первых, ну, если у тебя залетел Reels, и ты вот такой комментарий пишешь, значит, это у тебя первый рил залетел, и ты, ну, надо же сохранять лицо, надо все равно, типа, делать вид, что это нормальная обыденная ситуация, во-первых. Кому надо, он и так зайдет на страницу и почитает, что ты UGC Creator, там, Бенто Тортики и так далее.
0: То же самое, вот, призыв «подпишись», он работает реально? Вот,
1: работает.
0: Да? Мне кажется, я, типа, без лысых сам знаю, подписаться мне или
1: да
0: нет.
1: Да нет, это, ну, ты видишь, что это, у тебя есть там критическое мышление хоть какое-то.
0: А люди такие, мне не сказали подписаться, я поэтому не, ну, подписываюсь.
1: Типа, вот так, не, вот проверяли, там были какие-то, типа, исследования, что когда говорят «подпишись», какая-то часть подписывается все равно.
0: А, ладно. То есть, если снять видос, сказать «отпишись» после просмотра, люди реально отпишутся?
1: Ну да.
0: Надо попробовать.
1: Ну куда тебе пробовать?
0: Чтобы отрицательное число подписчиков было, что ли? Мы решили с Олегом не останавливаться на одной песне в детской минутке, поэтому помидор. С утречка помидор с огурцом, норм, ребята же.

0: в овощном около дома женщина-продавщица. У нее такие помидоры вообще.
1: Да, у продавца огурцы.
0: Огурцы, да, супер. Все, с детской минуткой покончено. На сегодня. Отдыхайте пока.

0: один плюс один.
1: Рассказывал про концерт Лолиты, который на выходных был.
2: Ты ходил на концерт Лолиты?
1: Нет, я, к сожалению, не ходил на концерт Лолиты. Я видел небольшой репортаж оттуда. В общем, начала Лолита выступать. Не знаю, в каком городе, в Москве или не в Москве. И через какое-то время после начала концерта, в общем, полицейский говорит, эвакуация. Не знаю, да. Там то ли провокация какая-то, то ли, в общем, пожар или что-то такое. И все в фойе вышли из зала именно. То ли, ага. Вот. И люди испугались что-то и стоят там в зале, в этом фойе кучкуются. А Лолита, вот ее надо знать, она вот самая такая, самая человечная из всех артистов. Она, короче, взяла, оставила микрофон, вышла к людям в фойе, ага. И с ними там, пока что-то там проводились какие-то действия, с ними тусила, общалась там, прикинь, ага. То есть концерт прервали, другой бы там пошел в гримерку, она вышла с ними, обнималась что-то, за жизнь побазарили, ага. Пофоткались, и потом бац, говорят, все, можем продолжать концерт, и она такая, ну все, погнали обратно.
2: И она такая, ну все, у меня время уже закончилось, я
1: если
2: поехала.
1: Если бы, может быть, кто-то другой бы так сделал, Алита говорит, все, погнали дальше петь, типа, и они все обратно зашли, ага. И она на сцене, тыры-пыры, тыры-пыры, а потом опять эвакуант. Короче, и второй раз.
2: Второй раз?
1: Да, второй раз. Она там перенервничала жутко. Такой был тяжелый для нее концерт. Но она, короче, доработала до конца. Все там, как обычно, на ее концертах на ушах стояли от счастья, несмотря на неприятный инцидент.
2: Ничего
1: вот
2: себе.
1: Вот таких людей, я считаю, должно быть больше артистов в первую очередь. Лолита Марковна.
2: Не, я в гримерку пошел сидеть просто.
1: Ну, понятно. Ну, ты и не Лолита.
2: Ну, да.
1: Ну, вообще, с ней всегда было как-то интересно. Она такая, она может поддержать, вот, из разряда людей, которые могут беседу поддержать, и сидя на картах где-нибудь в подъезде, угу. И где-нибудь там в Академии наук, например.
2: Да.
1: Классная женщина.
2: Человек наук.
1: Человек, да, это по аналогии, юмор основан на аналогии Человеком-пауком.
2: Это я супергерой такой, человек наук.
1: Да, ну ты да.
2: Я потому что ученый.
1: Человек-петух.
2: Блин, вот так. Жалко, я в какой-то момент, вот почему меня в детстве не интересовало, а поздно ли, в какой вот момент поздно стать ученым? Но есть же профессии, в которой мне уже поздно, там, футболист или киберспортсмен, а ученым же никогда не поздно.
1: Нет, сейчас пойди учиться, там, защити диссертацию.
2: Диссертацию ученого.
1: Да, я пошел учиться на ученого.
2: На ученого. Ученый широкого профиля, вот это я был бы.
1: Но ты видишь, там минус есть у этой, в общем, категории профессионалов, они на костре печатают. Ученые. Вот в чем.
2: Но это в средневековье.
1: А, в средневековье? Сейчас уже нет такого,
2: сейчас,
1: да?
2: Конечно, не те времена уже. Сейчас ученых, ученых любят и чтут, и уважают вообще. Поэтому, вот я поэтому и хочу стать ученым. Не, я бы, если был такой ученый, знаешь, ученый рок-звезда, рок-н-ролльщик такой. То есть я был бы, типа, ну, дико умный, но при этом такой на приколе.
1: Ну, как и сейчас, приблизительно.
2: Да, но так хотелось бы официальный какой-то статус ученого.
1: Вот написано, как стать ученым,
2: да,
1: в России.
2: Давай.
1: Путь, который требует целеустремленности, системности и умения постоянно учиться. У тебя
2: пока
1: есть
2: эти проблемы, но...
1: Пока по всем трем фронтам.
2: Но смотри, у меня дар есть, у меня талант, то есть это в первую очередь. Что там дальше надо?
1: Так, первый шаг, надо определиться с областью, которая вас увлекает.
2: Воронежская.
1: Воронежская, все, хорошо. Тут так и написано. Физика, биология, воронежская, гуманитарные науки.
2: Да.
1: Все, пока подходит, ага. Да? На этапе высшего образования.
2: На этапе надо, я не хочу на этап.
1: Не надо, пойдешь по этапу, как написано. Нужно участвовать в научных студенческих обществах, стажироваться в лабораториях.
2: Да.
1: И выступать на конференциях.
2: Подожди, а если нельзя быть ученым без высшего образования?
1: Так, подожди, так почитаем. Без высшего образования стать ученым нельзя, к сожалению, так и написано.
2: В смысле,
1: так,
2: ну сейчас я пойду, получу высшее образование менеджера или там, я не знаю, управленца. И как мне это поможет стать ученым?
1: Ученый, у которого 9 классов образования.
2: Вообще-то 11. Ну и что? Ученый это не про это все-таки.
1: Так,
2: ученый,
1: а
2: это...
1: у Эйнштейна, вот все говорили, что он двоечник, троечник.
2: Да, я не
1: был.
2: Думаю, что Эйнштейн был там у него образование менеджера.
1: Было ли у Эйнштейна... Вот,
2: закончил бакалавриат.
1: Господи, был ли у Эйнштейна брат? Такие запросы. Был, да, ли у Эйнштейна аутизм? Сейчас, был ли у Эйнштейна высшее образование?
2: Обычно те же вопросы про меня думают.
1: По запросу, было ли у Райтрауна?
2: Да.
1: Формально, прикинь, высшего образования в университетском смысле у Альберта Эйнштейна не было.
2: Ну
1: все
2: вот!
1: Это развязывает руки!
2: Ну вот!
1: Конечно!
2: Ну вот, все, где подписать? Я ученый. Я готов изучать там, ну, любое, все, что покажете. Там, плутоний, да, ну, все, что... На что вот покажете, я буду изучать.
1: Плутоний, Нептуний.
2: Да.
1: Юпитер и Венерий. А, Венерий ты уже изучил, да-да, все, забыл.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 29 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
5: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
6: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
9: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
12: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
13: Застройщик ООО «СЗ Гутикова Вилла». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Дедовская минутка. Возможность официально поставить какой-нибудь проверенный хитяо из прошлого. В этот раз мы в 91-м году окажемся. И вот когда меня спрашивают, какой вот самый крутой трек за всю историю музыки. Лично для меня это «Show Must Go On». Хотя я прям не супер фанат Квинов и не супер фанат этой песни, но мне кажется, это идеальное произведение, чтобы о нем рассказывать в школах, там, в институтах и прочее. Вот Брайан Мэй написал ее. И что роднит группу Queen и эту песню, в частности, вот с некоторыми нашими там друзьями? Значит, Брайан говорит: Фредди, сложная песня, будет тебе тяжело. Он говорит: ничего страшного, давай, ща я сделаю. И для храбрости тяпнул Моночки, ну так по легенде, вот, и сказал, он прям вот так типа как хобана опрокинул и говорит: сейчас я это сделаю. И сделал, поехали. А, погоди, у меня еще отбивку забыл, сейчас.
1: Детская минутка.

0: Так смешно. Звучит великая песня «Show Must Go On» группы Queen, а через открытую дверь я боковым зрением смотрю, как уборщица фигачит полы.
1: В Красноярске 12.

0: начал у людей?
1: Реальные проблемы, пол грязный. Нет, это шамазгон.
0: Пол протирается к приходу Сократа и Леры, которые сегодня в 10 часов придут. А то что же они по грязному пойдут, что ли?
2: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
3: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраум на новом радио.
4: Ну что? Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет. Доброе утро, салют, 1+1. Блин, как тяжело говорить, когда у тебя еще кусочек Сникерса за щекой.
0: Че у тебя за щекой?
4: Сникерс.
0: Ага, точно?
4: Поцелуй меня в пачку.
0: А у меня, я вчера пошел в магазин, понакупил огурчики-помидорчики, значит, в овощном, а Красный Лучок сделал салатик, купил эти бедра, фишки. Чесночком их.
4: Так, бедра или филешки?
0: Ну, бедро.
4: Филе бедра.
0: Да. Чесночком, там чуть-чуть приправа для курицы. Прикинь, какой я кулинар.
4: Нифига ты вообще.
0: Я в охрене просто.
4: Просто Гордон Рамзи, посмотрите.
0: Рисочек отварил, все, там в духовочке курочка, значит, там сачок появился, ага. Вот этот все. И потом сачком вот этот вот рисочек полил сверху куда-то курочку.
4: Просто.
0: И салатик, а он с маслечком, не с майонезом, ага. Ни с чем, с маслечком.
4: Потому что следишь за питанием,
0: да, конечно. Не то слово, да. Ну а как уж, совсем без масла я жрать не буду, я так не хочу жить. Угу. И все, и так вкусно, и чайку с сахаром вот так вот.
4: Ну, сижу. И ты это есть неделю будешь, да, ближайшую?
0: Ну еще на 2 приема пищи осталось. Ага. Ну вот, короче, с маслом, с сахаром, все вот это. Я слежу за питанием с вами, ребят, да. Видите, учитесь у меня.
4: Молодец, смотрите, это кулинар, конечно.
0: Не нравится мне ходить в магазин, честно говоря, я вас понимаю, дорогие.
4: Почему?
0: Скажу честно, дорого.
4: Да блин, честно сказать, я задумывался об этом много раз, и я обращал внимание, что если покупать чисто вот еду, которую тебе нужна там для готовки какой-то простого блюда, не так уж и
0: да?
4: не выходит ладно. Там 5-10 тысяч. Конечно, если ты по пути там зацепишь еще и мандемсов, мороженых, там еще всего
0: остального. Ну, если большая семья, может быть, у людей, да.
4: Ну, смотри, сколько стоит филе бедра там? Ну, 450, там, 500 рублей.
0: Пятихатка,
4: да. Ну, 500
0: да.
4: рублей. Рис там 100-150
0: рублей.
4: Рис
0: недорого, согласен. Крупы нормально. Там и гречка.
4: 100-150 рублей. Чеснок 50 рублей. Что у тебя еще там было? Огурцы, помидоры и оставшиеся 300. Ну, ты на косаре 3 дня
0: красную
4: жрешь.
0: Красную рыбку хотел взять. И взял ее, потом и положил обратно.
4: А красная рыбка, до свидания.
0: Да, косарь 100, я думаю, да нет, что-то в другой раз, наверное.
4: Косарь 100, это если ты его в сетевом магазине,
0: в сетевом.
4: Есть вот эти вот магазины, где вот эти там всякие с названием, обязательно там какой-нибудь Камчатка есть, и вот такие вот, в названии. Там два кусочка стейков из лосося, что-то в 2500 вышли.
0: Ну, я только хотел сказать, 2500.
4: Да, два кусочка просто.
0: Ладно, один разок можно,
4: шикануть. Они прям, были ультра вкусные, потому что такие прям, отборные.
0: И два помидора больших, реально вкусных. Я говорю, чувак, дай, пожалуйста. Он прям это, и огурцы, и лучок красный, 550 рублей.
4: Ну, я говорю, 1000 рублей, и ты, ешь там, у тебя 3-4 приема пищи на одного.
0: То есть,
4: если не брать ничего лишнего, вполне как бы нормально получается. Конечно, если ты там по пути захватишь себе там, чипсов, еще мороженое, еще пока готовишь же, ты же не будешь, просто надо и лимонад волчок взять, и потом еще все остальное там. Ну, короче, набрать там всего. Я тебе говорю, так и получится. А я вот люблю, я когда готовлю, я, знаешь, мне надо, женщины, знаешь, они говорят, им винишко надо, пока они готовят. Я люблю просто лимонадик какой-нибудь.
0: Ну, прикольно, что
4: доктор Пеппер какой-нибудь.
0: Недолго это все, там, реально, пока что-то там сям, там рис там быстро отварил. В целом,
4: смотри, луна какая,
0: 20 минут.
4: Офигеть.
0: И туман сегодня.
4: А почему луна там?
0: А потому что она там и была всегда.
4: Да, но сейчас же утро.
0: Не знаю, из-за чего это. Ты у нас академик наук.
4: Офигеть,
0: или кто?
4: Реально, луна круто. Я еще. О, вот, смотри, круто туда выложили. Ученые Райтрауна с Сурдин обсуждают инопланетян. Смотри, мне подходит даже. У них есть просто шоу, где они в купе едут, все ученые.
0: Да, да, да, прикольно. Семихатов, Сурдин и еще один есть такой мужчина, забыл, в очках такой. Но ты здесь выглядишь, как будто ты батю пришел забирать Бухова, знаешь. Бать, давай, это самое, пошли, мамка волнуется.
4: Я говорю, я уже все, я прям ученый, я как-то это как. кого. Смотрел канал, конечно, «Наука HD». Есть такой канал. Ну, я что-то щелкал и вижу там «Наука HD». Я что-то залип на этот канал. И там у Семихатова свое шоу. И он там зовет каких-то интересных людей, и они там обсуждают какие-то вещи. И я прям час лежал, смотрел, как он обсуждает, как там жили с какой-то женщиной, как в средневековье они там жили.
0: Искал я в соцсетях с Ордена... Семихатова страничку, но у него нет. Видишь, он не занимается всякой фигней, да, он занимается наукой. Ему некогда выкладывать фоточки. Ну ладно, может, когда-нибудь он к нам и придет.
4: А о чем мы с ним сейчас будем разговаривать?
0: Тупые вопросы ученому.
4: Какие?
0: А как эта земля вертится, вот это, как
4: ты
0: она?
4: Чё,
0: а как мы не падаем с земли?
4: Вообще-то с ним, мне кажется, дня не хватит, чтобы поговорить.
0: Вот Сурдин бы он смог, как с дебилами с нами поговорить. Семихатов вряд ли, конечно.
4: Сурдин такой, а Семихатов на нас был так, как на тупых смотрел.
0: Ну это глупый вопрос, ребята, конечно, ну ладно. Весело без явных причин. Это новое радио.

0: 1 плюс 1.
1: Мне нужно сегодня немножко чуть больше времени на тему, потому что я там готовлю интересный перформанс, поэтому немножко побольше нужно времени,
2: да,
1: ребят.
2: Да, сиди, конечно,
1: да,
2: сиди.
1: Поэтому давайте обсудим пока вот что. Там праздники, если что.
2: Я думал, ты пока будешь писать, а мы что-нибудь послушаем.
1: Да нет, мне надо еще минут 5-7.
2: Вот, например, хочу, вот вчера Лирик выложил маленький кусочек своей новой песни. Смотри, как красиво, эстетично,
1: давай.
2: Тебе понравится.
1: Давай.
3: Такое письмо.
1: Классно. Спасибо большое.
2: Такая песня. А где звук-то?
1: Ага.
2: Ну-ка, подожди-ка. А где звук? А, нету звука. Офигеть, я облажался. Так, еще раз попробую.
1: Давай еще
2: Нету
1: раз.
2: Звука.
1: Ну, тогда...
2: Ну, круто, блин. Хотел вам прикольно что-нибудь поставить.
1: Ну, вспоминай, как там поется там на поясах.
2: Плось небеса, любви и мечте. И несмотря на трусы в облаках.
1: Так это все понял.
2: Как-то так, у меня что-то комп не сработал, не получилось. Ну, короче, знаете, что прикольная песня у Лирика.
1: А с возрастом все меньше и меньше начинает работать то, на что рассчитываешь очень сильно.
2: Ты знаешь...
1: Мне попадался...
2: Есть почва.
1: Мне попадалось на днях видео, где какой-то дедушка 90-летний, видимо, пришел к урологу. Ну и уролог там как бы вот так, дедушка не снимает, себя снимает. Он говорит, вам 90, вам сколько лет? Он говорит, 90. Он говорит, так и вы вообще что? Вот вы
2: на понимаете, что вы надеетесь, да?
1: Да, вы понимаете, что только с, типа с протезирование какое-то. Он говорит, да я-то понимаю, вы ей объясните. И он там типа, меня жена отправила сюда, я-то все понимаю. Он говорит, а жена, ей сколько лет? Он говорит, 89. Что, до сих пор хочется? Ну, я не знаю, но это... И он там это, прикинь, в 90 лет ты приходишь такой к урологу, говорит, вот есть такая... проблемка, не работает. А ему 90 лет уже вопрос, что конкретно не работает, там уже много не работает.
2: Да, много вариантов. Ты говоришь, да вот я попробовал подвязывать, все равно не получается.
1: Как помидоры?
2: Ну, типа того, да. Ну, садовод даже. Ну что, всемирный день рождения рок-группы Чайф сегодня.
1: О, прям всемирный.
2: Да, да, международный день группы Чайф.
1: Группа Чайф.
2: День идущего к реке. 11 лет назад, видимо, этот Серж Дурдачник выпустил свое видео. 11 лет уже прошло, который шел.
1: Подожди, 11, не может быть 11.
2: Написано, 11 лет этому.
1: Наверное, 11 лет отмечается мему-то самому. Ты прикинь, что он в 2015 году появился?
2: Может быть и так.
1: Да нет,
2: давайте проверять.
1: Он еще в том десятилетии, в том, позатом точно был.
2: Затом, сейчас проверим.
1: Ну не может оно в 2015 году. Ты чё, в 2015-м?
2: Неофициальный праздник, который отмечает 29 сентября, появился благодаря вирусному мему. История мема. 29 сентября 2015 года на YouTube появилось видео,
1: которое... Да как так-то?

0: Сегодня у меня... Я, как известно, люблю переделывать смешно песни. Да. Сегодня у меня день переделывания песен в режиме советском, коммунистическом. Значит, было ранее «Пусть в мире много есть удивительных мест, это лучше всех партсъезд». И вот сейчас эту песню я тоже переделал. Я признаюсь, убрав в карман свой личный крест, и иду вступать в КПСС.
1: Ну, тут ты уж притянул.
0: Да?
1: Ну, я понимаю, да, почему ты на такую тему переделаешь, просто чтобы понятнее было твоей аудитории.
0: Абсолютно верно, чтобы... Ну да, тут крест и КПСС немножко не рифмуются.
1: Нифига ты нарифмовал крест и КПСС, оно даже фонетически не рифмуется.
0: КПСС тогда.
1: Ну, так хотя бы.
0: Ну, ладно, свой личный крест, иду вступать в КПСС. А может мне заткнуться, ребят, как считаете? Да. Отличная идея. И поставить рекламу.
1: Да, давай.
0: Она как-то более, да, содержательно звучит. А дальше тема. Сегодня что-то будет важное.
1: Да,
0: обсудим,
1: да, да.
0: Как и всегда.

Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768%

0: до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
5: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай,

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Так, и все, тема дня отправляется. Там не так много, как я хотел, но просто мы бы не успели еще больше. Поэтому, Кирилл Калинин, уважаемый, не могли бы вы зачитать тему дня сегодняшнего?
3: Всем привет, меня зовут Кирилл Калинин, и это пробы на роль цветочного лоха. Погнали. Не снимай, братан. Братан, не снимай, говорю. Пусть они сами разбираются. Зачем ты снимаешь? Я тебя не трогаю, я тебе говорю, не надо. В смысле? Вы что, пацаны? Пошли, отойдем. Пошли. Иди сюда, зайдем. Пойдем, пойдем. Ты что, офигел, что ли? Что ты хочешь? Не слышу. Да ну нафиг. А что будет? Сам иди нафиг, щенок. Что ты хочешь? Не понял. Пошли, иди сюда, иди сюда. А обсуждаем сегодня вот что.
2: Но ты паузу не держал между...
3: Извини, я забыл.
2: Там же, это же пробы. Я паузу специально только твой текст оставил.
3: А кто второй был бы?
2: Ну, просто никто.
3: А, никто? А может, ты?
2: Да не, ну, значит, там просто сильно много блюрить бы пришлось, поэтому...
3: Ладно, это все с паузами было. Меня не взяли на эту роль.
2: Не взяли
3: на
2: тебя,
3: на цветочного, да, сиськастого лоха.
2: Не взяли.
3: Ой, как грустно, что не взяли.
2: Отвратительно.
3: Мифы всякие.
2: Хотя ты подходишь.
3: Ясненько, понятненько. Ну ладно, конечно. Я проглочу это.
2: Да, там если бы проводились ролики, ну, типа, там бы вот такой сидел режиссер в шарфике. Ну, такой вот.
3: И выходили бы на ногу чуть-чуть.
2: Да, и выходили бы люди, и они вот текст проговаривали, и вышел бы Кирилл. Они такие: о, нет,
3: это тот, кого мы ищем.
2: Идеальный типаж.
3: Короче, мифы всякие, которыми вас пугали в детстве, и что никогда не происходило в итоге. Ну, типа, что если руки не вытереть, то цыпки будут. Или если бегать после еды, будет заворот кишок. Или что жабу трогать нельзя, потому что бородавки будут. Ну, короче, все на эту тему сегодня. Пишите, звоните.
2: Ну, такая тема лайтовенькая.
3: А цыпки были, кстати.
2: Какие цыпки?
3: Были
2: еще?
3: Цыпки.
2: И что это?
3: Что-то бабушка говорила, что это потому, что ты холодной водой моешь руки. Или
2: а мне говорили из-за того, что руки не вытираешь до конца.
3: Да?
2: Видишь, они бабушки сами
3: не
2: знали.
3: Ну, они путались в показаниях.
2: Ну, да. Надо было очную ставку устроить бабушкам.
3: Потом я, короче, один раз учудил. Я почему-то не знал, как есть вишню. Ну, маленький был.
2: Ага.
3: И ел ее с косточкой.
2: И сказали, что вырастет у тебя в животе.
3: Бабушка сказала, что у меня заворот кишок 100% будет. Бабушка всегда так. Она сразу худший сценарий.
2: Конечно.
3: Она такая: ну, это все, умрешь от смерти. На всякий случай.
2: Да.
3: Ребенку 6-летнему.
2: И пироги горячие нельзя было есть тоже, потому что там что-то там, короче.
3: Да?
2: Ну, да. А заворот кишок, смотри, ты ел что-то с семечками, и тебе всего лишь заворот кишок говорили? То есть не вырастет дерево внутри?
3: С косточками вишню я ел, да. Или жвачку я съел или проглотил.
2: А еще всегда это, арбуз ешь, и вот что-то там с семечками ешь. О, все, аппендицит будет сейчас. Хотя, мне кажется, это не так уж и там из-за других вещей. Короче.
3: Знакомая вам тема, потому что вот люди уже пишут. Вадим говорит: вырастешь, будешь делать, что хочешь. Это одна из главных ложей от родителей. Или вот.
2: Ну, кстати, плюс-минус вот у меня все равно получилось.
3: Да?
2: Плюс-минус, да.
3: Ну, ты вот хочешь на работу ходить?
2: Ну, в основном.
3: Ну, ладно.
2: Ну, на такую работу хочу, да. Я больше расстроюсь, если ее...
3: Пугали-пугали цыганами, типа заберут. Так и не забрали.
2: О, кстати.
3: Получается, да, соврали. Вот. Или вот под буквой L пройти. Ну, вот под этой из столбов, которые
2: принципиально
3: сделал.
2: Всегда хожу.
3: Да?
2: Да. Это хотя я видел, там реально это так странно выглядит.
3: Тропинка?
2: Тропинка и рядом еще. Ну, тропинка напрямую и рядом вокруг вот такая. Я думаю, чуваки...
3: А вот еще про сварку-то. Это реально? Ну, типа,
2: думаю,
3: не
2: да.
3: смотреть на сварку, там зайчики, фигайчики.
2: Ну, блин, там...
3: Катаракта!
2: А чё тогда, как думаешь, почему сварщики в этой штуке?
3: Понятно.
2: Ну, наверное, лучше не стоит просто.
3: Ну, страшно было. А хотелось позырить на сварку все
2: да
3: равно.
2: Да все всегда смотрят это, все знают, что нельзя, но все равно... Нет-нет, да... А как на нее не посмотреть-то?
3: Ну, она такая прикольная, она такая яркая.
2: Ну, конечно.
4: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно, это по любви.
2: Кирилл, а что это за сообщение? Если смотреть, как собака какает, то ячмень выскочит.
3: А реально, у меня так ячмень выскочил,
2: да?
3: Однажды, конечно.

0: Вот у меня было две бабушки. Одна была чуть построже, которая была завучем школы. Ну, у нее профдеформация. А вторая, папина мама, она мне все разрешала. Бабуль, хочу борщ есть в шалаше. Она все там в шалаш мне еду.
1: Ты какой-то странный ребенок. Ты в детстве говорил, хочу борщ есть.
0: Да, у меня у бабушки был борщ шикарный. Офигеть. И вот, и, короче, все потакало. Всем моим бабушкам хочу арбуз, там, бананы. Все, вот это вот. Но единственное, все, отдавали, естественно, бабушке всю любовь, заботу.
1: Но единственное, не разрешала курить.
0: Да. При ней. Единственное, на что я вот чуть-чуть обижен на бабушку, даже она, та, которая мне все разрешала, не под страхом смерти не разрешала играть в денди на цветном телеке. Я не знаю, ну понятно, что телек это прям великое. Я узнал, какого цвета Марио, блин, в 32 года, как, когда поставил его себе на компьютер уже, попробовав, поностальгировав. Да. Как вот это самое страшное, поиграть в приставку на телевизоре. Все кинескопы мира, кто им так это рассказал?
1: Нет, а он может посадиться.
0: Да?
1: Да. Ну, там точнее может застыть картинка. Но вряд ли бабушки об этом конкретно знали, но, типа, вот этот монитор так устроен, что там реально может отпечататься, типа, Марио навсегда. Так, и тебе придется смотреть передачи, а там вот как бы
0: поле
1: будет
0: чудеса,
1: такая...
0: а там Марио,
1: а там будет Марио
0: отпечатан. А это если статичная картинка, наверное.
1: Если долго, да. Если долго статичная картинка, она может отпечататься.
0: А долго не получалось играть, потому что они все время говорили, глаза уже все в кучу, вон, сидишь весь красный, иди погуляй.
1: Ну да. Ну это я понимаю в целом, почему не давали играть, потому что, по сути, телевизор это было такое градообразующее предприятие для семьи. Во-первых, это было очень дорого, во-вторых, это было очень редко, и вероятность того, что если ты этот сломаешь, купишь новый, типа, она стремилась к нулю вообще. Поэтому они вокруг этого телевизора и тряслись. Посмотри, до сих пор наши бабушки пульты заворачивают
0: пульты,
1: в фольгу.
0: Да. И я периодически захожу на желтый маркетплейс, и мне все время попадаются, люди продают вот этот полиэтилен... для пультов. Реально, но... 220 рублей, что ли, стоит такой, под разные пульты, разные полиэтилен.
1: Конечно.
0: Думаю,
1: так,
0: принципиально не буду.
1: А еще поставьте вот плюс в чат, у кого телек обязательно был накрыт вот этой кружевной салфеткой белой от пыли, вот этой вот вязаной, потому чтоб не пылилось.
0: Еще один фикс был, да, это пыль. Запылиться, поэтому у моей бабушки клалась там салфетка, а чтобы салфетка не запылилась, еще что-то сверху, еще от эти полиэтиленовые, от, короче, от цветов вот это вот. Может, а то запылиться. Я от этой пыли боялся больше, чем Чикатило.
1: Так а ты прикинь, как это, типа, людей удивило в какой-то момент. Это у нас сейчас там ИИ, и мы уже в целом ничему не удивляемся. А тут были, типа, телевизоры огромные, с деревянным корпусом.
0: Да.
1: Где надо было, да, где надо было каналы и все остальное переключать вот на эту вот штуку.
0: А если она ломалась, то пассатижами.
1: Да. А потом появляется телевизор с пультом. И ты можешь выключать и переключать каналы пультом. Конечно, вокруг этого пульта бегали, чтобы с ним, не дай бог, ничего не случилось. Потому что это магия была какая-то. Телевизор Фунай привезли.
0: Фунлай.
1: Да.
0: Было такое, да.
1: Так что...
0: Так, что тут пишут?
1: Не, пока про собаку самое непонятное. Это что, реально такое было, что если... Если посмотреть, как какает собака ячмень, так у меня бы тогда ячмень вообще не слезал.
0: Ну вот Серега пишет, в 37 лет рискнул наконец проверить, есть ли бабайка под кроватью. Миф, нет бабайки. Там только пыль, потому что там салфетки нет под кроватью.
1: Пыль, да, и ногти еще, которые ты сгрыз. Ну, ты вот так... И так под... Нет?
0: Ну...
1: Нет? Вот так...
0: Нет.
1: И туда, на пол.
0: Ну, ладно.
1: Вот так. А еще за этой, за головой кровати. Вот там же вот эта голова деревянная. Вот туда вот так... Фу, вот так всякие там... За усенец отгрыз и... Фу, вот туда за кровать. Поэтому там страшно вообще отодвигать. Нет? Так... Фу, блин. И туда ногти... Фу. Ну, потом кто-нибудь уберет.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: По ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
12: 18+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка – 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ – банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: меня была одна знакомая, она говорила, что нельзя сумку ставить на стол. Вот я нашел подтверждение, Валя тоже пишет, женскую сумочку на стол нельзя, потому что будет голова болеть. От всего, короче, голова болеть должна.
1: Кстати, по поводу женской сумочки есть история.
0: Купил женскую сумочку, наконец?
1: Нет, не я купил.
0: Какую хотел?
1: Телепузики, значит.
0: Телепузики
1: все купили? Же помнят телепузики.
0: Конечно.
1: Сериал. У телепузиков там же целый скандал был. Это сейчас мы в какой-то момент там мир приблизился ко всяким этим пониманиям там всяких этих...
0: Ты как Soda Love сейчас.
1: Ценностей, которые мы тут не... Да как бы это сказать-то, да, поаккуратнее?
0: Вы прослушали сценку, ведущий пытается выразиться политкорректно в 2026 году.
1: Наоборот. Короче, смотрите, у телепузиков были любимые вещи какие-то. У По, по-моему, был мячик, у Дипси шляпа, а у Тинки Винки была любимая вещь.
0: У Дипси шляпа бы я не замечал.
1: Да, а у Тинки Винки была сумочка женская, а он мужчина. И он был еще фиолетового цвета, а фиолетовый цвет считался типа цветом вот движения, запрещенного в РФ. И плюс у него еще треугольник был на голове, что тоже в какой-то момент там символом этим считалось. И, короче, реально, это сейчас там все снимают фильмы, делают игры и так далее, чтобы подчеркнуть, что там люди живут, там все вместе существуют, и все нормально. А в нулевых, оказывается, это было проблема, и из-за этого там судились, суды несколько лет проходили. То есть сценаристам там буквально и создателям пришлось убеждать, что Тинки Винки не, значит, не представитель этой организации запрещенной. Реально там ходили, судились. То есть тогда это было проблемой. Хотели снимать это все с телека. В итоге был перезапуск, и ему все равно оставили эту сумочку женскую. Вот.
0: А кто там был еще? Тинки Винки, Дипси, Ляля По, пылесос, да. И все, больше никого не было.
1: Солнышко.
0: Солнышко, ребенок был. Да.
1: Ага. Этому ребенку, наверное, уже 48.
0: Скорее всего.
1: Так, тут такое сообщение. У меня отец работал телемастером, и мне разрешали играть на любом телевизоре сколько угодно. Он говорил, что это все туфта и миф. Видеосигнал от приставки и видеомагнитофона не отличается. При этом другие взрослые видик часами смотрели, и никто не говорил, что он кинескоп посадит. Это правда, но мы опять же вот тут подчеркнули, статичная картинка. Вероятность того, что ты мог поставить Дэнди на паузу и уйти гулять, а телевизор останется включенным, ну типа большая была. А за это время могло там и пропечататься.
0: Неужели никто не проверил этот миф за все эти годы?
1: Проверяли, есть. Я видел на Ютубе видео.
0: Реально отпечатали?
1: Реально отпечатывалось, да. Ну, типа, это если прям совсем надолго. Так, мне в детстве говорили, что от сладкого слипнется.
0: И чё?
1: Суеверие. Ну, не слипнулось, человек говорит. Так, там были еще какие-то прикольные, я пропустил.
0: Шапку
1: пока
0: не крути, голова болеть будет. Такое было?
1: Меня
0: типа,
1: нет.
0: Если вот берешь чужую шапку и вот так вот крутишь ее на пальце. Говорит, ты чё, голова болеть,
1: да?
0: Будет у меня? Дай шапон, конечно.
1: Вот пишут, если жвачку проглотишь, то кишки слипнутся и умрешь.
0: Ну, вот это...
1: Почему-то в детстве от всего умереть должен был.
0: Эх, бабуля вспоминаю. Она примерно так и говорила.
1: Вот это было. Если случайно сесть на иголку, то она в кровь попадет и будет по организму плавать. Это было, я запомнил, реально.
0: 8495-232-1632. Давайте звоните, рассказывайте о пугалках, которыми вас стращали в детстве.
1: Ну вот,
0: родители.
1: Допустим, не кривляйся, а то стукну, такой и останешься.
0: Ну, если
1: давай проверим.
0: Ага.
1: Давай, я смотри, я скривлю типа лицо.
0: Надо вот было еще глаза скосить.
1: Да вот, я скошу. Давай.
0: Давай.
1: Мы проверяем.
0: Нас! Нас!
1: Не, по голове надо,
0: по голове.
1: Лбу же, по лбу.
0: Извини, пожалуйста.
1: Давай.
0: Нас! На!
1: Проверяем. Ну, ничего не изменилось, я как и было, так и осталось.
0: Ну-ка, посмотри в камеру, надо проверить.
1: Ничего, ну в смысле, какое осталось? Так и было вообще-то. Ну и что, давай звонки тогда принимать.
0: Ой, ребята, а как скорую вызвать?
1: А что, какие-то проблемы?
0: Не-не-не, Артем, не обращай внимания.
1: Ладно, так и я же говорю, не работает миф.
0: Так, 8-4-9.
1: Чё ты смеешься?
0: Не, просто вспомнил анекдот.
1: А, расскажи.
0: Ну, там про косоглазие.
1: Не слышал никогда.
0: Артем, пожалуйста, сделай глаза нормально. Я реально боюсь, что...
1: Да я ничего не делаю, у меня такие...
0: Короче, народ, у Райтраумба глаза так и остались.
1: Я вернул.
0: Оказывается, миф работает.
1: Я вернул.
0: Алло.
1: Вернул.
0: Здрасте.
1: Алло, привет.
0: Здрасте.
2: Алло, привет, доброе утро.
1: Привет. Доброе. Как
2: Михаил
1: тебя зовут?
2: Михаил, Ростов-на-Дону.
0: Красава.
1: Михаил, ну давай повспоминаем. Детство сколько лет назад в твоей жизни было?
2: 40.
1: 40 лет. Какие 40 лет назад были байки, которые в итоге не оказались вообще ничем?
0: Чем тебя родители пугали?
1: Да.
2: Ну, не родители пугали. Например, одна байка друзей. Нельзя было с разных сторон обходить дерево, либо там столб, либо еще что-нибудь.
1: Руки размыкать.
3: Когда
1: еще
3: вдвоем
1: нельзя,
3: идете, да, с товарищем?
2: А то поссоришься, да. Ну, с другом там, с кем-то идешь. Если обошел с разных сторон, то все, поссоришься.
1: И что, сбылось?
2: Надо было обязательно хлопнуть друг другу по руке и сказать «Привет на 100 лет».
3: Да, «Привет на 100 лет» у нас тоже было.
1: Реально?
3: Да, мы уже взрослые были, чуть ли не в институте учились, и все равно, на всякий случай.
1: А почему нельзя просто с одной стороны тогда пройти?
3: Ну, не знаю.
2: Ну, вот и старались, но если
1: еще вот этот тупняк,
2: вынужденно...
1: Если кто-то на ногу тебе наступил, надо вот в ответ наступить.
3: Конечно, то
2: пассируется. Да. А еще один миф помню, но, правда, проверить не удалось. Помните игру «Электроника», где волк яйца ловит?
1: Угу.
2: Там говорили, что если 1000 яиц поймаешь, мультик покажут.
1: Так показали вообще-то.
3: Мы смотрели мультик, ты где был?
2: Ну, круто, где. Я не смог там брать столько.
1: Блин, вот это у тебя там реально нормальный мультик. Там потом «Симпсонов» показывают.
3: Секретную серию, которую по телеку не показали.
1: Ладно, давай, пока.
3: Спасибо.
1: Ну, кстати говоря, еще вот миф хочется развеять. Смотрите, руки не волосатые. И я не слепой. Смотрите,
3: зрение-то у тебя до определенного времени было так себе.
1: Да!
3: То есть все-таки часть работает, мифа.
1: Ну да, но, ну блин, тогда я не знаю. Но руки не волосатые, если что, вот, вы можете изучить.
3: 8-4, да вот небось перед работой пораньше встает и бреет их.
1: Вот тоже, да, в грозу форточку закрывать, а то шаровая молния залетит. Ну всегда почему-то бабушки придумывали эти страшные мифы, блин, как-то... Почему-то вот ей надо было именно напугать. Она перепугает тебя, а потом такая: вот ряженку, иди пей. Типа, чтоб... Кстати, по поводу руки брить. Я в какой-то момент подумал, что у меня пальцы на руках волосатые. И решил, короче, побрить. Ну, только на пальцах, понял? И мне понравилось, но мне не понравилось, когда у тебя, знаешь, ты трогаешь руки, а у тебя щетина.
3: Как щетина, да?
1: Щетина, да, на пальцах. Это еще более странное. Я подумал, ну ладно уж, чего.
3: 8495-232-1632. Давайте пробирайтесь к нам в эфир. Поговорим о том, о сём.
1: Алло.
3: Здрасте, как вас зовут, откуда вы?
4: Из Смоленска, Катя.
1: Катя из Смоленска, ну рассказывай, чем тебя пугали в детстве, что не сбылось?
3: А может быть, ты сама уже мама и сама детей своих пугаешь чем-то?
4: Детей не пугаю, мама давно уже. Мне говорили в детстве, если я буду есть много сладкого, то у меня отклеятся уши.
1: Отклеятся уши?
3: Отклеятся.
1: Они где это брали вообще?
3: Потому что, например, у Нины Васильевны, у дочки знакомая.
1: Уши
3: у нее уши отклеились, конечно, приклеивали потом.
1: Ну да.
3: И чего в итоге?
4: Нет, самое... Сейчас расскажу, в чем был прикол. Я очень много ела сладкого в детстве. И у меня действительно была золотуха. И уши, ну как, такие язвочки были за ушами. И они, ну так неприятно, конечно, но как, они там... выделяли такую...
1: Ну все, это все, все понятно, все, все,
3: да,
1: все
3: там. И, ну, не отвалились же?
4: Ну, сейчас все в порядке.
3: Сейчас все в порядке.
4: Стало есть меньше сладкого,
1: мне больше интересно, что ты сказал, у тебя в детстве была золотуха, то есть ты, по-моему, единственный чел теперь в моей жизни, которому говорят, то понос, то золотуха, а золотуха была. Я просто фразу эту постоянно слышу, но она никогда не имела ничего общего.
3: Да, кстати, не обращал внимания. Золотуха — это тоже заболевание такое?
1: Ну, видимо. А что золотуха это? Что такое?
3: Объясните нам.
4: Слушайте, сейчас я попытаюсь подгуглить, но мне, наверное, еще и обманывали в детстве.
1: А, не было золотухи у тебя?
4: Не, ну это, ну, так сейчас скажу, это типа диатеза, вот я сейчас
3: погуглю. Все, понял. Диатез у меня был. Это когда чешется от мандаринов.
1: А, да?
3: Ну да. Вот тут, где вот эти, обратная сторона локтя, как называется?
1: Ну, это сейчас называется аллергия, не диатез, да?
3: Вот моя аудитория подъехала. Татьяна пишет: не крути граблями на сенокосе, а то тучи сгребешь. Дождь будет.
1: Офигеть.
3: Спасибо огромное. Будем знать, что граблями мы теперь на сенокосе, дорогие друзья, с вами. Не крутим.
1: Кирилл, это твои.
3: Не крути граблями на сенокосе, ты чё?
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 29 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
6: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: 20:45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

бродил по чужим папкам, вообще лазил по чужим как будто бы шкафчикам и зашел к Эви. А тут такая красота, думаю, Destiny's Child, Survivor. Какая хорошая песня на новом радио. Давайте слуханем.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1. Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Здрасте. Новое радио, суперхиты, все как полагается. На базе, все как говорится, чтобы оно все и как оно, и само так и пойдет.
3: Ну, погнали.
2: Будем.
3: Дай бог.
2: Ну, что?
3: Вздрогнем.
2: После этого надо.
3: После вот такой речи? Да. Одно только.
2: Спать идти?
3: Нет.
2: А спать когда?
3: Обычно ведет фраза, ну, поехали, Михалыч.
2: Да?
3: Давай. Бери килечку.
2: Да? Для меня просто сейчас, ну не сейчас, я в какой-то момент подумал, вот раньше же у меня тоже получалось, вот просто сидишь типа 7 часов за столом.
3: Это, в смысле, ты про общение с людьми?
2: Ну и что там, сидите, там пьете 7 часов за столом.
3: Да.
2: И всем как-то и норм.
3: И весело даже.
2: 7 часов за столом.
3: Да.
2: Я просто сейчас, я даже не могу себе это представить, что я вот куда-то пришел и 7 часов сидел за столом.
3: Ну, не 7, но 4-5.
2: Даже, блин, 4-5.
3: Сидите, общаетесь, общие темы у вас. Интересно узнать, как дела у всех.
2: За столом.
3: Смеетесь, просто. Смеетесь, шутки, хохмы, прибаутки, песни.
2: И что-то и все соседи собрались.
3: И соседи, если с ними хорошо общаешься, могут зайти.
2: И вот 7 часов за столом.
3: Да, да.
2: И, офигеть.
3: И фотография...
2: Ну, типа,
3: с полоской черной
2: вот сели,
3: на заднем
2: вот,
3: плане стоит.
2: Да, вы вот сели, ну, потому что не все смогли собраться.
3: Да.
2: В этот, как его, вот так вот Новый год начал праздновать, там, в 7 вечера. И в 7 утра закончил, или в 8, или в 9. И сидел все это время за столом.
3: Да, потом кто-то караоке достанет, портативное. И начинается. Гуляй, шальная императрица.
2: Ужас просто.
3: Твой, это... Наверное, это твой ночной кошмар.
2: Да, мне это снится в кошмарах, как я попал на такое мероприятие. Это просто... А ходил же раньше.
3: Вот это ночь по улицам прошла мимо кассы.
2: Да.
3: Только.
2: Но мне в целом караоке тяжело понять, потому что ты приходишь, типа, и ты вот поешь песню, и это 1% времени, которое ты там проводишь, а 99% времени ты типа просто слушаешь, как орут там все мимо нот, что-то там песня, которую, в общем-то, и слушать-то и не хотел.
3: Так точно. Очень странное времяпрепровождение.
2: Абсолютно. Угу. Еще ты за это еще и заплатил.
3: И да, и ждешь эту фруктовую нарезку за косарь 250, когда принесут.
2: Так дешево?
3: Ну, это давно было, когда я ходил в караоке.
2: Ну, да. Нет, это...
3: И она еще вот этой сахарной пудрой посыпана чуть-чуть, виноград,
2: ну,
3: виноград вот этот, и апельсины.
2: Добавить, чтобы лакшери немножко сегмента. Да. Так, ну ладно тогда, чё уж тогда, давайте тогда, чё уж тогда, послушаем какие-нибудь тогда песни, чё уж
3: Ну логично
2: тогда.
3: Было бы, это радио музыкальное, здесь песни.
2: Mm-hmm. А какую бы я хотел песню сейчас послушать?
3: Может быть, группа Добро?
2: Мы уже слушали
3: да.
2: ее. Ну, не сегодня.
3: Позавчера.
2: Но, ну, так а куда столько добра? Надо для этого...
3: Добра должно быть больше.
2: Баланс должен быть. Понимаешь?
3: Меня когда спрашивают, а вот на радио есть песни группы Добро? И я говорю, да, много. Я говорю, у нас этого добра навалом.
2: Так и говоришь?
3: Да, именно так.
2: Ты чё, клянись. Ладно. Вот такая вот. Это не группа Добро. Тут серьезные парни в масках. Потому что баланс должен
3: быть.
2: Потому что ковид. Да.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Так, я предлагаю тоже смешно переделать песню, только на ходу, короче, ну, фристайлим опять. Ты готов?
2: Да нет, конечно.
1: Фристайлим. Ты готов фристайлить?
2: Нет.
1: Фристайлим, короче, переделываем песню «Хамали и Наваи. Прятки» на ходу.
2: Она мне это не прилетит от «Хамали и Наваи» в дышло.
1: Мы же в добром...
2: А, по-доброму можно?
1: Конечно,
2: все хорошо.
1: Мы же в добром. Так, давай,
2: так же мы сейчас склейка.
1: Да нет, по-доброму,
3: твоя
1: правда.
3: Мамка там...
1: Да нет, нет, нет, конечно, мы же по-доброму переделываем, ну, песню вот, ну, короче.
2: Про прятки.
1: Да.
2: Давай.
1: Так. А что не играют?
2: А я говорю, что-то случилось. Я вот тоже пытался запустить.
1: Да? Реально
2: а потом
1: не играют.
2: Песню тоже пытался поставить.
1: Это... Себя смог запустить. Давай я тогда скачаю.
2: Может
1: минус.
2: Быть, слушай, может быть, профиль поменять? Ну, перезагрузить.
1: Да я уже скачал его.
2: Да, ну...
1: Думаешь, так...
2: Сейчас, ребят, у вас есть две минутки? Сейчас он тут песню...
1: А я не знал, что комп не работает. Ну, у нас просто Linux, извините. Оно там как это, тут надо переустановить, потом там этот браузер Edge.
2: Я пока просто эту песню сыграю. Ты добавляешь? Я пока просто что-нибудь. Да, мы с тобой сыграем в прятки, и я тебя искать не буду. Давай ты себе найди другую, и она там тебе все опять сделает.
1: Вот это ты...
2: Просто решил заполнить тишину, а то на радио плохо, когда тишина. Давай мы с тобой сыграем в прятки, и ты иди куда-то там что-то. Все, скачал?
1: Да.
2: А, все, давай.
1: Все, я готов загружать.
2: Давай,
1: все,
2: пожалуйста.
1: Go, go. Переделываем песню «Смешно». Ну, только «Смешно». Давай, ладно. Так.
2: А когда было по-другому?
1: Ну, всегда в основном. Все, погнали. Давай мы с тобой сыграем в сэрсо. Мясо, просака, лисо. Я найду себе намного лучше. Повторите, господин ведущий. Давай мы с тобой сыграем в сэрсо. Мясо, просака, лисо.

давай мы с тобой сыграем. Шишел, мышел, пернул, вышел. Я не буду с тобой в это играть и не буду выходить. Давай мы с тобой сыграем в казаки-разбойники. Я буду казаком, а ты разбойником. .com. Давай мы с тобой сыграем выше ножки от земли. И давай мы с тобой сыграем, сырсо.

0: такая: давай мы с тобой сыграем в дочке-матери. Ты будешь батей, а я матерью.
1: О, да.

0: хукать. Итак, давай мы с тобой.
1: Пишет нам наш сегодняшний гость Кирилл Сократ.
2: Да.
1: Умоляю, остановите этот фристайл. Ага. И что такое, блин, сырсо? Ну, там другое слово использовал. Сохраните хоть каких-то слушателей в эфире к нашему приезду. Запрос отклонен, Кирюшка.
2: Запрос отклонен.
1: Они и так все переключились, когда узнали, что ты придешь.
2: Да, во-вторых, он не знает, что такое сырсо, о чем говорит с человеком.
1: Вообще, а мы на какие темы будем разговаривать целый час?
2: Я тоже не понимаю.
1: Слава богу, Лера будет.
2: Да,
1: с ней хоть обсудим. Да. Лера-то знает, спроси Сократ у Леры, она знает, что такое
2: сырсо. Конечно, у человечка-то миллион проектов разных.
1: И кто такой Федор Твинятин?
2: Конечно, конечно.
1: Ну, слушай, божественная песня была, старик. Тебе надо песни писать.
2: Да, новое радио.
3: Привет, ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Да. Мы прерываем трансляцию отличной музыки, дорогие друзья, для того, чтобы в эфир вышел очередной выпуск новостей, которые никому не впились. В студии Артем Селиванов. Здравствуйте.
1: Мужики, которые долго сидят в туалете, абьюзеры и токсики, заявляют эксперты. Для некоторых мужчин туалет становится легальным способом сбежать от детей, бытовухи и семейных обязанностей хотя бы на 20 минут. А зачем еще там так долго сидеть? С телефоном еще все проще. Парни могут сколько угодно зависать на унитазе, листая ленту с мемчиками и видео. И еще и с тёлками своими переписываться.
2: Конечно.
1: Там на толчке.
2: Да.
1: И все. Да. А как еще? Извините меня, когда ты живешь в студии, у тебя жена и четверо детей, толчок — это как бы единственное место, где можно хотя бы...
2: Я тебе отвечаю, я прихожу в гости к другу, к Роману, вот, и мы там сидим с его женой Анькой, с сыном, вот, и он реально 20 минут его нет, вот просто, может, посредине посиделки уйти. Я говорю, козлина, говорю, я в гости пришел, он говорит, да сейчас! И еще 10 минут сидит потом.
1: Ну вот.
2: Что вы там делаете?
1: Да как, с тёлками переписываемся. Что же еще? С бабами со своими. Так, такая новость. Теперь, значит, у владельцев Android, которые постоянно хейтили нас, айфонщиков, за то, что да у вас там из комплектации скоро провод уберут. Не осталось никаких аргументов. Samsung убрала из комплекта своих бюджетных смартфонов кабель для зарядки.
3: Андроидчики.
1: Обновленные бюджетки A08 и A07s в комплекте имеют только скрепку для сим-лотка. Только вот эту железку и все, больше ничего. Сокращение комплекта объясняют экономией на фоне кризиса памяти. Интересно, что сайта информацию о содержимом коробки больше не найти. На изменения обратил внимание вот один ютубщик.
2: Ну, кстати, скорее всего, все к этому идет и так и будет. Ну, в следующем телефоне, ну, в айфоне, по крайней мере, не будет ничего, кроме телефона.
1: Ну,
2: то есть уберут.
1: Всего.
2: Сейчас остался шнурок только. Шнурок, скорее всего, уберут.
1: Наклейки уже убрали. Давно.
2: Наклейки убрали. Куда их все наклеивали,
1: скоро
2: эти наклейки?
1: На свои ноутбуки Lenovo.
3: Заклеивали логотип Lenovo.
1: Скоро из доширака вилку уберут.
2: Скоро из коробки с айфоном уберут айфон. Я думаю, что это не за горами. Просто
1: ну, а
2: купил, типа, прикольную коробку, и
1: ну,
2: все.
1: Ну, владельцы BMW же оплачивают подписку себе за то, чтобы можно было фары включить.
2: Подписку за поворотники.
1: Да. Такая новость. Аренда MILF для взрослых появилась в Москве. За 20 тысяч рублей уставших москвичей будут убаюкивать, выслушивать, обнимать и гладить по голове. Услуга пользуется огромным спросом. Девушкам в день пишет по 100 клиентов. Просто, чтобы она тебя вот так по голове погладила и сказала, что у тебя все получится.
2: Да, она борщ приготовит мне.
1: Ну, если ты попросишь. А ты как человек, который в детстве борщ любил, ты, конечно.
2: Да, а вы что, не любили борщ?
1: В детстве?
2: В детстве.
1: Ты еще скажешь, щавелевый суп любил.
2: Ну нет, щавелевый уж тоже это.
1: Новость, которая здесь у Кирилла тоже открыта была, он, значит, хотел рассказать ее вам. Ну расскажу я. Продукты к Новому году нужно закупать уже сейчас, призвали россиян в Роскачестве. Товары могут резко подорожать перед праздниками, поэтому заранее стоит купить продукты с длительным сроком хранения. Консервы, алкоголь, крупы, сахар, муку, мед, чай, кофе, растительное масло, сладости и другие товары. Нахрена мне крупа на Новый год? У меня вопрос. Гречу буду делать.
2: Мою праздничную гречу приготовлю.
1: Ну, кстати, раньше на горячее готовили пельмени, я помню.
2: На Новый год-то?
1: Ну, в целом просто на какой-нибудь праздник говорили, а сейчас горячее. Выносили либо картошку какую-нибудь вареную, либо пельмени.
2: Нет, я хочу мимозу на Новый год. Ты что ж мне рыбу сейчас закупать прямо?
1: Ну,
2: и там что еще мимозе, яйца?
1: Лет 30 назад так и приходилось. Чтобы
2: яйца же испортятся.
1: Ну и последняя новость. Москвичка хотела попасть на поле чудес, но нарвалась на мошенников и потеряла 80 тысяч рублей. Значит, ну с ней, видимо, связались кто-то и сказали, что 180 тысяч рублей

0: Участие. Женщина заплатила, стороны подписали договор и согласовали номер, однако приглашение в эфир так и не последовало. Позже ей вернули только 100 тысяч рублей.
1: Вернули?
0: Так вот я тоже удивился. Оставшиеся 80 тысяч не возвращают почти год. То есть мошенники ли это? Ей 100 тысяч вернули. А как тогда? Что за мошенники такие, которые...
1: Новый вид мошенников, которые такие, блин, не, надо сотку ей все-таки на базу отдать.
0: Ну вот. А участие в это поле что-нибудь бесплатно?
1: Я говорю, там только сканворд сделай и жди. Не сканворд, а кроссворд.
0: Да?
1: Да. Кроссворд на этой, на семечке какой-нибудь, знаешь, там, типа, если ты левша.
0: А. Ну, блин, а как такие мошенники, что они вернули больше половины? Это что вообще такое?
1: Непонятно. Ну, видимо, мошенников настолько дохрена денег, что они такие, да. Не, ну давай уже, а то никуда, некуда уже их класть-то.
0: Совесть появилась.
1: А, это были новости. И Артем Селиванов. Следующий выпуск завтра.
0: Спасибо.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
5: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
6: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
4: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
7: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
8: Это надо видеть.
9: 6+. Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Инфляция съедает наличные. Квартира твоя, надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
14: Застройщик ООО «Сазайбутика Вавилова». Проектная декларация на нас.дом.рф и ЖК «Академик.рф».

0: Я тут заговор разгадал определенный. Рассказать?
1: А если мы скажем, что нет?
0: Тогда придется против вашей воли рассказывать. Короче, я тут на днях прочитал новость, что Тейлор Свифт, она там типа... Короче, побила уже рекорды, забрала больше всех там в истории статуэток MTV Music Awards, что-то типа на первом месте была Бейонсе, а сейчас вот на первом месте Тейлор Свифт. И вот у меня вопрос, кто-то вообще слышал вот у нас что-то вот недавно хотя бы про Тейлор Свифт, хоть одну песню?
2: Да, мне тоже интересно.
0: Там она топ-артист, типа буквально, она там типа тир-1 уровень, то есть она вот... Типа суперзвезда просто. Она все там вершины хит-парада, все там награды всевозможные забирает на протяжении уже так многих лет. Чуть ли она там не один из величайших вообще артистов за историю музыки. А у нас вообще Тейлор Свифт кто-то с 2010 года слышал?
2: У нас Джиган, потому что у нас Стас Михайлов, мы про них
0: знаем. И вот я думаю, может быть, Тейлор Свифт просто не пускают. Она выпускает песни, а ее так разворачивают, говорят, не надо нам Тейлор Свифт. А как? Вот я даже открыл базу сейчас, вот новое радио, две песни, и все, по-моему, из них 2010 года.
2: Та же самая, да, вот Дуа Липа, например, что кто, я вообще не знаю.
0: Ну, Дуа Липа у нас вот Санек фанатеет.
2: Да?
0: Ну, ладно, Дуа Липа хотя бы как-то где-то еще там где-то я слышал, ну, Тейлор Свифт.
2: Не-не. Я говорю, я был этим летом на пляже, на Липецком, и посмотрел, наблюдал, что слушают люди. Вот простые люди в плавках на пляже классическом.
0: Да. Там, нет, они в трусах.
2: Там ноль Тейлор Свифт, там ноль Леди Гага.
0: А что было?
2: Забери меня и прикури Мальборо. Из всех, короче, да, потом, естественно.
0: Ты, кстати, ни разу эту песню не слышал.
2: Все, не лето, Леша с Вика, с Олегом Майами. Вот все, что в топе вот было этим летом, все русское, там никаких ничего, никаких Робби Уильямс, никаких Дуа Липа, никаких Эйва Макс, ничего этого нет.
0: То есть там
2: слушает.
0: Не было, вот ты пришел на Липецкий пляж, а там...
2: Нет, не было этого. Не было. Вообще ноль.
0: То есть не было такого, что ты вот заходишь на Липецкий пляж, вот там вот, ну такой вот, там стоят это в трусах, вот
2: в плавках.
0: Дед вот с этими закатанными трусами вот так вот стоит уже сгоревший просто напрочь.
2: Он по колено в реке.
0: Да, и там вот... Не играло, да?
2: Нет, вообще, без шансов.
0: Точно? Ты прям слушался?
2: Я прям слушал. Нет, вообще, даже не близко.
0: И вот они, дед, не...
2: Забери меня и прикури Мальборо. Вот это.
0: Да.
2: С утра до вечера, я не знаю. Поэтому вот ты ставь, не ставь, там все на пляже как было, так и будет.
0: Может, это в Липецком пляже только? Я у кого-нибудь на пляже летом вот эта песня
2: я
0: играла,
2: тебя
0: скажите? Поставьте плюс у кого-то. Вот вы приходите в пляж...

0: И женщина полная в шляпе.
1: Да.
0: С большой, так, с полями, с большими.
1: Да. Ну, кстати говоря, по поводу музыки, которая играла на пляже, я помню, когда только вышла песня «Где я есть», выкладывали, что на сочинских пляжах она играла у кого-то там.
0: Вот так вот.
1: Так что, ребята, а это... Вот человек написал, не был на пляже. Я, кстати, тоже не могу по поводу этого ничего сказать. Я в начале лета только спустился, но дело в том, что у меня пляж, типа, мне 2 минуты дойти там. Я спустился просто, посмотрел на огромное количество людей на сапах. И вообще, заметили, да, там что-то все вокруг серферы эти.
0: Не, причем... надо как стендапер рассказывать, давай.
1: Замечали?
0: Замечали.
1: Замечали.
0: Вот... Выключи звук.
1: Почему ты как Клюшкин разговариваешь?
0: А вот сапы.
1: Ну, WhatsApp'ы.
0: В какой момент все стали кататься на сапах? Замечали?
1: Замечали. Ну, кстати, тут просто видишь, в чем дело. У меня новый ЖК огороженный, и там, типа, живут только те, кто в этом ЖК живет. И поэтому эти сапы буквально валяются на улице у подъездов. Никто их не берет, потому что, ну, некому брать, там все свои. И ты идешь просто, и миллион этих сапов вдоль дома раскиданы, типа, бери и иди катайся. Ну, и получается, что все вокруг серферы, все вокруг. Да я просто...
0: Че слушаем, рекламу? А мы, кстати, с людьми вообще не разговаривали.
1: Да после рекламы сразу же попринимаем. Серферы вот эти вот.
0: Серферы.
1: Так и в падел начали играть. Это вообще они... Играйте реально в Сарсо, блин. Или в городки. Падел. Серфинг. Че там плохо все?
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао. банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
2: 18+.
3: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Porsche Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Новое радио. Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
8: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Звоните, мы сегодня обсуждаем всякие мифы из детства, которыми вас пугали, но это ничего не сбылось в итоге. Может, там какие-то цыпки, завороты кишок, там вырастет арбуз в животе. Ну, вот эти
9: не
8: вот
9: ешь все. Ножа, жена рябая будет.
8: А что такое? Рябая?
9: Рябая, да. Ну, это когда на щеках там то ли оспа, я не знаю, что это значит.
8: Мне говорили, не ешь с ножа, типа злым будешь или что-то такое. Видишь, они даже определиться не могли. Они
9: так там все в голове перемешалось,
8: вот,
9: конечно.
8: Они сетап придумали один на всех, а панчлайн там остался уже там на выбор.
9: Посмотришь на сварку, жена рябая будет. Или да. Посмотришь на сварку, злой будешь.
8: Да, или не свести в доме сваркой, потому что умрешь в нищете с цыпками. От цыпок.
9: Ужас.
8: Да. Все перепутали, а вот что у вас было? Ну, кстати говоря, ни разу никаких бородавок не было, лягушек. Все детство трогал.
9: Не, бородавки
8: вообще
9: были, но не из-за лягушек.
8: Ну да, и не на руках. Алло, привет.
9: О, Господи.
8: Алло.
10: Добрый день.
9: Добрый денечек. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте.
10: Виталий Саратов.
8: Виталий Саратов.
9: А откуда? Ну, типа Саратов. Виталий Саратов.
10: Виталий из Саратова.
9: Да ладно,
8: Виталий
9: я понял.
8: Серьезный
9: пошутить,
8: человек.
9: Смешно. Извините, Виталий, все, шутки в сторону.
8: Кирилл, ты что?
9: Виталий, вы были маленьким или сразу родились взрослым в Саратове?
8: Серьезным,
9: Виталий?
8: Взрослым, важно.
10: Нет, в Саратове я не родился, я родился в Казахстане.
8: Все,
9: извините, пожалуйста.
8: Извините, пожалуйста.
9: Виталий, у нас сегодня тема дня федерального радиоэфира. Разные приметы, которыми нас стращали родители,
8: ну,
9: либо
8: да,
9: друзья,
8: вот эти вот
9: либо родственники.
8: Мифы. Что-то было у вас?
9: Подобное.
10: Было.
9: Спасибо.
10: Поэтому и звоню.
8: Рассказывайте.
9: Спасибо. Давайте поговорим поподробнее об этом. Расскажите. Пожалуйста.
10: Шаровые молнии. Вот вы говорили, что форточку не оставляете открытым. Так залетело один раз.
8: Залетело?
10: 7-8 было. Да, размером была как теннисный мячик для настольного тенниса.
8: Ага.
9: Так, и как она себя вела?
8: Да.
9: Вы там припаркуйтесь, Виталий,
8: нет,
9: сначала.
8: Это кардиостимулятор, это вот,
9: это аппарат.
8: Да, вот этот. Вот.
9: Искусственного
8: да.
9: жизнеобеспечения. Да, Виталий, и значит, она как себя вела? Залетела и что?
10: По комнате полетала, потом к проводу, который подходит к электросчетчику, подлетела, в него въехала, счетчик сгорел, на этом все закончилось.
8: Ага.
9: Вы реально это видели?
10: Да.
9: Вы единственный человек, кто не бабушка, кто видел шаровую молнию. Вот я впервые встречаю. Ну и что, вы испугались?
10: Конечно.
8: А видео есть?
10: Ну какое видео?
8: Ну, шаровой
10: конец
8: молнии.
10: Конец 80-х.
8: И что, тогда нельзя было
10: конец
8: видео снять?
9: Тогда запрещено было снимать видео, да?
8: Да.
10: Ну понятно. Но это было на самом деле, больше добавить нечего.
8: Нечего. Ну ладно тогда, ну спасибо.
9: Мы вас благодарим за этот звонок и за историю, Виталий. Спасибо огромное.
8: Спасибо. До свидания.
10: Всего, до свидания.
8: Что-то я даже испугался немножко.
9: Как будто вот в органах работает.
8: Реально. Да. Как будто он позвонил
9: и сказал. А сейчас, мы хихихаха блин, с ним, хихихаха.
8: Когда мы пошутили, то он в конце такой сказал, ну понятно. Ты слышал? Я в этот момент уже полностью растерялся абсолютно. Ну, видео нет, человек не может подтвердить даже, что шаровую молнию видел.
9: Ну, это последнее, что ты, о чем ты думаешь, когда шаровая залетает. Достать видеокамеру.
8: Да, почему тогда в 80-х, там, в 70-х этих шаровых молний было миллион, судя по бабушкиным разговорам. А сейчас что-то их нет особо.
9: Это не миллион, это одна. Она по всем разным городам путешествовала. У нее был график пипец, как у
8: Стаса
9: Михайлова.
8: Потому что я эту историю слышал миллион раз уже просто. Залетела шаровая молния, полетала по комнате, и там две концовки было у этой истории. Либо она обратно так же вылетела в форточку, либо залетела в провод, и автомат сгорел. Эту историю я просто поэтому я не поверил, поэтому я видео попросил.
9: Была бы шаровая в доме Жигара, может, и не было таких последствий. Автомат бы сгорел, да и все. Алло, как вас зовут, откуда вы?
8: Я попью.
10: Привет, Виктор из Щелково.
9: А что такие все серьезные
8: так
9: сегодня?
8: Мы серьезные вещи Виктор. Обсуждаем.
9: А, все понял.
8: Ну, конечно, Виктор, рассказывайте мифы из детства, которые не сбылись.
10: На Сименсе была красная кнопка, говорили, если нажму, он взорвется у меня в руках.
8: Чего?
9: Легкая такая шутка от производителей телефонов. Сделаем как красную кнопку, чтобы взорвался телефон в руках.
8: Ну да.
9: А в итоге что, для чего эта кнопка была?
8: Наверное, СОС.
10: Ну, для выключения или отмены звонка.
9: Но в смысле, красную трубку?
10: Понимаю. Так... Да, да, да.
9: И вы в итоге никогда тогда не нажимали на нее, и кто-то говорили, сам нет. Первый клади, а то взорвется у меня.
10: Ну, наверное, уже не помню.
9: Типа, я тебе что, дурак, сам клади?
8: Ну, да.
9: Не, ну правильно, береженого Бог бережет.
8: И там у человека телефон взорвался.
9: А если там два человека Siemens, то они, ну, все условные единицы тратили, потому что все боялись класть трубку.
8: Да, а там еще можно было набрать звездочка-решетка, 4-0-решетка и прошивку посмотреть, какая у тебя.
9: А, да?
8: Ну, это на Nokia точно так.
9: Имей, наверное, да, этот посмотреть.
8: Ну, там, я думаю, такого понятия не было еще, там какое-то, типа, просто сервисная инфа. Все, ладно, давай.
9: Спасибо большое, Виктор из Щелково.
8: Вообще. Это интересная история, я такого не знал.
9: Ну вот видео в шаровой молнии там в чате скинули.
8: И снято на Nokia, да, на домофон.
9: Да, в 2026 году причем.
8: Да, 3G.
9: Ну, короче, светящийся шар.
8: Да это яичные видео. Алло, привет.
2: Привет, ребят.
8: О, привет, как тебя зовут?
2: Меня Олег зовут.
8: Ну ладно, смотри, рассказывай, Олег, что в детстве, чем тебя пугали, и оно не сбылось в итоге?
2: На кухне висел, знаете, такая вытяжка на веревочке, которую нужно было нажать, и она включалась.
9: Да.
2: Так тетя меня очень долго пугала, что она под напряжением.
9: Что, веревочка под напряжением?
2: Да. И я в это искренне верил.
8: Подожди, а что за веревочка с вытяжкой?
9: Ну, типа, за веревочку тянешь, и включается вентилятор.
2: Вентилятор.
8: Понял.
2: И вот...
9: Да, она, конечно, тебе потому что не скажешь, Олег, а ты как начнешь ее дергать, эту
8: конечно.
9: Веревочку?
2: Нет, я боялся, честное слово.
8: А еще в детстве, помните, всегда вот удивлялись, что в этих, в американских фильмах у них на потолке пропеллер, и никогда не видел ни у кого пропеллера, а потом кому-то, какому-то другу зашел домой, а у него такой же, у единственного был.
9: А это типа вместо кондиционера?
8: Да, только у одного друга почему-то такой был, и в американских фильмах больше ни у кого.
9: У кого пропеллер дома, ребят?
8: Вот этот наверху на потолке
9: у
8: какой-то.
9: Карлсона, если только.
8: Ну только так, если. Так, ну ладно, не
9: спасибо,
8: дергай тогда за веревочки. Так, ну давай подольше поболтаем, потому что мы сегодня вообще не болтали, и желающих просто миллион рассказать что-то, что не сбылось в детстве. Ну, кстати говоря, по поводу заворот кишок, оно же вроде существует, просто нам повезло без него. А конский волос, что просто... если купаться, там заползет. Алло, привет. Алло.
11: Привет.
8: Привет.
11: Сейчас припаркуюсь.
9: Да. Ждем.
11: Алло.
9: Ждем. Не, паркуйся спокойненько, мы ждем.
8: Как это, конский волос?
11: Иди, конечно, у вас много времени. Про конский волос не знаю, мне рассказывала мама. Меня, кстати, зовут Любовь из Новосибирска.
9: Ага, знаем. Теперь.
8: Да.
11: Да, я уверена. Рассказывала мама, если облизывать толкушку, которую пюре делаешь, картошку, будет муж лысый.
9: И?
11: Слышали такое?
8: Сбылось. У Кирилла сбылось.
11: Не сбылось.
9: Не сбылось. У тебя муж была... А ты облизывала толкушку?
11: Кирилла, значит, не повезло.
8: Толкушку? Подожди, ты сразу понятно, что ты, наверное, не из Новосибирска, потому что сказала пюре, а не толчонка, во-первых. Рассказывай, откуда приехала.
11: Сейчас. Серьезно?
8: Спалили тебя. Рассказывай, откуда приехала.
11: Из Новосибирска в Новосибирск.
8: Да, и ты не говоришь толчонка?
11: Да, ну серьезно, из Новосибирска.
8: Странно.
11: Ну нет, не говорю толчонка, мне не нравится это слово.
9: А толчанка?
8: Если толчанку облизывать...
11: Не вкусно звучит.
9: Если муж будет в шоке.
8: Муж расстроится очень сильно.
11: Муж облысеет тут же просто.
9: Ой, ну хорошо.
11: При виде этого, да.
8: Блин, какие странные, откуда это все придумывали? Это же реально, типа, кто-то сидел, какой-то консилиум, и такие, так, давайте придумаем какие-то штуки, чтобы люди боялись. И нельзя было делать, типа, вообще ничего. Постоянно надо было что-то переплевывать, стучать на каждом сантиметре. Ничего нельзя было облизывать, есть вообще, иначе все будут лысые и вообще. Как так-то?
9: Не облизывай толчонка, то все лысые.
8: Ничего же не сбылось. Алло, привет.
9: Опять звонок?
8: Ну давай быстро последнего, алло. 9 минут мы уже сидим. Привет.
12: Привет, меня зовут Мила. Меня не знал. С детства пугали, что если рисовать синие ручки, то просто не красный. Ай, господи, синий.
9: Ну ясно. Громкую связь давай выключим сначала и наладим общение.
8: А робот может сочинить симфонию?
12: Симфонию?
8: Робот может сочинить симфонию? Робот сможет превратить кусок холста в шедевр искусства? Спасибо. Да я просто вспомнил этот мем, когда после этого начали... А этот, может, ты видел этот?
9: Угу.
8: Смешно.
9: Девушка, вы не переживайте, просто вас было плохо слышно, поэтому не получилось диалога. Да. В следующий раз получится, просто громкую связь лучше не использовать. Хотя ее надо использовать, потому что вы за рулем едете.
8: За рулем нельзя.
9: Но вы, пожалуйста, если звоните на радио, вы припаркуйтесь сначала. Хотя так тоже трудно. Чего же она будет парковаться и звонить, а ей
8: тогда
9: на работу?
8: Тогда не звоните на радио.
9: Да не звоните, получается, на радио. Да, вообще не звоните нам на радио. Чего вы звоните? Нам постоянно на радио.
8: Все, пока. Да, через 10-12 минут у нас...
9: Как хлебом не кормят? Звонят на радио, гландела. Звоните на телевидении.
8: Ясно.
13: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра в среду 30 сентября небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
14: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
15: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Реклама. Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Телевизорный 3/5.
17: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
18: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
19: Ты купил жене машину?
20: Купил?
19: Купил?
20: Купи.
19: Так заедь, проверь.
20: Заедь, проверь.
19: Заедь, проверь.
20: Ну заедь уже, проверь машину.
21: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта под Подвески реставрация на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
22: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе радио. Супер-хиты и супер-новинки на базе, в студии никого,
3: как это?
2: Кроме нас.
3: Вот же, имеется в виду... Сократ и Лера пришли. Давайте, ребят, проходите, проходите. Ну,
2: как
3: давайте.
2: Сильно вы изменились.
3: Пожалуйста, Лер, пожалуйста. Да Лер, нет. Не стесняйся.
2: Валера-то сразу прибежал, потому что...
3: Лер, здравствуйте, это Лера. А где Сократ?
4: Здравствуйте.
3: Да нет, я типа прикол хотел, что типа это Лера, а это Сократ.
2: Ну видишь, сильная разница просто.
3: Немножко, да.
4: Ну вау, брали просто.
2: Да.
3: Нет. Это Валера, автор мультиков «Красногорский парк». Валер, какие...
2: Лера просто, это не лысый мужик в полузамке постоянно.
3: В кепке.
2: Да, и в кепке.
3: Какие новые серии готовятся к выпуску? Или это секрет редакции?
4: Да, это секрет редакции.
3: Ага. Ну, спасибо огромное, Валера, автор мультиков «Красногорский парк» был у нас в гостях.
2: Да.
3: Спасибо большое.
4: А ты еще не... здесь.
3: А ты
4: здесь.
3: Не мог бы ты шумануть артистам, как бы? Ну, эфир федеральный, а их нет. Вот в дверь выйти. Можешь помочь, пожалуйста? Ну,
4: или... Просто выйти в дверь ты хочешь?
2: Да, и там закрой с той стороны.
3: С той стороны пошумани, пожалуйста. Да нет, ну просто. Ладно, я сам сейчас шумаю.
2: Да Валера стесняется, он нас-то стесняется, а ты хочешь, чтобы он Сократа позвал.
5: Сократ!
4: О, идет, реально. Все, давайте, пока.
2: Давай, Валера.
3: Иду, иду.
5: Время видел?
2: Так у них проектов столько, что им это радио вообще не...
3: Ёпарасоте!
2: У них столько проектов, что им это радио вообще никуда не уперлось. Здорово.
5: Привет всем, ребят.
3: Это Лере не уперлось, Сократу нужны эфиры.
2: Ну да, Сократу надо сильно.
3: Так, значит, по СРСО сразу.
2: Да.
3: Ты что, не смотрел КВН? Ой, что, где, когда?
6: Ну, ты знаешь, давненько не смотрел, с тех пор, как вот вырос.
3: Ну, понятно.
2: Сократ вряд ли смотрит. Он смотрит шоу «Голос» там или какие-нибудь там, я не знаю, слепые прослушивания.
6: Что-то качественное, интересное.
2: Ну, конечно.
6: Всем привет, друзья. Во-первых, не поздоровался, да.
3: Привет. Где она?
6: Сейчас придет.
3: Она прихорашивается, припудривает носик.
6: Нет, просто по другим задачам, но примерно в той же локации, да.
3: Ага. Ну, то есть писает, получается.
2: Ну ладно. Она просто едет еще, они в разных местах живут.
3: Ну, че вы там?
6: Ну, че, да классно.
3: Парфюм шикарный у тебя, пахнет вкусно.
6: Спасибо большое.
3: Это что, Пако Рабан?
6: Да не помню, что-то Лерка подарила на Новый
3: год. А тебя жена покупает? Ну, правильно. А что разбираться-то в этом?
2: Ну, конечно.
6: Вы как у вас дела, ребят?
2: Еще в прошлом часе нормально было, сейчас уже так.
3: Классическая шутка. До твоего прихода хорошо.
2: Да. Сократ, кстати, тот человек, которого вообще не волнует вот эта история с концертом Канье Веста в Питере, потому что он уже был.
6: Вообще не заботится.
3: В прошлый раз он рассказывал, да?
6: Да-да-да. Вы хотите повторить именно это?
2: Ты знаешь, а о чем еще разговаривать?
3: Ну, расскажи еще раз историю, набившую оскомину, как Рудольф Шенкер и Скорпионс оценил твое творчество. Кстати, Скорпионс оценили творчество Кирилла.
6: Нет, я расскажу о том, что у нас большой тур из 23 городов.
3: Ничего себе. Всю Московскую область решили объехать.
6: Да, да.
3: А Щелково будет?
6: Щелково нет, мы решили пропустить.
3: Прощелкали,
6: пока
3: получается.
6: Что.
2: А, Долгопрудный.
6: Хотите, я перечислю прямо?
3: Да очень хотим, давай, конечно.
6: Потому что это прям важно, потому что, блин, это первый наш тур, представляете?
3: Ага, поздравляем, первый ребят, тур. Классно, совместный вдвоем.
6: Мы дошли, наконец-таки, до этого. Итак, внимание, ближайшие города. У нас уже три города прошло, поэтому я открываю ближайшие города. Вот сейчас я уже их открыл.
3: Wi-Fi не подключил,
6: секунду. Секунду.
2: Давай, да.
6: Секунду.
2: Где? Сейчас.
6: Ага, первые два города, которые впереди, это
2: Ростов-на-Дону. Это твой первый тур, и ты наизусть не знаешь, какие города в какие
6: дни. Они, понимаешь, они добавляются, и поэтому не успел выучить еще.
3: Давай,
6: значит, Ростов-на-Дону, 10 октября.
3: Сразу, да.
6: Краснодар, 11 октября.
3: Круто.
6: Хабаровск, 21 октября.
3: Именно в такой последовательности, Кирюш?
6: Прям вот порядок.
3: Краснодар-Хабаровск?
6: Да, совершенно. Дальше, Владивосток, 22 октября.
3: Надо было Калининград.
6: 23 октября выходной.
3: Выходной. Ага.
6: Во Владивостоке.
3: Вот они, эти артисты. Устали они. Видите?
2: Устали, конечно.
6: В Южно-Сахалинске 24 октября. В Туле 14 ноября. В Минске 4 декабря. В большом
2: главном. Подожди, а почему
6: главном?
2: Ты там не посчитал 3 недели выходной?
6: Нет, там работа другая.
3: Работа все-таки в такси решил устроиться.
2: Ну, конечно.
6: Итак, Нижний Новгород 27 февраля. Самара 4 марта. Саратов 5 марта. Волгоград 6 марта. Белгород 19 марта. Курск 20 марта, Воронеж 21 марта, Смоленск 16 марта, Брянск 17 марта, Орел 18 марта,
3: Ижевск
6: 2 апреля, Набережные Челны 3. И самое главное, у человека, который заходит сейчас в этот
2: Привет.
6: Зал, первый сольный концерт 28 марта в Москве.
3: Ура! Поздравляем, ребятушки, молодцы. Правда,
2: Сократ,
3: первый
2: он
3: сольный.
2: Называл даты на концерты, Лерчик, которые садись. Будут через ноябрь, декабрь, январь, февраль, через полгода.
6: На самом деле, просто можно зайти на сайт противправилмюзик.ру и увидеть полный список городов,
2: да.
6: которые нас ждут.
2: У нас группа «Против правил» в полном составе, Сократ и Лера.
6: Он опять эту лямку.
3: Прежде чем мы будем шутить и унижать ребят, хочу сказать вам, слушатели, если вы, допустим, не знаете творчество этих красивых людей, сходите на концерт «Прады». Просто чисто из эстетических соображений. Там Лера, она как с обложки. Кирюха, кстати, тоже. Вообще, они два сапога пара, и ребенок у них прекрасный. Все, а теперь давай на них наезжать. Что
6: давай.
3: Вот, где была, я не понял, что такое.
7: Всем привет!
2: Привет!
6: А можно я к вам подключусь? Ты где была?
7: На биопаузе.
6: А, это так называется?
3: Это из киношного мира.
7: Всем доброе утро! Ребята, я рада вас видеть.
3: Мы тоже.
7: И всех, кого не вижу, тоже рада.
3: А у тебя что, не было сольных концертов раньше? Это первый твой?
7: Никогда, всегда...
6: С этим.
2: Потому что там сколько и так пришлось делать концерты. Ну, вообще, это сольные концерты Леры, но Сократ напросился, говорит, дай тоже выступлю.
7: Нет, на самом деле, все было не так. У Сократа был сольный концерт. На нем
3: был. Да.
7: Такой шикарный, думаю, ничего себе, как оказывается, хорошо, когда ты один.
2: Но билеты не продавались, поэтому
6: пришлось... Да ладно, все у них там продавалось.
7: Вообще, полный зал фанаток с плакатами. Я ходила, разглядывала всех в лицо.
2: Ну, конечно, три лица,
6: кстати,
2: это еще бы
6: не
2: запомнить. Не
6: отменял, понимаешь?
2: Да?
3: Так, ну все, про Кирюшку поговорили две минутки, теперь про проекты Леры 50 минут оставшиеся.
2: Ну и предоплата у тебя не миллиард рублей, наверное, была за концерт тоже.
3: Что, Лер, что? Сколько кино и сколько тревел-шоу у тебя в этом месяце?
7: Я забыла взять... Ты подсказал про тур?
6: Да, пока ты там свои биопаузы делал,
7: все сказал, что мы Ростов-Краснодар следующий?
6: Все перечислил, даже
7: в туре это так круто оказывается. Это первый у нас в жизни концертный тур.
2: Мы уже в Южно-Сахалинске купили билет. Сходим.
3: А как вы так? Вы в Краснодар, а потом бац, и сразу на другую сторону земли.
2: Потому что
3: полетите.
2: У них нет турменеджера, они сами продают.
3: Вы бы посмотрели на карту, там неудобно из Краснодара, это же в 10 часов лететь.
6: Нет, ну, во-первых, мы возвращаемся в Москву по делам, как минимум у Леры съемки в кино в этот промежуток.
2: А у тебя какие дела?
6: Я в этот момент с друзьями улетаю на Сейшелы, поэтому...
3: А, серьезно? Пипец.
2: Лера, там гармонится, чтобы ты на Сейшелы летал потом. Человек на работе будет, а наоборот, как-то должно быть, Сократ.
7: Вот и отвалилась
3: причина
7: большая
3: разводов.
7: Часть твоей аудитории.
3: Видели, сегодня новость была, основная причина разводов в России какая? Жены жалуются, что бабок мало приносит мужу. Реально, 40 сколько?
6: Да, 7, я, кстати, читал.
2: 46 или 47.
3: Лер, ну и как у вас вы решаете этот вопрос?
2: Причем алкоголизм только 12%, а бедность 46 или 49.
3: Ты по какой категории попадаешь?
6: Пацаны, ну не подсвечивайте наши семейные проблемы.
2: Поэтому расскажите сами о них.
6: Зачем? Да. Если я урвал выгодную партию.
7: О кинопроектах.
3: Давай, кинопроекты. Кстати, больше 10 кинопроектов у тебя в этом месяце или меньше?
7: Ну, мы сейчас говорим о тех, о которых можно говорить, которые выходят. Правильно?
3: Да.
7: Что у нас впереди? «Химкинские ведьмы 2». Веселье, комедия. Снимаем на СТС скоро. Смотрите. Потом криминальная драма у нас выйдет. Я там сыграла... криминальную авторитет.
6: Ой, вообще крутое кино.
3: Шоу. Как
6: просто
3: зовут ее хоть?
6: Крутое.
7: Вилка.
3: Вилка.
7: Виолетта. Ну, она же Вилка, потому что она там мочит всех заточкой. Такая вот милая, женственная, нежная роль.
6: В Тольятти снимали. В Тольятти.
7: Да, основана на реальных событиях.
6: Цепочку проведите, да? О чем вы?
3: Какую цепочку, я не знаю.
7: Ну, в 90-х,
3: в Тольятти. АвтоВАЗ.
2: Да? В 90-х в Тольятти криминальные авторитеты так и выглядели, да, как Лера, в принципе.
7: Там был один исключительный случай. Ну, на самом деле, там был прекрасный, доблестный полицейский Огород, который пытался с этим всем бороться.
6: Да, известная историческая личность.
7: И в этом сериале будет рассказываться про борьбу светлого и темного мира. Я, соответственно, за темный.
3: Это отрицательный персонаж?
6: Она же сказала,
7: я считаю, что все персонажи положительные. У нее были причины. Она боролась за любовь. И самое ценное. Что еще? Чат на ТНТ. Супер ниндзя сейчас идет.
6: Да, супер ниндзя. Вы смотрите супер ниндзя?
3: Конечно, мы только супер ниндзя и смотрим.
6: Да вы че, блин, вы не шарите.
2: Сократ такой, да, вы смотрите. Типа он просто сам тоже дома сидит, смотрит все это.
6: Я и говорю, я смотрю супер ниндзя, я прям фанат этого
2: проекта. А ты как, ты прям вот, типа, у тебя Лера там выступает где-то, и ты такой, ну все, и ты садишься на диван и смотришь.
6: Чаще всего я практически никогда дома ничего не смотрю, потому что нет времени, ты приезжаешь, просто ложишься спать в машине, а ехать нам далеко, я открываю на телевизоре.
2: Ой, у тебя нет времени. Что ты, зачем ты нам врешь?
6: Слушай, ну сходить в магазин — это тоже дела.
2: Ну конечно, конечно. Сейчас это приходит, это Лера говорит: давай смотреть, у меня там шоу новое. Сейчас я посуду домою.
6: А вот что ты скажешь, если я тоже в кино сыграю?
3: Неужели? Интригу повесим, после паузы вернемся. Неужели Кирилл в кино пошел?
2: Ну, это мы обсудим после рекламы. А пока
3: Сократ, слушаем, и Лера в гостях.
2: Слушаем песню «Сократ, я всегда буду с тобой».
6: О, класс!
3: Это признание вот. Какое-то, Артём?
6: Только я буду всегда с тобой.
2: Да, там,
3: это признание, Кирилл?
7: Какая разница?
2: Я буду всегда с тобой.
7: Главное, чтобы был. Вот.

0: просто, извините на секунду, я прерву песню Сократа, чтобы вы понимали, Сократ и Лера принесли каждый по новой песне. У Сократа песня называется «Я буду всегда с тобой», а у Леры песня называется «Кукла колдуна». Все по новой песне принесли. Спасибо, ребят.
1: Смешно, что мы это не приносили.
0: А, ну...

0: мы тут обсуждаем. Давайте в эфир быстро.
1: Давай, Лер, что ты хотела рассказать?
0: Да.
2: Про песню.
1: Лера и Сократ у нас в гостях. Давай, да, про песню.
3: Здрасте.
2: У нас... Всем привет.
0: Привет.
2: Наш лейбл Первомузыкальное празднует 30-летие. В честь этого решил создать альбом с уникальными хитами. Угу. И когда нам прислали список, я выбрала себе милую женственную песню «Кукла-колдуна».
1: Милая женственная песня группы «Король
2: и Шут».
0: Да. Да. Так, а почему... Спасибо большое тебе за эту песню, потому что у нас появился еще одна струнка, за которую можно подергать, потому что, когда мы ее ставим, комментарии делятся, конечно, на две категории. С одной стороны, умрите.
1: С одной стороны, умри ведущий, а с другой, умри Лера.
4: Да. То есть, там, как слушай, бы... а у вас, если что, есть черный выход здесь на всякий случай после эфира, потому что нам, наверное, небезопасно будет выходить.
1: Нет, через окно, Кирюшка. Какие самые интересные комментарии ты читала про себя? Да.
2: Вау, какое интересное прочтение. Спасибо вам за это.
1: Хорошая версия, да.
4: А в скобочках сдохни.
0: И отправитель Сократ в скобочках против правил.
2: Ну, я исполняла эту песню на шоу. Это, да, на классном, очень интересном ТВ-проекте. Так. И после этого люди сказали, выпускайте эту версию, какая она прекрасная. Я их, собственно, уважаю, слушаю.
0: Тем не менее, чтобы всех сейчас поставить на место, это князь одобрил.
2: Безусловно, раз эта песня
0: вышла. И все вышла. Тогда, и что вы тогда?
1: Понятно!
0: Так что, когда вы пишете про песню «Лера, кукла-колдуна», что она плохая...
1: Лично князь одобрил, а как вы думаете?
0: Вы ставите под сомнение мнение князя.
1: Лично подошел, говорит, Лер, ясно. Даже спой, говорит, мою, пожалуйста, песню. Так было.
2: Обидно, если он сейчас в комментариях напишет это не так.
1: Ты напишешь, кто такая Лера, я понял.
0: Кто мою песню отдал ему? Так что все, а мы ее обязательно послушаем после паузы.
1: Почему
0: с радостью?
1: Вот когда ты перепевал Леонида Агутина, вместе вы, ничего нет. Другие вот фанаты, да, у Киша, более агрессивные, скажем так.
4: Ну, мы оценивать эту чувствуют. Структуру не станем.
1: Пожалуй, не надо, да, ты прав.
4: Потому что все-таки мы в прямом эфире, а выходить нужно, да?
1: Да.
4: Ну, я смелый, конечно. Да нет, на самом деле, это культовая личность, безусловно, для нашей страны и для огромной аудитории, которая росла на этой музыке и сегодня продолжает, даже несмотря ни на что, заслушивать эти песни дотыр, и у них это ностальгическое воспоминание, вспоминанческое, с этим связано какое-то движение их культурное, молодежное.
2: И я с большим удовольствием все это продолжаю в настоящем времени.
1: Молодец.
2: И на концертном туре, кстати, на концертах в туре, все в кайфе.
1: Ну, Лера зачитал ее любимые комментарии под постом песни, конечно, но почему-то в эфире их не стала озвучивать. Ну, там молодцы, вы так с фантазией подошли.
4: Да это же круто, что музыка продолжает жить на человека.
0: И как ты реагируешь на такие комменты? Тебя задевают они или ты нормально уже?
1: Да, конечно, нормально.
2: Нет, вообще с любовью. Это же тоже внимание. Человек послушал, потом остановился, написал. Это сколько он уделил мне времени. Спасибо большое.
0: Вот такая так правильно реагировать.
1: То ли дело Кирюха. В смысле песня?
0: Да. Ну и, кстати говоря, а что обижаться-то, когда кто-то пишет, что песня плохая, когда это, по сути-то, и не твоя песня? То есть,
1: а что обижаться, если...
0: Князю вопрос, это мы что, просто перепели?
4: Что обижаться, если я комментарии пишу, да, другого аккаунта?
0: Ну, у тебя времени много, вот.
2: Каждому свое.
0: После рекламы послушаем Лера, кукла-колдуна, и обязательно еще раз обсудим это, потому что... да.
1: Рок, Сократ и Лера в гостях на новом радио.
4: Панки Хой.
5: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Реклама.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите

0: Все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах, на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с Медиасервисом. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Буга будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Моя игра, моя игра, она мне.

0: Ну вот же, можно теперь слушать.
1: На самом деле.
2: Где микрофон?
0: Да.
2: Ну вот Рома написал, боже мой, какое интересное и свежее прочтение. Клянусь, это цитата.
0: Вот, я еще понял, как это работает. Если какая-то группа делает трибьют, они точно пишут Лере и Сократу, кто-нибудь из них согласится перепеть песню. Так что ждем, скоро будет, Сократ будет это петь. Правда, весело бывает купаться, и очень интересно в воде плескаться. Это круто, плавать в озере лучше ничего практически не может быть.
2: Это молодежный мем. Слышал про мемы что-нибудь? Демотиваторы, может быть?
0: Да.
2: Свидетели с Фрязино. Слышал вот это все?
0: Сырсо. Вот эти пикап-мастер.
3: Я Сигма знаю, что такое.
2: Сигма знаю. Ну, молодец. Главное, не волнуйся.
0: Да. А покажи Сигму. Ты можешь Сигму показать?
3: Ну, у меня нет бумажки.
2: Сейчас он такой.
0: Подожди, нет. Сигма это...
2: Надень штаны обратно.
0: Подожди. Сигма это вот это же.
3: А Сигна?
0: Господи!
3: Ну, давай, проехали, наверное, тогда.
0: Он Сигна имел в виду, где на листочке пишут твой никнейм и фоткаются.
4: Кирилл, просто скажи Six Seven, чтобы обелить.
3: Six Seven.
0: Ну, все, все.
2: Ясненько, ребят.
0: Это тебе не песни.
3: Ты знаешь, но согласно своему возрасту, я пошел изучать, откуда это пошло, что случилось вообще, и все раздобыл.
2: Московский мемостроительный университет.
3: Всю историческую концепцию я выстроил, все понятно.
2: С Кириллом понятно. Он в подвале вырос, видимо. Ты-то знаешь, что такое сорсо?
4: Да.
2: Откуда?
4: Благодаря
2: это?
4: Вам. Я это интеллектуальное энциклопедическое шоу смотрю с двумя ребятами.
3: Слушаю,
4: да, новое радио. И гуглю.
0: Как раз один из них ученый, тем более, так что вам повезло.
4: Это игра с обручами и палочками.
0: Да, да. Все правильно.
2: Но откуда пошло? Это была знаменитая ситуация, когда когда был замес лютый. Федор Двинятин, знаешь, что такое?
4: Это уже я не дочитала.
3: Ну, команда КВН.
2: Команда КВН, молодец.
0: Закрыли тему нафиг.
2: Да.
0: Короче, там Федор Двинятин, он закусился с ведущим по поводу, что есть помимо мяса, проса и колесо четвертое слово, кончающееся на сос, сэрсо.
2: Русское слово, типа. И был замес, что сэрсо заимствовано из французского. А он говорит, если оно по-русски пишется, значит, оно уже русское. И потом они на ножах вышли на улицу. Вот, перестрелка там, короче, такое было.
0: И потом была музыкальная пауза, и все там играли в сэрсо.
2: Да, и там
0: ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ту.
4: Прикольно.
0: Это что-то у тебя уже было из детства.
2: Это мне телефон звонит. Алло,
0: мать. Так, давайте еще о чем мы поговорим. Смотрите, помимо этих песен, у нас еще есть две песни. Лера называется «Хочу» и «Сократ. Версия тебя».
3: Да, все верно.
0: Что это за треки?
3: Это уже наши авторские песни, они вышли отдельно от какого-либо альбома.
2: А давайте я, смотри, как придумал. Мы сейчас минус поставим, а вы споете. Вот здорово, ха-ха-ха.
3: У меня нет минуса, потому что
2: у тебя нет минусов?
4: У меня тоже.
2: А у Леры?
3: Потому что мы играем все всегда с музыкантами.
4: Придется слушать.
3: Нам даже нет запроса создавать минусовки, понимаешь?
2: Ой, балабол.
0: Во что вы играете с музыкантами? Хорошо.
3: Не-не, это абсолютная правда. Мы давно приняли решение. Конечно, бывают какие-то редкие случаи, но в основе своей у нас просто... Когда, допустим, надо спеть там... Вот, допустим, у вас в Лужниках, когда было большое мероприятие, с музыкантами было невозможно. И я в срочном порядке делал вчера минус, чтобы сегодня...
2: Во Фрутилукс накидывал.
3: Да, чтобы это спеть. Потому что мы всегда играем все живым составом.
2: Правда, сходите, они крутые очень, ребята. Что еще?
0: Тем более, если вам интересно посмотреть, как 16 музыкантов размещается вот на такой маленькой сцене.
2: На День города в Щелково. Что у тебя, Кирилл?
3: Слушай, я всецело в музыке. А, мы же про кино, да?
2: Да, кино.
0: Да, мы обещали про кино.
3: Ну, я вам ничего не расскажу. Просто вы так офигеете.
0: Че, Вудман все-таки
3: позвал? Просто так офигеете.
0: Кто-кто?
2: Да ладно.
3: Что сказал?
2: Вудман. Так, это кинорежиссер.
0: Ну, режиссер один такой.
3: А, ну ладно.
2: А Лев-то откуда
3: знает? Я вообще все...
2: Слушай,
4: скажи, что мы просто будем с тобой в новом, возможно, классном кино.
3: Вот так вот.
4: Быстрее отвлеки.
2: Позовите на премьеру. Так, а что, мы не можем узнать, что за...
3: Нет, не можем.
2: Да ну офигеть, а что ты как-то собрался рассказывать?
3: А я тебе так отдельно приду потом вообще. Мы так вдвоем потом отдельно.
0: Я представляю, как Сократу обидно. Он в какой-то веке где-то снялся, а рассказывать нельзя.
2: И он продюсер говорит, позвайся, можно я чуть-чуть.
3: Самое смешное, что я даже еще не снялся.
2: Ну давай хотя бы такое, опосредованное.
3: Возможно, я не снимусь.
2: Это короткий метр?
3: Нет.
2: Это длинный метр?
3: Это
2: или такой средний метр?
3: Это метр.
0: Реклама майонеза.
2: Среднестатистический метр, да? Как?
3: Короче, все, давай дальше, следующая тема, это больше
2: там,
3: обсуждать.
2: Там крутые артисты будут профессиональные.
3: Сильно.
2: Все, ладно.
3: Да.
2: Ага. Походу, у Сарика снялся.
3: Что?
2: Я тебе отвечаю.
0: Не, это Лера уговорила просто его взять хоть на одну роль какую-то. В «Химкинские ведьмы 2».
1: У меня муж здесь, короче, там долго объяснять.
3: Он все время, его над ним шутит, что он без работы. Возьмите, скажите, что просто перестали
1: шутить. А деньги я сама заплачу.
0: Да-да-да.
3: Тем более, что там, 10 тысяч рублей за смену. Да, господи, что,
1: больше не надо.
3: Не потяну.
1: И воды дайте ему, и все.
0: Нет, Сократ, у него сторисы смотришь, он уже как Прохор Шаляпин становится. У него вот эта жизнь, где он там все на Сейшелах, и богатая жена, все.
1: Да, и у него Агутин рядом все время, там селебы постоянные.
0: Да.
3: Ну, вот такой выбор.
2: Я тебе отвечаю, Рудольф Шенкер, солист Скорпов, офигел от его музла.
3: Как? Не солист, создатель.
2: Создатель,
3: он гитарист.
2: Да. Ну, гитарист, да. Но он там поет тоже. Клаус Майнер солист. Прикинь, реально купил в переходе случайно кассету Кирюхину, вставил ее и офигел. Говорит, это Штрозерс Квайт Лаунд,
0: вот так вот. Ну, что я могу сказать? Я первый раз услышал имя Рудольф Шенкер.
2: Ты че, Рудольф Шенкер, Матиас Япс и Клаус Майнер.
3: Как смешно, ты сейчас сказал Рудольф.
0: Рудольф Шенкер. Ты знаешь, потому что ты фанат группы Скорпионс.
2: Это из-за этого, да.
0: А остальные все знают только Клаус Майнер.
3: Короче, ребят, на самом деле о музыке можно говорить в нашем случае много, потому что мы очень много приготовили, мы постепенно сейчас это будем выпускать параллельно нашему туру, который проходит по городам. Кстати, хотел сказать.
2: Сейчас он опять эту телегу начнет на 40 минут.
4: Ну, кстати, подробности истории про Рудольфа Шенкера есть в нашем... У нас впервые вышло большое интервью.
3: Да. У нас вышло, да.
2: Я видел, Кирюха с серьезным лицом там стоит.
4: Он плакал там.
2: Когда узнал, что на интервью позвали.
4: Очень глубокое и трогательное. Мы там рассказываем про... Боль из детства.
0: О, расскажи нам.
2: В крапиву упал.
3: Громче слов называется.
0: А кто взял интервью-то?
3: Маша.
0: Просто какая-то Маша, да?
2: Не, Маша там, Маша известная.
0: Да?
3: Да, да, да.
0: Ладно, тогда потом.
3: Это, если кому-то интересно узнать, какими мы люди, вне шуток, песен и образа представленного на каких-то ТВ-проектах, можно зайти просто и познакомиться с нами, как с людьми.
1: Да, ребята,
0: конечно. Блин, ну это, конечно, еще какой-то человек нужен, у которого столько же... Ну, нужно столько... Нужен еще какой-то человек, у которого столько же свободного времени, чтобы у Сократа. Ну ты представляешь, ты такой приходишь домой после работы и такой, посмотрю большое интервью Сократа и Леры на 2.5 часа.
2: Ну, почему нет?
3: Ты знаешь, огромное количество людей, что нас сильно удивило, присылали нам видео, где они со слезами смотрят это интервью, потому как мы... случайно или не случайно попали, так скажем, в их собственные события, жизни, которые откликнулись, в общем, соединились вместе с нашими. Это получилось, правда, очень трогательное интервью, где мы были без прикрас каких-то, без масок, просто настоящими людьми.
4: Как всегда, собственно.
3: Да, собственно, так.
1: Реально, мурашка пробежала сейчас, как сказала.
3: Вообще в вашем токсичном
0: таксистном. Таксистном это в вашем.
1: В вашем Кирилл.
3: В вашем токсичном обществе сложно говорить о чем-то серьезном.
2: Ну ты очень старался, это да.
0: Ты пробивался реально. И в качестве, так сказать, вознаграждения за это поставим песню «Сократ» версии тебя.
3: Спасибо.
0: На новом радио.

0: Один плюс один на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт. Сергей Лазарев. Артик и Асти. Джонни. Валерия. Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
0: Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин.
12: Ой, и Сократ и Лера. Сократ, красивые Лера. Люди.
13: Здрасте, здрасте.
14: Всем привет.
13: Давайте ребята. Одновременно говорите, ребята, какие-то планы творческие.
12: У Артема тонкие ноги.
15: Отвратительно просто.
12: Перестаньте, он же...
15: У тебя тоже тонкие, но ты их маскируешь широкими.
12: За широкими, да. Нет, ребята, интересно, рассказывали, как они были обычными людьми и не летали на частных самолетах с Леонидом Магутиным.
16: Да, мы ни разу в жизни не летали на частном самолете.
12: Ну ладно.
14: Но с Леонидом Магутиным летали и даже пели.
12: Вот я не летал с Агутиным, а вы летали. И вот они жили в обычной там однушке, двушке и ходили в магазин, где воняло. И вообще класс.
15: Да ладно, ну что ж, давай в коммуналке жили.
16: На самом деле... Капец, какие классные воспоминания у меня, да? С этой квартиры. Просто. Там столько было крутых моментов.
14: Вареных яиц каждый день.
15: Ну, а знаешь почему? Это потому факт, что да. Плохое забывается со временем. Я тоже иногда думаю, что
16: к плохому иначе относишься тогда. Потому что ты просто в процессе стремления таком ярком. И ты не задумываешься о чем-то прям серьезно.
12: Сейчас уже всего достиг, когда...
16: Нет, ничего не достиг, поэтому я в такой же сейчас позиции живу.
15: Да, ты правильно сейчас говоришь.
13: Тут везде мины расставлены.
12: Не, ребята тоже не тушуются. Они про ноги Артема тут шутят за эфиром. Мне уж даже неудобно.
15: Да не, нормально.
12: Что так мало?
15: Я абсолютно нормально к этому отношусь. Я же все.
16: Ему тоже неудобно, что у него так мало мышц на ногах.
14: Ой, ну все, перестань, нормальные у него ноги. Ну да. Подумаешь, маленькие.
16: Я напомню, это ты первая сказала.
12: Подумаешь, маленькие, непропорциональные, короткие, худые ноги. Да, да. Все, ну что это?
14: Тем более они под столом всегда, какая разница.
15: Да.
16: думаешь, не пользуется.
12: Так, ребят.
14: Любовь, ребят. Просто каждый раз как к друзьям просто приходим.
12: Любовь, да, короткие ноги. Любовь. Надо говорить ничего личного, но... И дальше оскорбляешь.
15: Да, кстати.
12: Типа, не хочу никого обижать и оскорбляешь. Да. Попробуй.
14: Ну-ка. Я запишу.
16: Давай
14: сейчас.
16: Прямо сейчас. Оскорби Кирилла, потому что никто.
12: Ну не надо.
15: Не меня.
12: Я ваши песни ставлю. Ребята поедут.
15: Что ты не сейчас за компом сидишь? Я четвертую песню сейчас поставлю группы против.
12: Это же замечательно. Это замечательно. Это просто праздник какой-то. Еще одна перепевка Киша, чтобы люди уже не могли спокойно спать.
15: Называется «Хочу». Ну там это поется так. Я хочу, нет, я хочу. Куклы Джамичу, ну вот это, помнишь?
16: Ну да, ребят, это не та литература, где я есть, да, это чуть серьезнее, это все по-другому.
14: Это, кстати, песня, которую поставите, я написала, когда обожглась об духовку.
12: На той квартире.
14: Я да, очень поставь устала.
16: Песню, где я есть, ты обожжешься еще раз.
15: Не, ну песня, где я есть, просто песня, где я есть, она как бы авторская, тебе-то откуда об этом знать?
16: Да, да.
12: Ой, ребята... Да это не потом.
16: Хочешь, я пойду ударю?
14: Я плачу, если что.
16: Ну давай, я просто могу защитить тебя.
14: Так это он тебе сказал.
15: Да, вообще-то тебе. Ты что, Сократ? Лере бы я не сказал. Лера может что угодно делать. Перепевать все, пожалуйста.
14: Но он знает просто, что я с уважением к нему отношусь.
15: Конечно.
14: И даже к его ногам.
15: Да.
16: Ну, ребят, ну таков путь. Моя музыка меньше нравится людям, чем то, что я перепеваю. Поэтому, ну, пока работает, значит, будем на каверах.
12: Ты не останавливайся. Лет через 10
16: это выстрелили. Ни в коем случае. Столько прекрасных песен выпустили другие люди.
14: Ты мой гений, я в тебя верю.
15: Кстати говоря, вот мы шутим, а ребята же каждый раз очень круто перепевают какие-то песни. Они не просто типа берут какое-то новое прочтение создают, так что почему бы и нет, реально.
16: Ну, каждый раз прям 4.
15: Тем более...
14: Но приходите на наши концерты в нашем первом концертном туре и познакомьтесь с большим количеством нашего авторского материала. Кайфанете.
12: Там Краснодар, там Ростов-на-Дону, там Приморье, да, Хабаровск, все.
16: Дальний Восток.
12: Дальний Восток, неожиданные города, то есть во все уголки поедете.
16: Брянск, Орел, Калуга, Тула, Курск, Белгород.
14: Минск.
16: Минск, 4 декабря.
15: Международный тур.
16: В большом их основном концертном зале.
12: Он неправильно сказал, он после Курска Белгород сказал, на К после Курска говорит.
15: Калуга,
12: на А.
16: Перепутал.
12: А,
16: ну не поехали еще пока.
12: Не поехали еще в Астрахань, да?
15: Слушаем
14: песню Леры. А Воронеж, а Волгоград, Саратов, Самара, Нижний Новгород.
16: Набережные Челны.
12: Набережные Челны.
15: Слушаем песню Леры.
16: Давайте.
15: На новом радио.

0: и Рэй Траум на новом радио.
1: Кстати, прикольная песня, а мы какую-то другую же тогда слушали, где Лера рэп читала. Помнишь, нам
2: да,
1: понравилось
2: еще? Поле.
3: Во поле, да.
1: Да, надо будет потом послушать как-нибудь. Ну, и, короче, вот у нас были Лера и Сократ в студии. Вот.
3: И, как всегда, с огромным удовольствием, ребят.
4: Правда?
3: Потому что мы прям вот с большой любовью, правда, приходим тоже к вам как друзья.
1: И мы тоже радуемся, когда вы приходите.
4: А
1: и
4: когда уходите, еще
3: да, потому что после нас уходите и вы.
1: Да. Хотя после вас хоть потом.
3: Друзья, на всякий случай, пожалуйста, перечислим, да, еще все города, в которых мы будем, а найти их по билетам можно на сайте противправилмюзик.ру. Угу. Итак, Ростов-на-Дону, Краснодар, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Тула, Минск, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Белгород, Курск, Воронеж, Смоленск, Брянск, Орел, Ижевск, Набережные Челны. Мы будем счастливы видеть вас. Круто.
1: Все, придем на все.
2: Все ждем.
1: А у вас есть какой-нибудь типа фанат, который на все концерты?
3: А, и самое главное, 28 марта сольный концерт, первый сольный концерт Леры.
2: Он прикольный вопрос. Да, всех жду, до встречи. Да, есть такие ребята, они переезжают из города в город, и один мужчина, он, по-моему, стоматолог. Мы уже немножко переживаем, что если вдруг мы его однажды не увидим, он ни одного концерта не пропустил, ни одного.
3: Новосибирск и Екатеринбург он пропустил, но туда приехали другие девочки из «Против правил Фэмили».
2: Но это первый раз, когда
3: такое
2: он что-то пропустил.
1: «Против правил Фэмили».
3: Так называется, да? Они создали, да, вот сами себе чат «Против правил Фэмили». И они стали дружны, они прям дружат. Ага. Они постоянно ездят куда-то отдыхать, помимо наших там встреч, когда
2: готовят классные флешмобы, подарочки.
3: Просто они дарят сыну нашему подарки. Класс, чудесные прикольно. Девчонки и пацаны, которые увеличиваются только в объеме, это становится уже их какой-то комьюнити, в которое мы с большой душой всегда окунаемся, передавая им приветы.
1: А вы там не сидите в этом чате?
3: Нет, мы иногда подключаемся в какие-то переписки, в аккаунте, там реагируем, естественно, на их публикации. В общем, они крутые все.
1: Мы сильно близко их не держим, чтобы не расслаблялись там, да?
4: Короче, мы очень рады за вас, что у вас такое событие, что у вас целый тур, что сольный концерт. Правда, эти ребята чисто на своих вот силах двигаются, сами приехали в Москву покоряют. У кого-то лучше получается, у кого-то...
1: У кого-то все еще впереди.
4: Да, у кого-то, да, еще только, ну, как бы все начинается.
2: Да, у меня все впереди.
3: Вот это жена, я понимаю, а? Понятно?
4: Все, всегда вас ждем. Удачи вам, красавчики.
3: Спасибо, друзья. Спасибо. Новое радио, любовь.
4: Главное, чтобы не портились. Вы берегите друг друга, ребята.
3: Да я постараюсь.
4: Уступайте друг другу.
3: Нет, кому я уступать должен? Секунду. И миниатюра закончена, спасибо.
1: Ну да, сейчас она
3: сразу видно, человек в кино.
1: Да, конечно. Да. А мы прям поверили. Вот это актерская игра. Мариночка, что с ней? У нее предложение сохранять невозможно.
3: Врача, позовите врача, врача.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 30 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
6: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Скан» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
9: Это надо видеть. 6+.
10: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «Сазагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и жк-академик.рф.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
12: Такая круть! Еще хочу!
13: Это ты о чем?
12: Была в аэрокомплексе SkyFly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
13: Ого! и правда круть! Я тоже хочу попробовать!
12: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
14: Для лиц старше 9 лет.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Берегите свои силы, впереди самый тяжелый рабочий день. В Дальнем Востоке доброго вечера, там уже все самое тяжелое позади. Ну а для и под настроение тебе океаны суперхитов, суперновинок нового радио. Я, Данилин, тоже тут.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь.
2: Реклама.
3: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
8: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, финансовых стратегиях? Нет, мы

0: делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
1: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
2: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.

0: Всем привет! На связи мы, группа
1: Five Star Family.
2: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
3: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: Артик Асти, Анания. В эфире новое продолжение темы любви. Очень интересная новость, которая гласит, что на госуслугах теперь можно заключить брачный договор. Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации». Ну, если уже создали на госуслугах это все, значит, услуга действительно стала пользоваться большой популярностью. Хочется об этом поговорить, но чуть позже. Давайте позже. Пока же диджей Пилигрим, «Елка», Татьяна Крутукова очень скоро в эфире.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль, Артик и Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1, продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Денис Фёрст со своим суперхитом «Во Ференово», помнится, на днях. Мы говорили о том, что в скором времени искусственный интеллект будет заменять некоторые профессии. И пришли к выводу, что некоторые профессии и все-таки не затронут. Ну, например, взять того же, например, сварщика, да? Ну, как искусственный интеллект может заменить сварщика? Но мы с вами забываем про прогресс, который не стоит на месте. Не забываем про корейцев-китайцев, которые придумывают постоянно что-то новое. И теперь, внимание, сварщики. Охо-хо. Сварщики останутся без работы. Корейцы создали робота для сварки. Робот умеет передвигаться по сложным поверхностям и выполнять сварочные работы. Машина уже проходит испытания на реальном производстве, так что у кого это сейчас все сжалось, ай?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 30 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. 80% россиян делают чужую работу, которая не входит в их обязанности, показал свежий опрос. Причем больше половины делают это бесплатно. Есть о чем задуматься. Пока думаешь, вот тебе 20 минут музыки без реклам на новом радио. Далее суперхиты, суперновинки. Я Вадим Данилин, тоже здесь, в перерывах между...

0: Как быстро летит время. 20 минут музыки без рекламы в эфире нового. Заканчиваются дальше больше. Но вот только тебе очередную интересную новость прочитаю. Давно из этой категории новостей не было. 16% россиян тратят на своих питомцев больше, чем на себя. Узнали себя в этой новости? 16% россиян тратят на своих питомцев больше, чем на себя. Дороже всего обходится корм. 6100 в месяц примерно. Ветеринары примерно 5000. Филинологи и кинологи примерно 4800 в месяц. Уход 2200. Я не знаю, что такое уход. Игрушки и аксессуары примерно 1100 в месяц. Ну, нет, нет. Игрушки, лучшие игрушки, по крайней мере, для кошки, это игрушки, сделанные своими руками. Какие-нибудь крышечки, какие-нибудь коробочки и все прочее. Здесь это прекрасный лайфхак, чтобы сэкономить. Но не об этом сейчас речь. Я знаете, что хотел попросить вас? А можно, вот давно мы этого не делали, прямо сейчас по-быстрому. Сейчас будет опять 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы. Можно вас попросить, давно вы не скидывали своих питомцев домашних? Давайте в наш мессенджер накидайте сейчас своих собачек, кошек и всего прочего. Я буду все это лайкать. Обязательно буду лайкать, а вы будете наслаждаться музыкой. И не будем друг другу мешать. Прекрасно получается, да? В эфире будет музыка, за эфиром буду я. Мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Накидайте сюда своих домашних питомцев. Я, возможно, тоже свою кошку скину, зайку. Она жреть начала, кстати. А есть ветеринары? У меня кошка жреть начала, 5 лет. Что делать? Срочно. На диету сажать или что? Давайте, скажите и кидайте фоточки. Жду.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20.

0: ОГРН 119-246-803-1832.
1: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
2: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
0: Застройщик ООО «Сазай Готика Вавилон». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Weeknd со своим суперхитом. Да, кстати, новость совершенно забыл. Нужно было в начале своего вообще эфира сегодня рассказать. Новость из категории «Во сколько лет ты узнал что?» Я узнал буквально вчера. Твоя жизнь не будет прежней на самом деле. Честно. Вот всю жизнь нас учили одному, а оказалось, что это не так. Короче, стоматолог мне сказал на днях, вчера сказал. Оказывается, что когда вы с утра чистите зубы, ополаскивать рот после чистки зубов не нужно. Вы представляете? Оказывается, нужно, чтобы вся вот эта зубная паста, что вы почистили зубы, оставалась у вас примерно еще полчаса во рту, чтобы от нее был какой-то эффект и толк. Вы знали об этом, нет? Во сколько лет вы узнали о том, что не нужно споласкивать рот после чистки зубов? Я вчера узнал, 46 лет. Спасибо огромное. Технологии не стоят на месте. Да, пока у вас во рту фтор, вот эта зубная паста, она действует намного лучше, чем просто, когда вы споласкиваете. Короче, если чистите зубы, ни в коем случае теперь не споласкивайте рот. Многие люди скажут, что да, там можно фтором отравиться. Нет, там врачи сказали, что там такое количество фтора в зубной пасте, что и отравиться просто этим невозможно. Поэтому полчаса, вот то, что вы там начистили у себя, держим во рту полчаса, и только после этого смываем. Жизнь становится все интереснее.
1: Весь день думал только о ней.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
10: Сладкий вкус малины на твоих.
9: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анаски. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: Новое радио.

0: На ее бывшие суперхит на новом, ну и в продолжении темы любви и всего прочего, новость о том, что, оказывается, осень, психологи проснулись. Осенью пишут, отношения в парах могут ухудшаться. Обожаю новости с таким заголовком. Только вдумайся, осенью отношения в парах могут ухудшаться. А могут и не ухудшаться. Но здесь, знаешь, как карта ляжет, 50 на 50. Из-за нехватки света, сырости, усталости и ухудшения сна в общении растет доля негативных реакций, снижается эмпатия. И сложнее находить конструктивные решения в конфликтах, пишут психологи. Для некоторых пар осень становится периодом переосмысления отношений, когда на поверхность выходят скрытые обиды. Но еще раз напоминаю, осенью отношения в парах могут ухудшаться, а могут и не ухудшаться. Да.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 30 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1. ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру. «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка 36Б.
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
6: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
7: «СКАМ» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
8: Это надо видеть.
9: 6+.
10: Супер новинки. Новое радио.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай.

0: Красноярске 5.
1: Новое.
2: Дабы самый тяжелый рабочий день не был таким уж тяжелым, проведи его в компании с новым радио. Здесь, в новом на новом, обещаю тебе еще больше твоих любимых суперхитов, суперновинок, которые сделают тебе настроение, согреют, а там, где больше музыки, там меньше слов, соответственно. В общем, считаю идеально. Вадим Данилин здесь. Привет всем.

0: Vintage Culture, Gaps, со своим суперхитом Lost в эфире Нового. А между прочим, тем временем, врачи больницы имени Буянова спасли 42-летнего мужчину после обширного инфаркта. По словам заммэра Анастасии Раковой, инфарктная сеть Москвы позволяет выполнять экстренные вмешательства в максимально короткие сроки. На каждом этапе специалисты выбирают тактику с учетом состояния пациента. Благодаря современному оборудованию и индивидуальному подходу, мужчину удалось быстро стабилизировать, и уже через 10 дней его выписали домой.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
3: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: «Кнауф Ротбанд» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобна. Наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
9: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: не буди меня. Не буди меня, ночный снайпер, разбуди меня, суперхит на новом, к чему я это все? Одна из самых снежных зим ждет москвичей в этом году, предупредили синоптики. Не исключено повторение прошлогоднего снежного апокалипсиса. Тогда, напомню, за несколько дней в Москве выпала месячная норма снега, а высота сугробов доходила до 1 метра. Но синоптики-то предупреждают, но мы помним, да, как они ванговали нам самое жаркое за всю историю наблюдений лето. А ничего и не было, поэтому...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 30 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1.
6: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
8: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер, где рождаются лидеры.
9: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
7: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
10: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
12: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
13: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
14: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00
17: для лиц старше 16 лет.
18: Супер хиты, супер, супер новинки. Новое радио, новое.
19: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое iPhone Duo слишком горяч. При записи видео телефон через 3 минуты уже нагревается настолько, что его невозможно держать в руках. Так что не торопись с покупкой или поторопись, вдруг подорожает. В общем, это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим спасительным суперхитам, суперновинкам. Ну и время поболтать с ерундой наступило, да? Вадим Данилин здесь, привет всем. Новое.

Мона Иордан открыла новую музыкальную новую. Ну что, давай немного поболтаем ерундой. Мы поели, работу обсудили, коллег обсудили. Пришло время обсуждать тему. Тема актуальная, которая сейчас буквально вся лента новостная этой темы пестрит. Это о том, что, во-первых, на госуслугах можно теперь заключить брачный договор. Прямо на госуслугах. Говорю, значит, услуга пользуется спросом. Очень, кстати, хорошо, молодцы. Никуда не нужно ходить, нигде не консультироваться, ничего. Договор сделал, у нотариуса подписал, все замечательно. Это первая новость про брачный договор. А вторая новость гласит о том, что видели, наверное, все уже эту статистику. Вот о ней хотелось бы немного поговорить. Статистика была о том, что, оказывается, бедность мужчины – это главная причина разводов в России. Женщины готовы терпеть разный характер, эгоизм и даже измены, но не бедность. Главный показатель ресурсов мужчины – автомобиль. Только 21% россиян готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля. 72% женщин хотят мужчину с премиальным автомобилем. Пу-пу-пу. Вот такая вот статистика. Наверное, видели эту статистику. Да, вот имеется. Бедность, невозможность прокормить семью. 46% назвали это причиной разводов. Вот. Инициаторами разводов в большинстве случаев являются женщины. Но давайте вот теперь будет для вас открытие. Я не рассказываю новости просто так, прежде чем прочитать их в эфире. Я их перепроверяю по 100 раз. И оказалось, что этот опрос проводил ВЦИОМ. Во-первых, ЦИОМ, а во-вторых, это опрос 2019 года. Почему его спустя 7 лет только сейчас начали акцентировать на этом внимание, остаются загадкой. Коллеги-журналисты у меня, конечно, очень странные люди. В 2019 году этот опрос проводился, а не в этом году. Это во-первых. Ну и вот со всеми вот этими новостями очень хочется, знаешь, о чем сегодня поговорить. Да, мы обсуждаем эту тему каждый год, но я еще раз поясняю, что обсуждаю ее, потому что мне очень нравится наблюдать за тенденцией. Давайте про брачные договоры поговорим сегодня. Я хочу знать, я прямо по этому историю посмотрю всех этих тем в нашем мессенджере, как в прошлом году отвечали и как в этом году будут отвечать. Брачный договор норм или стрём все-таки? На госуслугах можно заключить, но значит, он пользуется популярностью, согласись. Год назад этого не было, 2 года назад вообще все говорили, да вы чё, какой брачный договор, а как же любовь, а так вот любовь. Потому что... Женщины разводятся, видишь, даже разводятся из-за того, что мужик бедный. Мужик бедный. Вот. Поэтому давайте так. Возможно, у тебя есть брачный договор. У меня он есть. Да, я уже 100 раз рассказывал. У меня он есть, и у меня одной проблемы в жизни меньше и все прочее. Вот. Даже голосование устрою. Голосование с темой. Если тебе лень что-нибудь рассказывать, можешь просто зайти проголосовать. Я хочу посмотреть, как мальчики думают по этому поводу. И как девочки. Наш мессенджер, новый радио. Опс, вот. Брачный договор норм или стрём? Можешь высказаться, можешь просто зайти проголосовать в мессенджер Новое Радио, а также наш канал Новое Радио во ВКонтакте. Там тоже я это самое голосование по полу прямо сейчас запулил. Давайте, заходите. Если есть что рассказать, с удовольствием это все почитаю. Можете даже позвонить 8-495-232-1632. Вот, с удовольствием поговорю с вами, поболтаю ерундой. Ну, разговаривать по телефону буду с тобой минут через 15. А пока... буду комментарии читать.

Если лень писать, зайди проголосуй мессенджерно в радио. Все-таки для тебя брачный договор норм или стрём? Возможно, у тебя есть он. Плюсы и минусы расскажи обязательно. Мессенджерно в радио, канал Новый.

0: Суперхит Нюша «Ночь» в эфире «Нового», «Брачный договор», «Норма или стрём», «Мессенджер», «Нов радио». Да, начинаются, вот поналезли всякие. Ладно, не будем на них сегодня внимание обращать. Буду сообщения по теме читать. Вот Валентина пишет: обожаю вот эти сообщения, знаете, людей с плюс-минус своего возраста, которые начинают вспоминать, как это было раньше. Странно. У моего мужа не было ни машины, ни квартиры. За 20 лет брака заработали на 3 квартиры. У меня машина, а ему она не нужна. Он только на такси ездит. Милая моя Валентина Сергеевна Хасанова. Вот хорошо. У вас не было ни с голой попой, вы оба были, да? Ни кола, ни двора, ничего прочего. За 20 лет брака заработали на 3 квартиры. У тебя еще и машина есть, я тебя поздравляю. А вот теперь я подумаю, за сколько лет можно заработать на квартиру вообще? Я не говорю сейчас про Москву, а вообще. Вот за сколько лет? Ну, явно за 20 лет ты 3 квартиры не купишь. За 20 лет ты даже ипотеку не выплатишь за одну квартиру. Ну, давайте начнем с этого. Поэтому вспоминать, что было раньше. Знаете, моему дедушке, которого давным-давно нет, еще до моего рождения его не стало, квартиру дали от работы. Вот кто сейчас квартиры от работы дает? Скажите мне, есть ли какая-нибудь компания, которая квартиры дает от работы? Давайте не будем вспоминать, что было тогда. Давайте сейчас опираться на то, что мы имеем. Мы сейчас говорим про брачный договор, что вот эффективен он, неэффективен. Зайди, проголосуй. Ну, и либо есть, если что сказать, обязательно выскажись.
1: Новое радио.

Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Никита, «Улетели навсегда». 2019 год. Брак «Нормали стрём». Ой, брак, слышь? Брачный договор «Нормали стрём». Опрос проходит, заодно и читаю ваши комментарии. Вот Саша пишет. Проблема брачного договора заключается в том, что его наличие подразумевает потенциально развод и служит исключительно для постилки себе соломки, чтобы последствия не были такими болезненными. В этом и заключается проблема. Зачем

0: же самая байда, о которой мы с тобой говорим. Саш, серьезно. Вот сейчас спроси у мужика, ему пофигу на печать в паспорте. Женщины все как одна скажут, нет, мне не пофигу на печать в паспорте. Поэтому здесь без штампа в паспорте никак. Итак, вот еще сообщение. Да, брак нормаль... Да что ж ты, брачный договор нормаль стрём? Стрём, пишут. Заключая брачный договор, вы уже потенциально допускаете развод и готовитесь к разделу имущества. Зачем тогда жениться, живите без регистрации брака, и каждый останется при своем? Ну, в принципе, то же самое практически сообщение, которое я читал до этого. С удовольствием. С удовольствием я не поставлю печать в паспорте. Кстати, сейчас, по-моему, даже не ставится печать в паспорте. Ни дети не вписываются в паспорт по желанию человека, ни брак, по-моему, можно не вписывать. Поэтому с удовольствием, но женщины же против. Они хотят, чтобы была печать. Поставил, все, ты клеменный. Квартиры от работы дают много где, но выслуга лет должна быть. Или дают еще сумму на взнос, например. Разные есть штуки, но это все на госпредприятиях и госслужбе. Хоть один человек, покажите мне человека, которому государство дало квартиру. На госслужбу, госпредприятие и так далее. Напишите, что вы тот человек, которому дали квартиру. Вот я тогда поверю. В остальных случаях я не верю, что кому-то там сейчас бесплатно даже за выслугу лет квартиры дают какие-то. 8495-232-1632. Можешь позвонить и высказаться за или против брачного договора. Я говорю, с самого начала, когда мы только обсуждали супругу и брак, сразу оба заикнулись о том, что будет обязательно брачный договор. Чтобы не делать себе нервы. Слушайте, нельзя быть на 100% уверенным в человеке. И что с ним будет завтра? Завтра будет завтра. Вы никогда не знаете, что будет завтра. А завтра, возможно, он вам подаст, нагадит немного. Алло, привет.
1: Здравствуйте, Вадим Дахин.
0: Здравствуй, красавица. Тебя как зовут?
1: Меня зовут Маша.
0: Машенька, давай скажи, пожалуйста, может, у тебя есть брачный договор, или ты теоретически хочешь порассуждать?
1: Да я теоретически чисто хочу порассуждать. Я вот, например, против брачного договора.
0: Угу.
1: Вот, потому что я считаю, что у людей, которые вступают в отношения, которые заключают между собой брак, ну, в целом, значит, у вас уже есть какое-то определенное доверие, поэтому смысл в брачном договоре.
0: Смысл? Знаешь, знаешь, в чем смысл? Что, да, сейчас ты доверяешь своему мужчину, у вас все, любовь-морковь, а потом появляется где-нибудь какая-нибудь красавица, то ли на работе, то ли где, чуть помоложе, чуть покрасивее и все прочее, и уводит твоего мужика, и твой мужик становится кем? Правильно, козлом. И ты подаешь на развод, и хочешь забрать у него все. А чтобы все не забрать, существует брачный договор, по которому половина уйдет ему, а половина уйдет тебе. Вот, в принципе, вкратце я описал тебе то, что может случиться, если нет брачного договора.
1: Так в целом, если этот котел ушел, то пускай забирает все свое себе.
0: Ты такая щедрая подруга. Ты такая. У тебя есть своя квартира?
1: Естественно.
0: Одна, две?
1: Одна.
0: Одна. И ты с удовольствием этому мужику свою квартиру отдашь. Половину этой квартиры, своей собственной.
1: А почему это? Это квартира, которая у меня есть уже до того, как я вступаю в брак.
0: Ага, то есть, подожди, сейчас мужик может доказать, что он вкладывался в эту квартиру чеками и так далее, ремонт делал, там мебель покупал. А, ну это вот конкретно твой случай. Легко очень доказать, что если ты вкладывался в эту квартиру, ты можешь отсудить половину этой квартиры. Вот оно тебе надо. Не, ну в любом случае я услышал твою точку зрения, я тебя переубеждать не буду. Спасибо огромное. Я услышал тебя, и зайдите, пожалуйста, спасибо, хорошего дня. Зайдите, проголосуйте, мессенджер Нового Радио, чуть позже продолжим. Давайте. Любое мнение имеет место быть.
2: Ой, я в эфире.
3: Кирилл, ты профессиональный человек.
2: Да, поэтому я включил микрофон.
4: К сожалению, это не лечится.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: 1+1.
5: О, боже, нет!
4: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: реклама. Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда «НЗТ Русфонд». Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
1: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+.

0: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «СЗ Готика-Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
4: «Красс-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красс-шина». Дешевле. «Красс-шина». Свердловская, 2Е.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Сегодня
1: новое радио. Radio.ru.

0: Да, мои Мишель Зимовсер, это суперхит на новом. Продолжаю читать ваши комментарии. Брачный договор, норм или стрём? Золото просто, золото, а не комментарии. Напомню, продолжается голосование, если тебе лень что-то писать, доказывать, там, с пены у рта, ну, в принципе, и не нужно. Можешь зайти просто проголосовать. Для тебя это норм или стрём? Заодно посмотрим, у мальчиков или у девочек больше желающих или не желающих брачный договор заключать. Короче, читаю комментарии пока. Можете звонить 8495-232-1632. 232-1632, код Москвы 8495. А я пока сообщение почитаю. Больше бумажек, чище задница. Это я вам как бухгалтер говорю. Шикарное сообщение, оно мне понравилось больше всего. А я согласен, я согласен. Без бумажки ты какашка. Еще есть такое вот очень хорошее выражение. Юные скажут, что не нужен, сошлются на романтику. Однако те, кто уже был в браке, то есть на опыте, приобретении и дележке в последующем, в авантюру без брачного договора не вяжутся. Не для того работали и зарабатывали, чтобы делиться потом. Вот, золотые слова, золотые слова. Кто у нас в основном против? Те, кто ни разу замужем женаты не были. Либо реально вот молодые какие-то люди. Давайте, 8495-232-1632. Высказываются сегодня все. Высказываются либо за, либо против. И никакое мнение не шеймится. Алло, доброе утро, привет тебе.
1: Доброе.
0: Как тебя зовут?
1: Саша.
0: Саша, сделай приемник потише, пожалуйста. Саш, как ты относишься к брачному договору? А может, он у тебя уже есть?
1: Нет, я женат, женат уже 7 лет, брачного договора у нас нет, и, может быть, правы те люди, которые говорят, что второй и третий раз уже без него не пойдут, но на первый раз мы точно никак его не планировали.
0: То есть вы живете 7 лет счастливо, и все у вас замечательно и прекрасно?
1: Вообще все прекрасно, все отлично, у нас сын, и несмотря на то, что самые большие вложения нашей семьи, они как бы идут от меня, разумеется, как от мужчины, я даже представить себе не могу, что я бы при разводе мог бы оставить это все себе и оставить, не знаю, там, жену с сыном на улице без всего и забрать все свое себе.
0: Ну хорошо, жена, окей, жена от тебя захочет уйти, например, к какому-нибудь другому. Ты что, им просто возьмешь и все отдашь?
1: Ну, я такого я не допускаю.
0: Ну, в смысле, ты не знаешь, что будет завтра?
1: Нет, в любом случае будем что-то думать, но не будет такого, что я все свое забираю, а на сын.
0: Ты сам себе противоречишь. Ты сейчас и рыбку съесть хочешь, и косточка не пытаешься. Ты говоришь, я не допущу такого, чтобы моя жена осталась без ничего. С другой стороны, ты говоришь, нет, я не допущу такого, чтобы она... Вот сейчас только вот это вот было. Что не допущу такой ситуации, чтобы она уходила. Ну, ты, короче, об этом просто не думал. Ты счастливо живешь. Я тебе очень по-белому завидую, на самом деле. Что у тебя все хорошо спустя 7 лет. А у тебя своя квартира, я так понимаю, да?
1: Да, да.
0: В браке куплена?
1: Все такое. Да. Да.
0: Ага, хорошо. Совет да любовь вам. Пожелаю. Это мы тут, знаешь, мрази такие, которые, знаешь, у нас жопа-то больше в этом плане. Сидим, рассуждаем. Не первый раз замужем, не первый раз женаты. Спасибо огромное за звонок. Услышал я твою точку зрения. Вот видите, есть добрые и счастливые люди, которые ни разу не напарывались на каких-то там козлов и баранов и всякое такое. Можно я еще одно сообщение зачитаю? Я 2 раза разводился. И оба раза был брачный договор. Все норм, все по-культурному, по-дипломатически. Что самое интересное, разводы случались незадолго до заключения брачного договора. Магия. Сейчас 3-й раз женат, брачного договора нет. Кстати, хорошо, что напомнили. Не благодари.

0: Да, тема брачного договора продолжается. Сейчас быстро зайди, проголосуй в наш мессенджер. Брачный договор норм или стрём. Посмотрим, кого больше, где сторонников, у мальчиков или у девочек, и продолжим скоро.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин.

0: Ами на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
7: 18+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Новое радио. Новое на новом.
8: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.

0: чужих телефонах.
1: Это Дима Билан, пообещай, суперхит на новом. Есть время прочитать еще комментарии ваши по теме брачный договор, норм или стрём. Заодно я напоминаю, в нашем мессенджере продолжается голосование. Хочется знать, кого больше, мальчиков или девочек, за и против брачного договора. Сообщения очень такие объемные. Спасибо огромное, что делитесь честно со мной всем этим. Я, женщина, проголосовала за стрём, хотя у нас есть брачный договор. Подписали его после 15 лет совместной жизни и троих совместных детей. Когда познакомились, у мужа не было ничего, кроме частички дома напополам с сестрой. Сегодня он сам много добился, купил несколько квартир, машины, все оформлено на него, кроме моей машины. Если разведемся, все достанется ему, а я не против. Счастливая такая женщина, которая летает в облаках, знаете, кушает радугу, какает бабочками. Я не против. А то, что ты сама всего это добивалась вместе с ним и помогала ему, это куда? Ну да ладно. Завидую просто белой завистью. Прожила с мужем 7 лет, и когда он узнал, что я беременна, повел меня заключать брачный договор. Еще и сказал, что ребенок не от него. В общем, ребенку 3 года, копия папы. Муж строит дом по семейной ипотеке. Благодаря этому ребенку ее дали. Благодаря тому, что я его родила. Живем вместе, но моя любовь прошла в тот день, когда я его подписала. Спасибо брачному договору. Муж счастлив, зато рада за него. Вот еще одна счастливая, да. 8495-232-1632. Welcome, пожалуйста, звоните. Пока я читаю комментарии ваши интересные. Очень интересные комментарии. Мне интересно, есть ли среди слушателей такие, которые заключали брачный договор. Кто был инициатором и как относилась к этому вторая половинка? Вот это вот тоже мне интересно все-таки. Ну, интересно, да. 8495-232-1632. Я не быстро диктую телефон. Можете, да, успеть записать его? Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Меня Вадим зовут, а тебя?
2: Иван меня зовут, Вадим.
1: Да, Иван, как ты относишься к брачному договору?
2: Положительно. Просто у меня опыт моего коллеги бывшего очень-очень хорошо научил, что договор брачный нужно заключать. Они с женой 25 лет прожили, начали с нуля, у них там им по 19 или по 20 лет было. Uh-huh. Вот, совместный бизнес, несколько квартир в Подмосковье, дом, вот, машины. Ну и, собственно говоря, без брачного договора жена попалась на профессиональных альфонсов. Вот. В итоге все свое имущество, которое было, переписала на этого альфонса.
1: Серьезно?
2: Вот. В итоге, да. Вот. В общем, фактически товарищ мой остался у разбитого корыта. Вот. Естественно, все это было юридически грамотно сделано со стороны этого товарного обольстителя. Там их целая бригада была. Ага. Ну и, собственно говоря, в итоге даже сына отправили в армию, потому что сын был против отношений матери с этим мужчиной.
1: Сын был против отношений матери вот с этим чуваком, и мать его в отместку отправила в армию?
2: Ну, этот чувак, да, он как он на нее повлиял, не знаю. Она просто делала все, что говорила.
1: Ага.
2: Вот. И в итоге друг сейчас, он пошел в найм, жена осталась у разбитого корыта, она, ну, естественно, тот ее бросил, потому что уже, в принципе, нечего.
1: Алло, алло, алло, алло, алло.
2: Алло,
1: слышно? Вот сейчас алло. Слышно. Да. Муж пошел в найм, жена у разбитого корыта, он ее бросил, а дальше что?
2: Ну, а жена говорит, давай заново все начнем, ну, извини, пожалуйста, но как-то я к этому уже не готов. Поэтому я только за брачный договор. Бывает всякое, конечно, в жизни. Сейчас любовь, ну вот 25 лет жизни пошло просто...
1: После 25 лет жена решила, точнее говоря, какая дикая история, слушай. Это реально фильм можно создать просто. Здесь альфонсы, здесь отсылает куда подальше ребенка, который против этого всего. Муж, который бросает, жена, которая возвращается.
2: Да, то есть там прям такая картина. Поэтому был бы брачный договор, естественно, этого бы и ничего не было.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, окей, ты говоришь, я после этого за брачный договор. Ты его составил?
2: Да, конечно.
1: А как жена на это отреагировала? Ты тоже в пример привел вот эту дикую историю?
2: Положительно, потому что это общий наш знакомый, она тоже в курсе этой ситуации. Вот. И мы тоже уже очень давно в браке, больше 20 лет. Мы решили, что ну и мы все-таки. Просто, чтобы избежать этих лишних нервов и каких-то вот таких вот форс-мажорных ситуаций.
1: Слушай, я твою историю отдельно потом зайду в записи эфира, отдельно вырежу. Я обычно самые интересные истории какие-то себе просто в анналы кидаю. Спасибо огромное за эту вот дичь лютую. Я, по-моему, сполна с лихвой нахватился, на неделю вперед нахватался вот это все. Спасибо огромное за историю. Очень интересная история. Хорошего дня, и чтобы такого с твоей семьей не случилось. Видите, спустя 25 лет в женщине заиграло что-то. Нашла Альфонса, отдала ему все нажитое за 25 лет в семье. Нет, у меня в голове просто не укладывается.
0: Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 30 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООС ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Это новое радио.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Нескончаемый поток суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается. Очередной нон-стоп на 20 минут без рекламы далее. Ну и, конечно, продолжаем немного обсуждать тему брачный договор, норм или стрём. Также проходит голосование в нашем мессенджере, в нашем канале Новое радио ВКонтакте. Короче, зайди, проголосуй, пожалуйста. Очень важен твой голос.

0: Договор нормалистрём, все-таки немного еще сообщений почитаю, понемногу закругляться будем. Заодно зайди, проголосуй обязательно, если лень что-то говорить. Я тебя прекрасно понимаю. Также можете звонить 8495-232-1632, высказаться, вы, ты за или против. Потому что по статистике огромное количество разводов, по статистике больше мужчин, больше, чем мужчины, женщины инициаторами развода становятся. Больше женщин, чем мужчин. И главная причина развода – это отсутствие денег. Вот, вот и все. Отсюда мы решили все-таки вот это вот все обсудить. Имущество до брака останется в любом случае за собственником, это же не совместное. А далее уже будет что-то совместное. Брачный можно в любом возрасте заключить при желании участников. Никто не спорит, вы прямо сейчас прописные истины в очередной раз проговорили. Мы 5 лет назад с женой брачный договор заключили, потому что я со заемщиком по ипотеке не подходил. В банк договор предоставили, ипотеку дали, поэтому норм. Ну, видите, тоже вот. Вот есть телефонный звонок, кстати. Подожди, не отключайся, сейчас приму телефонный звонок. 8495-232-1632. Есть звонок. Алло, привет.
1: Да, привет.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Саша.
0: Саша. Ну, давай расскажи, Саша, про брачный договор. Да. А нормально
1: относишься? Я вообще-то двумя руками за. Более того, он у меня есть. Я был инициатором. Заключили его, когда я брал ипотеку, и дабы не по... нужен, чтобы жена выступила со заемщиком. Я говорю, ну у тебя есть квартира, зачем тебе рисковать, если я там не справлюсь с ипотекой, чтобы там не обратили взыскание на твое имущество. Она говорит, ну окей, давай. Вот сейчас мы почти там 20 лет в браке, сейчас вот уже разводиться собираемся. И с учетом того, что у нас был брачный договор, мы пошли еще там, сделали к нему доп. Соглашение, у нас там появилось совместно нажитое имущество, мы его как бы разделили. И со своей стороны могу сказать, что это очень упрощает процедуру расхода и оставания в каких-то нормальных человеческих отношениях.
0: Да, я только не понял одного, Саш. Подожди, ты брачный договор заключал только потому, что тебе нужно было ипотеку, да, взять?
1: Нет, ну я вообще был его сторонником, но как бы супруга не очень к этому положительно относилась, нужны были какие-то аргументы, вот я такие аргументы привел, и они сработали.
0: Угу. И сейчас вы разводитесь, у нее, получается, есть своя квартира и половина твоей, а у тебя половина твоей остается.
1: Нет, нет, по брачному договору все нажито, ну, как бы квартира отошла мне, мы дачку совместно нажили, но дачку мы там разделили, я ее оставил себе и выплатил ее долю деньгами.
0: Угу. А, то есть у нее своя квартира, у тебя своя и дача у тебя?
1: И у нее деньги за половину дачи.
0: И да. У нее деньги. Значит так, смотри, Саша, ты из какого города звонишь?
1: Из Москвы.
0: Он, еще и москвич. У нас просто в нашем мессенджере очень много халявщиц, которые ищут мужчину себе свободного с квартирой, а еще и с дачей. Ты знаешь, какой ты золотой сейчас, Саша?
1: Ну, не знаю. Пускай можете мой номер выложить, посмотрим, что там за халявщик.
0: Нет, я твой номер... Нет, там красивые, кстати, девушки. Красивые девушки. Саша, тебе сколько...
1: У меня характер тяжелый.
0: Да пофигу на характер, когда есть квартира в Москве. Я тебя умоляю, Саша. Слушай, во-первых, ты москвич. Сколько тебе лет?
1: Мне будет 45 вот через месяц.
0: Ровесники практически, на год младше меня. В общем, смотрите, уважаемые москвичи, гости столицы и понаехавшие тоже. Значит, у нас есть Саша с Москвой, с квартирой в Москве, с дачей, разведенной, никому ничего не должен. На работе на хорошей работаешь?
1: Ну, сейчас ИПшником стал, в общем, развиваю свое дело.
0: Это называется бизнесмен, да. Значит, Сашка бизнесмен у нас дозвонился,
1: ну,
0: короче. Да.
1: Ну,
0: а ты,
1: да,
0: вы сейчас в процессе развода, получается, находитесь?
1: Ну, мы вместе не живем уже несколько лет, и просто как бы ломы пойти этим всем там заниматься. Короче, никто не... Все ленятся как бы пойти подать заявление. В общем, ну...
0: Ну, действительно.
1: Вот такая, ну, двое детей, нормальные отношения, ну, такие человеческие. Ага. Поэтому никого это не парит особенно.
0: Я понял. Сашка бизнесмен у нас был на связи. Ну, ты можешь зайти в мессенджер, отметиться, что это ты сейчас звонил мне. Москвич с квартирой, с дачей. Еще и с машиной, походу. Ты из машины же, да, сейчас?
1: Да, я из машины, но я из понаехавших.
0: Да, я тоже бы наехавший, но извини, прописка московская есть, значит, москвич, все нормально. Саша, ты давай не путай карты, я тебе тут кредитную историю хорошую, положительную делаю, а ты тут, знаешь, все рушишь мне. Не умеешь ты себя продавать, Сашка. Давайте, девочки, налетайте, сейчас Сашка отметится в нашем мессенджере. Ха, скоро продолжим. Новое.

ООО. Сашка дозвонился, я не знаю, ищет, не ищет, но я ему невесту все-таки подбираю сейчас из наших слушателей. У вас хотя бы одно общее есть, слушайте. Вы новое радио любите очень, суперхиты, суперновинки. И Александра пишет, также пишет, о, я и Саша тоже из Москвы, тоже с квартиры, свободно, ха-ха-ха, звонишь в эфире, пиши. Кажется, у меня скоро будет проведение свадьбы. Сашка, отметьте в нашем мессенджере, пожалуйста.

Ты глянь. Андрюха пишет, тоже разведен, машины, квартиры, работы имеются. О, в нашем мессенджере холостяки полезли. Девочки, мальчики, налетайте быстрее. Андрей, ты еще напиши, из какого ты города. Срочно, прямо сейчас.

0: Я тоже всегда была против брачного. Кстати, Сашка отметился в нашем мессенджере. Девочки, симпатичный молодой человек. 45 лет. Зайди, посмотри, напиши. Сашке, москвич со своей квартиры, со своей дачей и машиной. Я тоже всегда была против брачного договора до случая на работе. Мужчина развелся с женой. Она, конечно же, разделила квартиру и свою часть продала. Теперь у него коммунальная квартира. Я теперь и своим детям буду обязательно рекомендовать брачный договор и сыну, и дочке. Также продолжается голосование в мессенджерах. Зайди, проголосуй, пожалуйста. Брачный договор. Норм или стрём?
1: Держишь

0: абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
2: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел.
3: Не входит.
4: Когда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый при самый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
9: Застройщик ООО «Сосекути» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
11: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
12: Это надо видеть.
13: 6+.
14: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
15: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство бы

Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.newradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис. И забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Анна Асти. «Ночью на кухне». Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нового». Давай подведем итоги. Не хочется уже продолжать эту тему. Короче, в общем и целом. Женщины больше мужчин подают на развод и являются инициаторами разводов, гласит статистика. На первом месте среди причин развода женщины называют «бедноту мужчины». Вот, даже измену могут простить, но бедноту никак. Я спросил про брачный договор в нашем мессенджере. Брачный договор норм или стрём? 1300 человек проголосовало на данный момент. Я тоже сейчас проголосую. Я проголосую, что это норм. Просто хочу знать результаты, что к чему. Так, норм, я мужчина. Брачный договор – это норм, я М. И что же мы видим? Вы знаете, еще года два назад картина была совершенно иной. Совершенно иной. Я смотрю на результаты и прям улыбаюсь.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 30 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Реклама. Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
15: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
16: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Разговоры о расходах и налогах в постели снижают либидо, заявили сексологи. Но вот на самом деле я не знаю, а кто в постели перед сном начинает разговаривать про семейный бюджет и кто сколько потратил. Серьезно, есть такие люди? Ладно, это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин, с тобой еще один час здесь пробуду. Смешные вы, конечно. Мне очень нравится. Самый трудный день не такой уж и трудный, оказывается.

0: спокойно.
1: Мари Краймбери, Океан, суперхит на новом. Тем временем работодатели выкатили топ слов, которые их раздражают в резюме соискателей. И ты не поверишь, что это за слова. На первом месте слово «многозадачность». Ну, то есть это red flag в твоем резюме. Эти слова писать в резюме ни в коем случае не нужно. Многозадачность. Далее идет стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, легкообучаемость. Забудь нафиг эти слова, никогда не пиши их в своем резюме, и будет тебе счастье. Вообще, конечно, желаю удачи в поисках работы, поскорее ее найти, потому что что-то в последнее время с работой творится неладное. Очень скоро продолжим.

0: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: Жанна Фриске «Ла-ла-ла». Суперхит в эфире нового. Самое сложное, именно первые два рабочих дня уже позади. Время выдыхать. Наступает то самое «Ла-ла-ла». Снова понемногу начинать радоваться жизни. Эту тему уже через 10 минут продолжат мои коллеги Данила Михайлов и твоя подружка Эви. Сегодня вторник, напоминаю, потому очередному выпуску проекта «Что было раньше быть?» Музыка, которая когда-то была новой, когда нового еще не было в планах. Не пропусти ровно в 18.00. А я распрощаюсь с тобой до завтра. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, в среду, 30 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
6: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Шахтеров 66/5.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Не сомневаюсь, что найдется что-то еще, чему можно будет добавить приставку «супер». Я эту приставку ставлю сегодняшнему дню, 29 сентября. Ребятушки, на моей памяти красивее 29 сентября как будто бы и не было. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек дня, мое почтение. Какого дня? Вечера! Хотя как будто бы на пляж можно еще сходить, позагорать.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
3: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки не становится скучно?
3: О боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
3: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального у тебя нету.
3: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+. Реклама.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205 08 28. 205 08 28.
4: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов Арбан зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это новое радио.
7: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: Абсолютный свежачок от Фейгина «Искрами». Слово «свежачок» не подходит к обстановке в студии, от соседей по зданию тянет табаком. Представляешь, вот есть люди, которые атмосферно курят прям сигареты на рабочем месте. Представляешь? Вот прям вот такая вот эпоха солидная. Если ты смотрел сериал «Madness», то, наверное, понимаешь, о чем я говорю. И, наверное, еще ногу на ногу вот так вот закинуть на стол. Обстановка представлена. Вот, но мы работаем в абсолютно другой обстановке. А ты, я уже надеюсь, отправляешься от рабочих мест немножечко подальше. Делать это продолжаем под суперхиты и суперновинки, а через 25 минут...
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
11: 18+.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
13: Сладкий вкус малины.
12: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
14: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Porsche Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Новое радио.

0: Ну, как по мне, фрешман 2026 года прям на 100%. Акмаль на новом радио. Понятно, что имя это известно чуть дольше, но вот именно 26-й год, я считаю, что он прям вот к нему в копилку залетает на 100% вместе и с хитами, и с семейными событиями. Так, ребятушки, ну а в ближайшие пару часов будем обращаться к преданиям старины глубокой, потому что по расписанию проект «Что было раньше». Будем слушать крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Старт через 10 минут.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Там качали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, салют, ты слушаешь новое радио. Сегодня мой любимый спешл, потому что вторник, проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, ребятушки, уже, блин, 11 лет в этом году новому радио.
1: Жесть. Уже, считай, пятый класс пошло.
2: Пятый класс уже, да.
1: Новое радио пошло в пятый класс.
2: Биология уже есть, да, химии еще пару лет осталось. Ребятушки, сегодняшний плейлист, он будет такой прям контрастным душем.
1: Ну да, потому что мы часто используем формулировку эмоциональных качелей и, ну...
2: В целом, каждый плейлист, он так или иначе эмоциональные качели напоминает. Но сегодня это будет прям педалировано за всю хурму, как говорится. И, соответственно, Эвичка принесла дерзкие, энергичные треки из 90-х. Я же буду снабжать лирикой тоже из того же периода.
1: Да, это было ключевое условие, чтобы это были 90-е. Ну, с расчетом на то, что мы потом скажем, а давайте теперь нулевые, а давайте теперь 80-е, а давайте теперь 10-е. Поэтому да, будем раскатываться туда-обратно. До какого-то безумия сумасшествия, до нежных чувств, потом немножечко весело, немножечко чуть-чуть совсем грустно. В общем, качать будем туда-сюда.
2: Туда-сюда.
1: Туда-сюда.
2: Туда-сюда, обратно.
1: Пост сейчас оформлю. С вас огонечки, ничего нового.
2: В мессенджере.

0: Нежно напоминаю, что если не будет фразы о том, что вы не можете выйти из машины, выпуск удаляется. Благодаря этому удалено примерно 0 выпусков.
1: Я сегодня открытие для себя совершил.
0: Внимательно.
1: Да, я, значит, как всегда, тусовался с дочкой на руках. И я говорю: Алиса, включи, что было раньше, плейлист Aesthetic Education. И она это сделала.
0: Ну, так
1: я обалдел жестко вообще.
0: А ты думал, я просто так про Яндекс.Музыку
1: я
0: говорю?
1: Я думал, что да.
0: Ладно, так ты это делаешь, потому что у нас здесь
1: чичулька
0: хотела сказать. Наш любимый программный директор Саша Титов. Поэтому я подхватываю как радиоведущая и говорю: не забывайте, что повтор ЧБР каждую субботу с 6 до 8. Также вы можете найти, где, скажи?
1: Не помню.
0: Ну, как называется?
1: А, в мессенджере.
0: Усатая пушка. Там все выпуски, а также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд. Обязательно нажимайте на сердечко, и все выпуски там
1: также. Нет, ты погляди, вот этот вот парень в красной толстовке думает, что если сделал прическу, как у Дона Корлеоне, будет сейчас тут нами манипулировать.
0: О,
1: да. А теперь как Нилетто стал. Ничего себе. Так, ладно, я напомню, что у нас сегодня плейлист соткан как лоскутное одеяло из жесткости и нежности.
0: О, да.
1: Кто любит понежнее, ко мне, кто любит пожестче, это к Эвичке. Да-да, все так. Ну, а кто скажет, что эта композиция клавишная не излучает нежность?
0: Ну, очень дань.
1: Очень даже.
0: Очень даже.
1: Да.

0: Так,
1: ну... Я попрошу повежливее.
0: Что?
1: Да, без вот этого.
0: Что
1: вот
0: за предъява в сторону вибрато. Моего вибрато?
1: Да.
0: Я что, зря училась музыке, чтобы не вибрировать, где вибрируются?
1: Здесь я слышу иронию какую-то.
0: Вам показалось. Не надо, не надо. Я всегда говорю, если человек хочет обидеться, он найдет, из-за чего обидеться.
1: Причем, знаешь, как говорят, если вы ковыряетесь в носу, и это парит вашего визави, то, соответственно, это не ваша проблема, а его. Потому что это не его палец, не его нос и не его дело.
0: Это касается всего до момента, пока вы не начинаете высмаркиваться на улице, на асфальте. Здесь вообще я не пытаюсь, я даже не буду пытаться вас понять. Скорее всего, у вас просто IQ минус 100. Извините, кого обидела? Сегодня извинюсь, в четверг не буду извиняться. Продолжим наши эмоциональные качели. Тут прекрасно пишут, что начали бодро. Надеюсь, не оплошайте.
1: В смысле бодро? Ребят. У нас нижнятинки сегодня ровно 50%.
0: Нет, но это к тому, что трек, подборка хороша. Yeah. Что эти два трека между собой прекрасно спелись.
1: Это кто написал?
0: Ну, я что, искать буду?
1: Будешь?
0: Да, буду. Сергей Санников.
1: Серж, ну вот ради тебя постараемся, конечно. Ты только смотри, далеко из мессенджера не уходи. И на каждую песню, пожалуйста.

0: Дорогуша, мне кажется, заел немного.
1: Нет, так должно быть.
0: Так задумано. Да, да, да. Понятно. Фэт Бой Слим только что в продолжении нашего качельного контрастного плейлиста.
1: Ого.
0: Скажи, где, пока он не ушел.
1: На новом радио.
0: Все, сделано. Продолжаем проект, что было раньше. Контрастный душ, все дела. Так вот, ребятушки, сейчас небольшой ликбез. Ты знаешь, откуда группа «Краски»?
1: Откуда?
0: А я тебе скажу, они из Минска. Но они были вынуждены переехать в Москву, потому что на них офис... Значит, был рейдерский захват в 2002 году.
1: У группы «Краски» был офис?
0: Представь себе, и там все было по-серьезному, вот. Ну и, собственно, из-за чего это случилось? Из-за того, что пираты выпустили их пластинку, ну и, соответственно, подумали, что это распространение и так далее. Ну, предание старины глубокое. То есть из Минска умотали в Москву. Поэтому песня «Мама, я полюбила бандита», собственно, это как бы не совсем уж что-то там им незнакомое и выдуманное. Вот, но слушать мы будем другую, потому что от меня сегодня требуется... Очень нежные композиции. Че, дорогуша, ты увидел надпись, да?
1: Да, я в шоке. Какая ты, блин, все-таки девчонка нежная в душе.
0: Так, подожди, я профессионал.
1: Я вообще, кто бы сомневался, не позволю никому.
0: Это магия радио, никто не ожидал эту песню сейчас услышать, никто.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
2: Мы будем слушать его?
3: Как ты?
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
2: Да она плачет.
3: Ты уже взрослый.
4: Все, припев можно уже скипать.
2: Да, окей.
4: Вот они, рэперы наслушались и потом начали. Сейчас страшно рэперам голосовые записывать, чтобы, не дай бог, это в начале трека потом не услышать.
2: У тебя глаза увлажнились, клянусь.
4: Нет, ребят, не придумывайте.
2: Да. Ладно, продолжаем трек, что было раньше. Качельный выпуск, фреш, потом что у нас после фреша?
4: Ты про фреш-ток?
2: Нет, ну просто, хотя да. Ну фреш, контрастный дуз, короче.
4: Ну да, контрастный дуз. У нас сегодня контрастный дуз.
2: Именно так. Ты подобрала следующую композицию, а знаешь, в чем прикол?
4: В чем?
2: Я ее поставил в самом первом выпуске проекта, что было раньше, 3 года назад.
4: Это может подтвердить только Элина Коффман и ты. Если она сейчас это не подтвердит, то ты все перепутал.
2: Это 98-й год, я играл в FIFA, да, и FIFA 98 на компьютере, Pentium 3, да. И там вот это была прям заглавная тема. Супер крутые чуваки.

0: Оу, oh, yeah.
1: Молодцы. Все, кто в восторге, у вас отличный музыкальный вкус. Я вас целую заранее, жестко, прямо в сердце.
0: Я мягко целую сегодня.
1: Естественно. Все, да, те, нежно. Кто просили перерывчик, чтобы там в туалет, к стоматологу, у вас 3 минуты засекайте.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Продолжаем. Летим у нас сегодня, не выпуская эмоциональные качели. Я очень часто всегда говорю эту фразу, но мы подумали, почему бы буквально не сделать плейлист с таким названием.
3: Все так. Я в свое время, когда тебя, дорогуша, не было рядом со мной...
2: Стой. Можно больше грусти, когда ты вспоминаешь?
3: Да. И мне больно, очень тяжело, и по голосу слышно. Был вынужден делать гитарный плейлист, потому что неужели бы я тебя мучил вот этой вот... Не знаю,

0: дренькающей гитаркой русского рока.
1: Я изучена тобой на 10%.
0: Да. Но вчера ты узнала, что я люблю чай с молоком.
1: Да, я не хочу осуждать. У нас токсичный четверг послезавтра. Пожалуйста,
0: окей.
1: не давай поводов.
0: У нас ЧБР, и, соответственно, я отвечаю за нежную часть плейлиста.
1: Ну давай, размажь. Как масло по
0: хлебу.
1: Она
0: будет, знаешь, не то чтобы вот прям нежность в музыке, но в словах точно.

0: Так, ребяшки, кто есть, отпишитесь в мессенджере.
1: Отпишитесь не в смысле уйдите от нас навсегда, а просто напишите, что вы вообще в восторге, какие мы самые лучшие, любимые, как вы вообще хотите нас позвать на все ваши юбилеи, дни рождения, свадьбы и назвать детей нашими именами. Ну, можно просто писать, что вам все нравится. Можно с этого начать.
0: Подходит жестко. Так, ребятушки, у нас сегодня эмоциональный плейлист с точки зрения качелей.
1: Все так.
0: Эвичка отвечает за активную часть, я, соответственно, за пассивную.
1: Получается, я актив, а ты пассив, что ли?
0: Получается так.
1: Ну, хорошо.
0: В хорошем смысле этого слова.
1: Потом надо поменяться.
0: Я и не знаю.
1: В какой-нибудь раз я буду пассивом, а ты активом.
0: По рукам. По рукам. Да, да. Давай так и поступим. Ну, а сейчас твоя активность приводит нас к немецкой техно-рок-группе.
1: Все так.
0: Че, без прелюдий, что ли? Ладно.
1: Без прелюдий.

0: Лена пишет, что у нее свидание, а она не может выйти из машины.
1: Ну пусть подождет, всего-то осталось полтора часика-то, ей-богу.
0: Либо устройте свидание в машине. Я считаю, ну вот, если будете вместе слушать плейлист, может быть, вам и не надо никуда ходить. Может быть, это и к лучшему.
1: Эви отвечает за активную часть романтики, я все-таки за нежненькую такую.
0: Да, там есть где когда и поцеловаться, где и подраться, ну или я не знаю, какие у вас проявления.
1: Ну я, кстати, плохо представляю себя на свидании под следующую песню. Хотя Данила Багров на свидание куда водил? Туда и водил на концерт Наутилуса. Вот, я сегодня за нежную часть наших качелей эмоциональных отвечаю, напомню. Эви, дорогуша, соответственно, за энергию. Ну, а вам удовольствие получать.

0: Хочешь, стряхивай мурашки, но вот что-то не получается, они опять возникают.
1: Это без шансов. Тут да. Отличный повод подкинули, напомнить. Значит, Толясик пишет, что довез пассажирку, она говорит спасибо за быструю поездку под хорошую музыку. Самое время сказать, что если вы едете в такси, играет новое радио и вкусно пахнет, как любит говорить.
0: Да, Усюшкин. И не напрягает шеф, то это 10% к чаю автоматом.
1: И звездочки, конечно же, не забываем тоже пятерик сразу, так хоба.
0: Да, сейчас мы немножечко деньжат подзаработаем и продолжим очень скоро.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, 40 минут вот так вот, как 2 секунды пролетели, как примерно как 26-й год, потому что 3 месяца до Нового года. Мы продолжаем проект «Что было раньше».
0: Все так, Олеженька, миленький, заходи обязательно, у меня к тебе есть вопрос.
1: С таким лицом, как будто проснулся 2 секунды
0: да,
1: назад.
0: Да, но это было сейчас очень профессионально, потому что мы работаем и делимся с вами всем, что вокруг нас происходит. Сегодня вокруг нас происходит музыкальный оргазм, как, собственно, всегда. Эви отвечает за его активную часть, я за нежную. Ну, за энергичную.
1: Окей, но один быть. Без другого не может.
0: Там не может.
1: Обычно не может. Оно по нарастающей
0: должно
1: идти. Танго
0: танцуют двое.
1: Все верно, все верно.
0: Сейчас у нас, значит, энергичная часть от нашей дорогуши.
1: А, ну, у нас будет женщина?
0: Да.
1: У нас будет женщина. Фан-факт вообще абсолютно. Я не принесла сегодня Уитни Хьюстон, подумала, она скажет вот это вот, не надо. Я принесла Шер, она не зубодробительная, как изволил выражаться Усишкин, но она просто хорошая. Мне кажется, что...
0: Просто хорошая.
1: Девчонкам должно быть тоже уважить, потому что трясти башкой, конечно, мы все это любим, но вот на случай, если действительно кто-то на свиданку собирается, очень их вот приятно под Шерочку вот так, туда-сюда, туда-сюда.
0: Все так. Но я могу, кстати, добавить, Шер вместе с этим треком установил рекорд. То есть 99-го, по-моему, года песни, 98-го, 30 лет спустя возглавила хит-парад. Она в 60-х поет.

0: Вот вроде бы есть перебор автотюна, да, но это первый трек, который вот такой вот прям вот пропитан этим самым автотюном.
1: Да,
0: и, соответственно,
1: мама автотюна. Все рэперы должны по треку посвятить, минимум. Токсис должен вообще альбом Шер сделать.
0: Я думаю, что у Шер вот вообще с вниманием дефицит нисколько есть, сколько уже лет, мне кажется, ну...
1: Неприлично говорить это.
0: После 99 уже, мне кажется, нормально. Есть чем гордиться.
1: Тем
0: Ты видел,
1: более
0: как она
1: неприлично.
0: Выглядит вообще? Просто фантастически.
1: Нельзя обсуждать возраст женщины. Почему я учу тебя этому?
0: Это каждый день говорит, что у тебя 30-ка.
1: Ну, когда тебе 30, еще можно. Так это да. Я говорю. Вот если ты скажешь, я обижусь.
0: Дорогуша, ты выглядишь на 24.
1: Ну вот, другое дело.
0: Так вот, сегодня я отвечаю за нежность в музыкальном плане в том числе. Ребятушки, ну как нежность? Сейчас немножечко философии добавим. А что, кто-то скажет, что нет? Так вот.

0: Очень хорошо. Я в восторге.
1: Согласен, коллега. Друзья, я думаю, вы тоже продолжим ЧБР на новом радио уже через... Да скоро совсем. Прям очень скоро.
2: Что было раньше на новом радио.

0: было раньше.
1: Бам! Мы продолжаем вас раскачивать на эмоциональных качелях. У нас сегодня горячо-холодно. Какие еще сравнения можно сюда накинуть?
2: Горячо-холодно мне нравится, кстати.
1: Ну, что-то в этом есть.
2: Да-да, мягко и жестко.
1: Мне нравится, с каким усердием слово «жестко» произносится.
2: Жестко. Как же, так же, как и мессенджер. Я, кстати, не помню, говорил тебе эту историю, что сказал Алисе. Алиса, включи, что было раньше, выпуск Aesthetic Education. И он берет и включает.
1: Знаешь, что
2: она,
1: меня
2: точнее,
1: пугает? Да. Меня пугает, что ты это ровно 35 минут назад сказал.
2: Ну, я делаю вид, что это я сказал тебе впервые. Вот это и ты тоже должна была сделать, и что это слышишь впервые. Говорил, еще несколько раз повторюсь, но, в общем, я погруженный в новые технологии, которым уже лет 10, да, продолжаю дико радоваться.
1: Все, не пытайтесь.
2: А вы слышали, что американцы летали на Луну? Да, да, ребятушки, было дело.
1: Ты будешь в шоке. Егор Крид и Нюша расстались.
2: Опачки.
1: Слышал такое?
2: Хорош.
1: Да,
2: прикинь. А как у Пугачевой с Киркоровым?
1: Я не хочу тебя расстраивать, но там тоже ходят слухи,
2: да,
1: все.
2: Ну.
1: Да, реально.
2: А такая пара была? Так,
1: да, конечно.
2: Хорошо. Сейчас мы качаем в сторону нежности, правильно?
1: Да, все верно.
2: Ну, я и качнул. А Цой жив, кстати.

на всякий случай напомню, что все можно будет переслушать в субботу в это же время. Это первое. Второе. Переслушать можно на канале «Усатая пушка» в мессенджере. Подкасты есть на Яндекс.Музыке. А под столом есть Олежек. Все, ладно, продолжай, работай.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, час пролетел, мы продолжаем. Вы слушаете проект «Что было раньше», треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все верно говоришь, а я еще почитываю комментарии. Вот, например, парень из Воронежа говорит, сел в машину, чтобы из нее не выходить 2 часа, пока придерживается. А далее Талая Вода пишет, ребят, с таким удовольствием я еще никогда борщ не варила. Благодарочка от души.
1: Моя
2: вот.
1: Нежная. Подожди, тут важное сообщение от Юли. Она пишет, эмоциональные качели – это когда есть человек, есть его номер, а нельзя позвонить, потому что ты ему не нужна. А чувства эти дурацкие выключить не получается. И ваши треки как нельзя вовремя на мое состояние. Мы сейчас тебя качнем в другую сторону, а то, что есть номер и можно позвонить, но ты ему не нужна, это не эмоциональные качели. Это нужно понять. Ты ему не нужна и просто закрыть эту дверь, и тот самый человек, которому ты будешь нужна, обязательно появится. Страдать мы не будем. Но только на некоторых треках. На треках у Сишкина можно немножечко так погрустить, как в клипе, но страдать я запрещаю всем и каждому. Достаточно. Вот тебе, можешь под этот трек представить, как ты разбиваешь его машину, например, в шутливой форме, чисто гипотетически. Почему бы и нет? Или в зал идешь, например.
2: Ну, кстати, да, там очень даже неплохо бороться с этой осенний спринт побеждать.
1: Да. Надо энергию-то свою на хозяйство перекинь, а?
2: А еще знаешь самое прикольное? Вот когда говорит тебе человек, жить без тебя не могу.
1: И живет.
2: А через полгода встречаешь, а он вообще еще и даже
1: воздухан.
2: Лучше выглядит.
1: Воздухан.
2: Ладно, все надо пережить. Не маленькие. Сил тебе, дорогуша.

0: Так и я тоже засиделся, дорогуша.
1: А у меня не работает кнопка для того,
0: чтобы... А что она у тебя там? Что с ней случилось, кстати? Скажи-ка мне, пожалуйста.
1: Мы пытаемся это выяснить, но пока кнопку отключили. Там Кирилл Калинин что-то... Какая-то слюнка у него упала, и она перестала работать. Поэтому я сижу без рук, а я не могу и включать микрофон, и подхватывать.
0: Понятненько, понятненько. Ну тогда напомни, пожалуйста, тему нашего эфира. Я пока найду песню, которую хотел уже давным-давно поставить.
1: Пожалуйста, у нас сегодня эмоциональные качели. Я принесла все самое бодрое, под что хочется качать головой, хочешь ты этого или нет. А Усишкин принес что-то нежное, вот такое убаюкивающее.
0: Абсолютно нежное и убаюкивающее. И эта песня, она как раз-таки об этом. Друзья, кто в Ленинграде сейчас, точнее в Ленинграде, да? В Петрограде.
1: Ловко ты откинул нас.
0: На Невских берегах. Ну, в общем-то, оттуда.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Очередной эпизод «Магии радио», когда звучит песня, которую совсем не ожидал услышать, а попадает вот прям туда, куда надо.
2: Да, тут все в слезах уже.
1: Такие вот пироги. Кстати, Макс Леонидов и Николай Фоменко сейчас как, ну, не квартет, но как группа «Секрет» по штатам давали тур. Все вообще выглядит прям вот отлично. Мужики в отличной форме. Красавчики. Продолжаем ЧБРочку. Сейчас у нас качель в другую сторону, дорогуша.
2: Да, надо немного взбодриться.
1: Взбодриться.
2: Добавить легкого дэнса.
1: Из Бельгии прямиком.

0: Я в восторге от гифок, которые кидают куда?
1: В мессенджер.
0: Нет, ну ты вот прям...
1: А, в мессенджер.
0: Да, да,
1: мессенджер.
0: Мне очень нравится. Смотря на них, я понимаю, что вам нравится, и это прекрасно. И... это то, чего мы добивались.
1: Я заглянул в мессенджер. Здесь, значит, человек с муравьем на аватарке пишет: ну, раз вас так ностальгия мучает, то ставьте уж Вертинского. Агрессивно, да, по-моему?
0: Ну да.
1: А ведь... как, Вертинского, да, может?
0: Да, да,
1: Вертинского. А ведь Вертинский, это же так нежно.
0: Не знаю.
1: В бананово-лимонном Сингапуре.
0: Ну, вот что-то муравья. Вот,
1: когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмурив, тоскуете одна. Тосковать продолжаем это с моей подачи, а с подачи Эви сегодня энергия бурлит в каждой ноте. В Казахстан сейчас обратимся к очень красивому мужскому вокалу.

0: Александр выехал кататься на велосипеде под ЧБР.
1: Да, я хотела тоже сердечко. Отметить это сообщение, как напоминание о том, что до Нового года 3 месяца, значит, совсем скоро вы не сможете так проводить вечера. Выходите на улицу, берите наушники, гуляйте. Мы за музыкальную составляющую отвечаем. Ну, правда, это как раз вот эта прогулка на полчасика перед ужином.
0: Ну, у нас еще как раз чуть больше полчасика осталось до финала. Мне кажется, Александр, значит, по твоей треге крутит педали резко.
1: А потом дышит на твоих.
0: А потом дышит на моих. Ну что, давай резкости добавим тогда.
1: Давай.
0: Погнали.
1: Надеюсь, вы в горку, Александр. Или лучше с нее.

0: Фигуристая красотка Марта Уолш получала 4 пирожных за свой вокал. Но потом справедливость восторжествовала.
1: Ну, слушай, 4, посмотря каких пирожных.
0: Ну, да.
1: Вот я за пирожное картошка бы, вот я еще час могу сверху поработать.

0: А на сцене всякие секильды с твоей фигурой, значит, открывали рот под ее вокал, понимаешь ли.
1: Так, а что не так в фигуре? Можно, пожалуйста, вот с этого момента?
0: Худющие. А она-то объемная, пышная такая, прям...
1: Тише, тише, так, подберите. Ладно. У Калинина тоже утром случилось, теперь кнопка не работает.
0: Кстати, да, это он Сократ увидел. Ребятушки, мы продолжаем проект «Что было раньше», и мне нравится сообщение, знаешь, вышли на новый уровень.
1: Ну-ка.
0: Если раньше не могу выйти из машины, то вот Макс вышел, пишет, я специально каждый вторник сажусь в машину и катаюсь, чтобы кайфануть от выпуска.
1: Пусть у вас всегда будут бабки на бензин, друзья.
0: Именно, да.
2: «Что было раньше» на новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Я надеюсь, что вас не особо-то укачивает от наших эмоциональных качелей, потому что, ну, в какой-то момент может стать не по себе. Но я надеюсь, что это не про вас, и вы в восторге. А что ты не разговариваешь-то со мной?
3: Ну вот видишь, что я отвернулся, значит, к искусственному интеллекту информацию
2: я
3: проверить.
2: Я отвлеклась на гостью, которая прячется за дверь, ага. Понимаешь? Ну, поэтому выходит. Я не видела, что ты отвернулся.
3: Понятно. Так вот, друзья, мы продолжаем проект «Что было раньше». Мне очень нравится интеллигентность наших слушателей, которые очень так ненавязчиво намекают на композиции, которые им хотелось бы услышать.
2: Ну, правильно. Если в лоб написать, то в жизни не дождешься.
3: Согласен, согласен. Как, например... Ну да, хорошо, не будем цитировать. Мы читаем, мы обращаем внимание, несмотря на то, что у нас уже подбито в голове все, что хочется поставить, и я уверен, что вы не разочаруетесь. Так вот, друзья... Следующий артист, он хоть и Иванушка, но он немножко как будто бы обособленный всегда был.
2: Так.
3: Музыку написал Игорь Матвиенко, как водится. Стихи Михаил Андреев, композитор. Но Игорь Сорин их исполняет так, как будто бы, ну, не знаю, как будто бы без него этой песни не могло и быть.
2: Иголочкой по сердцу.
3: Исключительно.
2: Нам надо, это подходит.
3: Подходит. У нас сегодня эмоциональные качели, я отвечаю за лирическую часть.
2: Я за бодрость.

0: Ильичка, у меня плохо работает мессенджер, но если там нет слез, то я
1: там
0: просто
1: сейчас... Там слез очень много, да, правда. Тут
0: ребят, я
1: плачу
0: вместе с вами.
1: Вот раньше попса было лучшее время. За Сорина отдельное спасибо. Я умер. Не надо, пожалуйста, это лишнее. В общем, все потрясающе. Все в восторге. Этого мы и добивались.
0: Ребятушки, мы с вами на одной волне. Волне
1: Евгения
0: нового радио.
1: Пишет,
0: эмоциональных качелей.
1: Впервые увидела Эви. Ребят, я надеюсь, что в Рилсе, где я показывал, как я готовлюсь к этому эфиру. Если нет, то справляйтесь. Для все. Кого все снимается?
0: Контрастный душ теперь выдает порцию холода лютого. Погнали.

0: Продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио.
1: Отличная композиция для того, чтобы праздновать какие-нибудь важные события в вашей жизни. Или заниматься,
0: студент, что ли?
1: Или заниматься кардио. Уж выбирайте, кому что ближе.
0: Да-да-да. Как ты вообще трек запомнил из этого видоса? Я в шоке просто.
1: Я не смотрел этот видос. Я уже не понимаю, о чем
0: вы. А, ты же слушала этот видос, точно. А там только, да-да-да-да, музыка. Ребятушки, кстати, по поводу школы. Я, благодаря группе «Монгол Шоудан», выучил стих Есенина и отлично ответил на уроке. Вот, я думаю, если кому-то сейчас тоже понадобится, мы шпаргалочку уже приготовили. Да, сегодня эмоциональные качели. Эви за энергию отвечает, я за лирическую составляющую.
1: Пора успокоиться.

0: Она специально не говорит.
1: Да, и мне, потому что, ну, неприлично залезать на проигрыш.
0: Но это уже все.
1: Да, я понимаю.
0: Это уже аутро, можно говорить,
1: я
0: как
1: понимаю,
0: радиоведущий.
1: Понимаю. Да. Друзья, да. Сейчас будет небольшой перерыв, и будем финалить. Финалить будем красиво. Будем как-то вишенку на этот тортик будем снабжать очень красиво, утонченно. Телеграммно.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
4: Пу-пу-пу, как бы это ни было грустно, но все заканчивается.
5: Потихонечку финалем, но потихонечку, не резко.
4: Да, не резко.
5: Не резко. У нас сегодня эмоциональный плейлист «Контрастный душ», «Качели». В общем, туда-сюда нас мечет. А вот скажи, когда ты узнала, что группа, которую вот ты сейчас выбрала из Финляндии?
4: Вот прямо в эту секунду, в сейчас минут.
5: Да ладно. То есть многие, правда, знают, как готическую такую страну, что это там Хим, там вот эти Расмус и все остальное, там Найтвиш, да, по-моему, что-то такое. А то, что Бонг Фанк МС тоже...
4: Меня пугает Элина Кохман.
5: Суоми, понимаешь ли.
4: Наш неизменный админ. Но еще даже не успели ничего сказать. Она уже все знает.
5: Так она уже выпуск-то, соответственно.
4: Я не понимаю, у нее может
5: доступ есть.
4: На час вперед
5: есть. Время у нее же. У нее же впереди, на час вперед, она уже слышала
4: и
5: это.
4: И мне
5: все
4: кажется,
5: получается,
4: что я скоро буду думать, а она будет уже говорить, что я мне страшно ее бы проверить.

0: Не, ну они разбежались прям. Мальчишник, давай, давай, любовь.
1: А знаешь, любовь, почему? Потому давай, что да. Ты сказал, что вот ненавязчиво просят, и они подумали, к чему эта ненавязчивость осталась, два трека.
0: Да, Носков, может быть, Николай, может быть, генералы песчаных карьеров. Но вы что творите-то, а?
1: Не переживайте.
0: На целый выпуск назабирали. Не переживайте, Танечка, вот только тебе я не могу отказать, но откажу. Поэтому слушать будем другую русскую композицию на нежном. Эвичка сказала, что это то, что надо.
1: Да, это один из моих любимых треков. Но это не особо нежное, но это то, что вот тебя вот так как будто сжимает твои органы изнутри, и ты не дышишь все это время.
0: Все так. Кстати, касаемо вот генералов песчаных карьеров и так далее, у нас есть плейлист, который так и называется, саундтреки. И да. Там прям все это имеется, да.

0: Ребяшки, а ведь та магия радио, которой мы занимаемся в студии, она и на нас очень влияет. Дорогуша сейчас вот прям в экстазе.
1: Да, я кайфую. Я искренне кайфую от всего, что мы ставим, вообще от нашей работы. Никакого фейка. Никогда. Ни за что.
0: Да, но сейчас твоя работа заканчивается.
1: Да, я знаю. А будет еще один припев?
0: Нет.
1: Или ты рубанешь?
0: Ну, уже...
1: Ну, наверное, тогда я прогреваю, да. Сразу хочу сказать Елене Кофман, что трек, который я принесла последним, это 2000, 2000 год. Ну, это заявка на продолжение этой серии наших с тобой качелей, потому что мы думали, что и нулевые как-нибудь мы тоже прокатим. Все.
0: Ну и для финала я напомню что-нибудь, как вводится в программе «Городок», да? Там же всегда в финале было что-то такое грустненькое. Так вот, эти ребята успели снять клип на крыше башен-близнецов буквально... за месяц до того, что с ними стало 11 сентября 2001-го.
1: Все так. Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Говорю спасибо. Я надеюсь, что вы жестко кайфанули. Ну и нежно тоже.

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

И если преданием старины глубокой 2 часа предавались изо всех сил, то сейчас возвращаемся к формату привычному и любимому тоже.

0: Кияра на новом радио, апгрейд на новом радио Данил Михайлов и на новом радио. Ладно, ребятушки, что-то я начинаю заговариваться. А с огромным удовольствием буквально несколько минут назад прочитал новость любопытную на канале Hi AI Media. Значит, говорили, что искусственный интеллект заменит программистов, но уже точно не сварщиков. И вот в Корее выпустили робота-сварщика, который работает на настоящих верфях, где строят суда. Верфях, прошу прощения. Так вот, это четвероногая машина весом 45 килограммов, которую так и назвали «Спайдер». Ну, паук, соответственно. На лапах у нее магнит, и поэтому она ползет прямо по стальной стене, переваливается через балки, пролезает в узкие люки и варит шов там, куда человек забирается с лестницей и со страховкой. Работать она может и на отвесной стене, и вниз головой, и на потолке. Мне кажется, и под водой, и в условиях крайнего севера при этом. Внутри строящегося корабля тесно, темно, ну и, конечно же, опасно. А сварщиков в Корее не хватает на такую работу. Так что робота там давно ждали, и сейчас делали его, на поток поставили, вот, так будет правильно сказать. Создали его выпускники Корейского технического института, тренируют паука сначала в виртуальной симуляции, где он учится полностью варить, и только потом выпускают на настоящую верфь. Сейчас он сваривает швы и проверяет их качество, а дальше его хотят научить уже и красить корпуса, а может быть даже уже и управлять всей этой посудиной. Такие вот перспективы, друзья. Ну а мы что, будем пить джуз на шезлонгах, на кораблях, на палубе, наслаждаться закатами?
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы...

0: Реклама. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Ночь, понимаешь ли, баста, хотел сказать, но не сказал. Бурито, Батишта и Иракли Петхалава на новом радио. Ребяшки, не так давно увидел Батишту в Зеленограде. Там рядом с таким специфическим ТЦ они снимали клипы, там драка была и все дела. И, в общем, жив курилка, что-то там интересное, наверное, делает. Ну, в общем, в перспективе, наверное, что-то подобное увидим в социальных сетях. А в обозримой перспективе на FM-волнах у нас суперхиты и суперновинки. Это новое радио. До конца часа и «Руки вверх», и «Нюша», и не только.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Да, еще супер подходящее время, чтобы подумать о себе любимом, мысли отправить в космос, предварительно четко сформулировав. А еще можно заглянуть в календарь бесполезных праздников. Да нафиг надо. Красивого вечера тебе.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
8: 18+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: Новое радио.

качественный. Так назвали критики данную композицию интернационального дуэта Леони и Колум Скотта. Ну, в принципе, можно так сказать. Почему безопасный? Ну, потому что нет никаких резких поворотов. Качественный, ну, потому что аранжировка, мам, не горюй, серьезные люди делали. Так, ребятушки, кстати, я вот не могу понять одного. Вот Колум Скотт, имя, фамилия на месте. У Леони фамилия Бургер. Мне кажется, это вот просто идеальнейшая фамилия, чтобы ее светить везде, но она этого не делает. Вот, ну и, собственно, по фигуре заметно, что ими и не злоупотребляет. Новое радио, суперхиты и суперновинки, и ими мы злоупотребляем беспощадно. Скоро продолжим.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: А я и не ухожу никуда. Еще побуду здесь за главного. Музычку поставлю. Прекрасно и замечательно. Ну и буду подготавливать эфир к завтрашнему проекту «Живая среда» на

0: Симпатичная песня. Как-то вот она зазвучала на новом радио. Мне очень даже понравилось. Это Камбулат и Минаева. Очень такие милые отроки на новом радио. Так вот, говорю, как-то зазвучало, понравилось, бойко. Не так давно узнал, что трек-то уже пара лет. В общем-то, иногда суперновинка может оказаться и не самой свежей, но от этого не менее крутой и суперской. Кстати, да, по поводу угадывания композиции у нас даже есть и отдельное мероприятие. Внимание!
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: На YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Новое радио.

Иногда импортные имена кажутся неблагозвучными русскому уху. Эбен на новом радио. Данила Михайлов тоже здесь, кстати. А знаешь, как зовут Эбена? Полное его имя. Эту Бенджамин Рантококко. И как будто бы африканское что-то. Но нет, артист из Финляндии, электронный музыкант, все дела. В общем, давным-давно в музыке прекрасно себя чувствует. Надеюсь, ты себя тоже чувствуешь прекрасно и замечательно. Ты, кстати, к себе это я тоже отношу. Наработался, счастлив, а теперь ушел и с катертью.

0: Катя.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

Новое радио и Zion Music представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.nuradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.

Пады в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Создатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: всегда.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
2: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
1: С 5 по 9 октября полуфиналы.
2: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
1: Подробности на сайте muz.newradio.ru.
2: Партнер трансляции ВК-видео.
3: На причале громко чайки. И не случайно, а причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.